предупреждала, я тебе ведь говорила. Мы слишком разные, хочу уют и дом. Ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку. По новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренне.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио видео.

0: на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 9, плюс 14 градусов. В Витебске плюс 12, плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Радио Витебск.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 23-28 градусов. В Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь

0: прижимай поближе, без остатка растворяй.
1: Радио Витебск. Волна твоего города.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 23-28 градусов. В Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Раджа и Пси.
1: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 23-28 градусов. В Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 23-28 градусов. В Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на Радио Витебск.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 23-28 градусов. В Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
5: Всем привет! Я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на «Радио Витебск».

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого ненасть, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 23-28 градусов. В Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Раніці Бритвіня.
1: Новини полуночного региона на Радио Витебск, студии Сергей Сколы и Наталья Шалепина. Витаем вас. Ход уборочной кампании на полях Верхнядвинского и Миорского районов проинспектовал старшиня Палаты представников Национального сходу Беларуси. Уполноваженный представник керовника державы у Витебской области Игорь Сергеенко. У центра уваги готовность керовников господарок и механизаторов до отримания высоких намолотов. Еще одна наиважнейшая тема – готовность збожуборочной техники зернесушильных комплексов. Главная задача перед аграриями – собрать урожай оперативно и без страт.
2: Устранены те недостатки, которые назывались комитетом госконтроля и по готовности зерносушильного комплекса и тех комбайнов. Одна сушилка не работала. Работает и комбайны тоже проведены в 100% степени готовности. Завершена уборка зимового ячменя, зимового рапса. Естественно, сложные погодные условия. Ночью прошел сильнейший дождь здесь, но тем не менее всех трех хозяйств, которые мы выбирали по ходу движения, организованы уборка, комбайны в поле, мы сегодня в этом убедились. Для того, чтобы организовать, провести, все для этого сделано.
1: Сёлета Миёры прымуць абласны фестываль-кірмаш працаўнікоў вёскі Дажынкі. Цэнтральная гарадская плошча, зала бокса, сярэдняя школа нумар 3. Будаўнічыя рамонтныя работы, а таксама добрапарадкаванне вядзецца ў райцэнтры ў штатным рэжыме. Старшыня палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі, упаўнаважаны прадстаўнік кіраўніка дзяржавы ў Віцебскай вобласці, прыняў удзел у пасяджэнні штаба па падрыхтоўцы да дажынак.
3: У поездцы по Верхнядинским районе Игоря Сергеенко сопровождал старшиня райвыконкома Виталь Лаурынов. Игорь Сергеенко проинспектовал ход уборки урожаю и наведал живелогадучие объекты у сельгасорганизациях района. Спикер парламента побывал на поле, где идет уборка зимы пшеницы. Директор сельгаспредприемства Каханович Игорь Лобер запевнил, что все необходимое для своечасового проведения жнива есть. При сприяльном надворье работы будут выполнены у самые короткие термины.
1: Так само Игорь Сергеенко наведал молочно-товарный комплекс на 2200 голов и новые профилакторы для телят. Побудованы господарчим способом с выкористанием металличных конструкций, он местит 173 боксы для телятов. Для догляду за живелами предохледжены усе умовы, молочное такси, пастеризатор, разморожвальник. Поклопотилися при будаўництве нового объекта и об выгодах для работников. Обсталяваны бытовые помешкания.
3: Керовнику парламента у час рабочей поездки до доложили об ситуации у інших сельгасорганизациях и непосредственного решения проблемных питаний по часу уборочной кампании и будовництве МТК.
1: У рамках рабочей поездки на Лёзнішчыну депутат Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь Владимир Бабичев оценил ход уборочной кампании, а так само провел мониторинг социальной сферы района. Первой кропкой на карте мониторингу стали поля открытого акционерного товариства «Аградаминки». Ход уборочных работ депутат обмерковал разом со старшиней Лёзнінскага районного выконавчего комитета Иваном Федоровым и головным агрономом господарки Валентиной Бондар.
3: На уборце рапсу сегодня задействованы 5 экипажей комбайнов. Темпы высокие, убрано уже больше за 60% площу алейной культуры.
1: Не меньше важной часткой поездки стала встреча Владимира Бабичева с жыхарами агрогородка Якубовщина. Мясцовые жыхары узняли пытание, какие дотычатся подключения жилых домов до электроотепления. Добропорядкование мясцовых водоемов и поляпшение якости сувязи у отдаленных вёсках.
3: Владимир Бабичев деталево отказал на пытание вязковцев, подкрыли что такие встречи помогают народным обранникам не просто тримать руку на пульсе бытовых проблем громадян, але и аккумулировать их пропановы для дальнейшей корректировки республиканского законодавства. Депутат так само подробно ознайомил присутных законотворчей деятельностью парламента и ходом реализации ключевых программ социально-экономичного развития краины.
0: Новины региона.
1: У Чашницким райвыконкаме прошла плановая нарада у старшини. Одно из питаний утычилося выконания плану сбору и нарыхтовки другосных материальных ресурсов. Начальник отдела архитектуры и будовництва жилево-коммунальной господарки райвыконкама Юлия Султан проинформовала, что праца ведется планомерно. За полгода организациями и предприемствами района собрано по всех видах ресурсов около 50% от установленного годового задания. завдання. Так само було відзначено, що не вдалося пакуль справитися з заданням по особних видах позиціях. Збори відходу бытової техніки і відпрацьованого масла.
3: Керівник району Дмитро Станкевич доручив проаналізувати, чому особливі підприємства не змогли виконати показники, а так само детальово переглядіти доведені норми у районі. На контролі застається питання установки у чашниках і новолокомлі контейнерних пляцовок для буйногабаритних відходів.
1: На оперативній нараді так само розглядалися питання ходу уборочної кампанії, наведення порядку на дорогах республіканського значення і прилеглих територіях, виконання термінів закриття заявок, які поступили на єдиний номер 115.
3: У Довшицах пройшло посяджение райвиконкама под керавництвом его старшини Сергея Обирали. В рамках мероприемства отбылися проведены у запас военного комиссара района подполковника Виталя Лесниченки. Сергей Обирали уручил ему гоноровую грамоту районного выконавчего комитета.
1: Об эффективности мер, накированных на профилактику и супрадение киберзлочинности, выявление причин и умов, которые содействуют учинению киберзлочинства, доложил наместник начальника отдела внутренних справ райвиконкама, начальник кримінальної міліції, подполковник міліції Іван Ковальонок. Про приймаємо державними органами міри по профілактиці і попередженні правопорушення у сярод неповнолітніх, надзвичайних здарень у захуділом. Обороні дітей від супротьправних замахів проінформували начальник відділу внутрішніх справ райвиконкама Вадим Горбузов і начальник відділу по едукації райвиконкама Олена Кучець.
0: Новини экономики.
3: На полях Дубровинщины працует новая техника. Сучасные высокопродукционные агрегаты, закупленные товариством с обмежеванной отказностью Дубровна ДРС, закликаны не только повысить эффективность працы, але и задать новые стандарты якости працы на земле. У сельхозпредприемства имя Смирнова працуют два трактора МТЗ-1221 с новыми полупришепами для перегортывания рулонов.
1: У открытом акционерном товариществе Боброва Агро идет наладка и обкатка новых рулонных пресс-подборщиков з прилади обмотування. Нові агрегати дозволять нарихтувати якісні корми. Гети прес-подборщики видатно зарекомендували себе, ими будуть пресувати сена і солому.
3: Усього в район поступили 18 одиних техніки, і гета не межа. Планується закупка як заміжної енергонасичної техніки, так і білоруської. Так само планується набиття причепу, розкидувальників органічних і мінеральних туків.
1: Военный комиссариат Миёрского района подключился до уборочной кампании. Военный комиссар Сергей Пляшко отзначил, что молодые специалисты сельхозпредприемства проходят службу в резерве, так господарки района заховывают кадровый потенциал. В рамках наведывания организации будет проведена проверка техники, якая находится на улику у военкомате, и ожидается актуализация данных по военнообязанных, которые работают у АПК. Так само запланировано профілактичні і тлумачальні мероприємства по виконанні безпечних умов праці і дисципліни.
0: Раніце придзвіння.
3: Новини Павношного региона на Радио Витебск. С вами Наталья Шалепина и Сергей Искол. На шарговом сходе ветеранов працы райцентра по традиции выступили представники районных служб. Начальник отдела архитектуры и будовництва жилево-коммунальной господарки Расонского райвоконкама Зинаида Папкович подробязно рассказала про запланованное мероприемство по добропорядкованию. Это бягучий ремонт улиц, добропорядкование дорожки от улицы Пушкина до пляжу, будовництво дома, снос неликвидного рынного жилья, бягучий ремонт жилфонду.
1: Про важность регистрации хатних живел поведомила наместник начальника инспекции, загадчик сектора по праце с плательщиками по Арасонским районе инспекции МПЗ по городе Новополоцку Юлия Тиско.
3: У населенном пункте Беклужа, что в Бешенковицком районе, прошло традиционное свято вёски. Гоноровыми гостями мероприемства стали старшиня Верхнекрывенского сельвоконкама Сергей Куневич и ведущий специалист по идеологичной работе с открытого акционерного товариства АСБ «Агрономатор» Евгения Фиешко. Яны повиншевали вязковцу со святым и урушили заслуженные узнагороды. Так само урушили диплом «Лепшая сядиба» господыни гостинного дома Раисе Валуй. Музычные подарунки для виновников урочистости гучали от вокального гурта «Вязковца» Ржавского сельского клуба под керавництвом Владимира Голубева.
0: Адукация.
1: На базе Дзесненского участка ЖКГ працует студентский отряд «Факел», сформированный из навученцев Дзесненской школы. Отряд носит имя Героя Советского Союза Михаила Кузьмина и дейничает на улицах города у Першиню. Ранее школьники працевали в Лязгасе. У отряд вошли 12 школьников. У основным навученцы 9 классов есть 11-классник, а так само двое 8-классников, для яких это первый працовный опыт.
3: Основные напрямки их деятельности – добропорядкование и очистка территории. Працовный день должен 4 годины 36 хвилин. Предугледжены 2 перепынки.
1: Летом у школе традиционно дейничая бригада от центра занятости. Дети працовладкованы официально, а заработок в складе каля 200 рублей. И для многих это первые уласные гроши.
3: Сектор по нестационарных формах обслуговывания населения Сенинского районного центра культуры и народной творчести протягивает працевать по проекте «Дорогами спадщины». Юных жихару агрогородка Синягорская собрала гульневая программа «Пионерское лето». Работники культуры провели гульни с советского часу. Мероприемство сподобалось не только детям, але и дорослым, якія так само присутничали на мероприемстве. Яны на імгненне окунулись у самые бесклопотные годы життя.
1: Проект «Дорогами памяти» стартовал все лето, а ён уявляет собой четырехэтапную программу, накированную на захование и популяризацию историко-культурной спадщины Сенинщины. Каждый этап присвечен глубокому вывучению и творчей презентации разных периодов культуры региона. От фольклору и советской эпохи до сучасного диалогу поколений.
0: Раніцы прыдзвіня.
3: Гарадоцкія ратаўнікі і прадстаўнікі асвода адпрацоўвалі навыкі выратавання на вадзе. Над ім з вадаёмаў раёна прайшлі планавыя заняткі. Па сцэнарыю вучэння двое грамадзян страцілі кантроль над водным транспартным сродкам, што прывяло да яго перакульвання. Па папярэдніх дадзеных абодва апынуліся ў вадзе і дабрацца да берага самастойна не змаглі.
1: На месцы умоўнага здарэння неадкладна прыбылі брыгады раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях і таварыства выратавання на вадзе. Специалисты продемонстрировали высокий уровень подрыхтовки, оперативно разгарнули выратавальное обсталяванне и приступили до выратавання.
3: Акрамя гэтага были отпрацаваны методики оказания першай допомоги на березе, а так само дзеянні по пошуку человека у воде. Учэнні показали, что Гарадоцкий районный отдел по надзвычайных ситуациях и асвод находится у полной готовности до предухиления ликвидации надзвычайных ситуаций. Регулярное проведение подобных тренировок позволяет подтрымливать профессионализм супрацовников на належном узроўні и гарантовать безопасность жыхароў района у летний период.
1: У Шарковшинском районе святкование Дня Вёски у населенных пунктах Васюки и Пялики перетворилось в запоминальную подею. Мясцовые жыхары собрались разом, каб отзначить свято родного краю, а ярким и корыстным акцентом этого дня стала великая интерактивная программа. От ратовников и юных активистов белорусской молодевой громадской организации «Ратовников пожарных».
0: Новины культуры.
3: У рамках вишневого фестиваля сёлета прошел 11-й открытый конкурс баянистов, гармонистов и аккордеонистов «Вишневые наигрыши». У им приняли удел профессийные и музыканты-аматоры. Выхованцы детячих школ мастерства с постав у шарж глубокого города Одинцова Московской области и Островской детячей школы мастерства Псковской области, вёски Старое Село Витебского района. А так само народный фольклорный коллектив «Цырынские музыки» с Карелецкого района Гродинской области. По выньках конкурсу дипломами лауреата 3-й ступені узнагароджаны Ілля Брысёнак з Ушачаў, лаўрэат 2-й ступені Антон Зарэцкі з Пастаў, лаўрэат 1-й ступені глыбачанін Іван Мажэйка. Гран-пры конкурсу атрымаў юны музыкант з горада Адзінцова Міхаіл Лімонаў. Лаўрэаты ўсіх 3-х ступеняў атрымліваюць магчымасць стаць удзельнікамі бясплатных майстар-класаў у Маскве, якія для іх правядуць выкладчыкі Расійскай акадэміі музыкі імя Гнесіных.
0: Спорт.
1: Лепший отпочинок на березе Мадзазола. У гэтым упэўненыя удзельнікі районнага турыстычнага злёту, які адбыўся ва ўрочышчы Гай каля вёскі Берулі. Сёлета спаборніцтва было прысвечана году беларускай жанчыны. Нягледзячы на тое, што каманд у гэтым годзе сабралася на адну менш, чым летась, амаль усе яны былі зборнымі, прадстаўляючы па некалькі калектываў розных арганізацый і прадпрыемстваў раёна. На ўрачыстым адкрыцці турзлёту яго ўдзельніку вітала намесь намеснік старшыні Докшыцкага райвыканкама Оксана Палачаніна.
3: Першы дзень завяршыўся адным з самых відовішчных конкурсаў візітнай карткай прыгажой здароўя Граца. Шмат заўзятараў сабрала навінка турзлёту 26 года конкурс «Лада Грант», у якім удзельнічалі толькі прадстаўніцы прыгожай паловы чалавецтва. Самы трывалы ў конкурсе аказалася зборная «Бэст» бягумальскіх дзіцячага сада, сярэдняй школы, школы-інтэрната. Серабро заваявалі дзяўчаты з каманды аддзела па адукацыі «Іран» з трэцяе месца ў адкрытага акцыянернага таварыства «Торгуны».
1: У конкурсе паходных страў першае месца атрымаў «Лакаматыў» жаночай прыгажосці, зборнай райвыканкамы і аддзела культуры. Серабро ў адкрытага акцыянернага таварыства «Торгуны», бронза ў сенсацыі. А чэмпіёнам раённага турзлёту 2026 стала зборная Докшыцкага хлебазавода і Докшыцкага РЭС «Хлебарэсы». На другой прыступцы п'едэстала каманда «Бэст» бягумельскіх дзіцячага сада, сярэдняй школы і школы-інтэрнат. Бронзавы прызёр – каманда «Раус».
3: Футбольная команда ушацкага «Лясгаса» зноў пацвердзіла свой высокі рэйтынг. У гэты раз выдатна выступілі на абласных спаборніцтвах сярод лесагаспадарчых установ Віцебскай вобласці па міні-футболе. Аснову дружыны складаюць прызнаныя майстры, які на працягу доўгіх гадоў адстойваюць гонар не толькі свайго прадпрыемства, але і раёна. Функцыю капітана і гуляючага трэнера выконвае ў камандзе «Вальшык лесу» Леанід Карабань, які, дарэчы, сёлета асвоіў і яшчэ адно футбольнае амплуа, абслугоўвае матчы чэмпіянату краіны другой лігі ў якасці арбітра.
1: На гэты раз у шачане абыгралі каманды Віцебскага і Полацкага «Лясгасаў» з лікам 17-2 і 7-0. Вырашальны матч з моцнымі аршанскімі сапернікамі атрымаўся ўпартым і завяршыўся перамогай у шачан з лікам 2-1. Як вынік, першае месца і права прадставіць вобласць на рэспубліканскіх галіновых спаборніцтвах, якія пройдуць у Пінску ў сярэдзіне жніўня.
3: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Наталя Шалепіна і Сергей Скол, развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
0: Раніца прыдзвіня. Слухайце на 6:40 па буднях на радіо Віцебск. Радіо Віцебск. Радіо, каторы

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Мы начинаем информационный день на волне Радио Витебск. Профсоюзные правовые приемы пройдут сегодня во всех областях Беларуси. Каждый последний четверг месяца профсоюзные юристы выезжают в районные центры, чтобы проконсультировать граждан по вопросам, связанным с трудовой деятельностью, оказать помощь в решении спорных ситуаций. Такая форма работы позволяет получить квалифицированную бесплатную правовую поддержку по месту жительства. За полгода на приемах к представителям профсоюзов поступило практически 3000 вопросов. Большинство из них касались трудовых отношений. Вместе с тем были обращения, связанные с пенсионным и семейным законодательством, отметили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.
1: Политика.
2: Американские сенаторы согласовали финальную редакцию законопроекта о новых санкциях против России и Ирана. Законопроект дает президенту США право ввести пошлины до 100% против 5 крупнейших мировых покупателей российского сырья и стран, помогающих Москве обходить ограничения. Главными мишенями называют Китай и Индию, а также предусматривают 500% налога на весь импорт из России в США. По требованию Трампа в пакет включили и продление санкций против энергетического и военного секторов Ирана. Правда, в силу закон сможет вступить не раньше сентября, когда Палата представителей вернется с летних каникул. А тем временем сегодня рано утром США начали новую волну ударов по Ирану. Под атаки попали в том числе остров Кешм и город Бушер. На острове Кешм удар пришелся в жилой дом. Под завалами находятся люди.
1: В мире.
2: В Англии на половине территории страны объявлена засуха из-за четвертой волны жары за это лето. В Министерстве окружающей среды отметили, что в июле выпало лишь 7% от ожидаемого объема осадков, а на юге Англии этот показатель составил всего 1%. Существенных дождей в ближайшее время там не предвидится. В сочетании с тремя волнами жары, включая период, когда температура воздуха превышала 30 градусов по Цельсию на протяжении 12 дней подряд, это привело к истощению запасов воды. Европейские и бразильские археологи обнаружили в Бразилии около 400 ранее неизвестных геоглифов, гигантских наземных рисунков древней индейской цивилизации, похожих по форме на абстрактные геометрические фигуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Nature. Их обнаружение указало на то, что в доколониальную эпоху здесь существовала цивилизация, способная строить монументы. Точные масштабы этой цивилизации, как и число этих абстрактных узоров и рисунков, оставались до настоящего времени загадкой, так как большинство геоглифов скрыты под кроной деревьев в амазонских джунглях. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37-00-11.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области синоптики обещают переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28. В Витебске от 24 до 26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Доброе, бодрое утро всем тем, в очередной раз, кто включает волну радио Витебск, слышит меня в своих динамиках, да и, в принципе, всем тем, кто уже на волне. Вот, пожалуйста, все, как это мы любим называть, предпятница, вот. Это будет что-то, это будет нечто. Этот четверг, уж поверьте, зарядит каждого из вас невероятными какими-то новостями и событиями. Уж поверьте, это я знаю, не потому что что куда-то посмотрел, а потому как наитие у меня, знаете ли, такое вот. Потому что сегодня будет невероятная, шикарная погода. Кто в отпуске, тому отдельный привет. Не, ну, скорее всего, кто в отпуске еще и не слышит нас. Отсыпается. Хотя с утра пораньше, может, кто-то и на даче уже трудится. А может, отдыхает. В общем-то, друзья, всем-всем-всем причастным к волне номер один в регионе большой-большой привет и доброе утро. Разбудит шоу на связи у микрофона Влад Кузьмин. Погнали, полетели.
1: На радио Витебск разбудит шоу. Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Гороскоп.
1: Ой, звезды в очередной раз готовят свои подвижки на день сегодняшний. Что сегодня нас вообще ожидает, если коротко в двух словах для каждого? На работе советуем опираться на логику и никаких эмоций. А вот дома можно проявить все свои чувства. Это только сплотит всю семью. Вот такой вот общий в двух словах для всех. Теперь же персонально давайте разбираться с каждым из 12 представителей знаков зодиака. Овны, начинаем с вас. Сегодня овнам нужно заниматься насущными делами. За новое и неизведанное лучше не браться. А еще полезно завершать долгоиграющие задачи. Сейчас вы поймете, как сделать это быстро и легко. Сегодня тельцы могут добиться успеха абсолютно во всем. Это тот самый день, когда вы можете раскрыть все свои возможности. Продемонстрировать другим, на что вы способны на самом деле. Сегодня у близнецов миллион домашних дел. Конечно, вы совсем справитесь, но сил потратите великое множество. Заботиться и о доме, и о семье будет приятно, так что вы будете уставшими, но довольными. Для раков сегодня не так много сил, как хотелось бы, так что расходовать их нужно правильно, чтобы на все хватило. Расставьте приоритеты и беритесь только за самое важное. Сегодня львам стоит обращать внимание на детали, они будут портить всю картину. Решайте мелкие ошибки с помощью близких людей, тогда конечный результат порадует вас. Сегодня у дев получится отключиться от реальности и с головой уйти в важные дела. Это тот день, когда ничего не будет отвлекать, поэтому и работать вы будете куда быстрее. Сегодня весы могут столкнуться с давлением начальства или каких-то государственных органов. Важно не вступать в конфронтацию, держать эмоции под контролем и придерживаться своих обязанностей. Сегодня скорпионам все будет в кайф. Плавная и тягучая энергетика дня создаст эмоциональный комфорт и атмосферу, в которой захочется и работать, и творить, и чудачить. Сегодня стрельцы – те из самых немногих, кто сможет сохранить трезвый ум и рассудительность среди всеобщего хаоса. Приготовьтесь к тому, что придется помогать окружающим, разрешать их проблемы и исправлять ошибки. Сегодня козероги будут находиться в состоянии непонимания и рассеянности. Любая информация будет доходить, что называется, криво или не с первой попытки. Сегодня водолеям предстоит понервничать и выложиться по полной в эмоциональном плане. Есть вероятность, что придется исправлять косяки окружающих. День, когда вокруг будет много ошибок и искажений. Сегодня рыбы будут своей стихией – тихой, неспешной и релаксовой. День пройдет достаточно гладко, а где-то даже удачно. Вообще, сегодня рыбам говорим о том, что Вселенная может привнести в вашу жизнь настоящее маленькое чудо. Вот, пожалуйста, знаете, желаю каждому знаку зодиака, как и рыбам, сегодня маленького чуда.
0: Радио «Витебск» 24/7.

0: Радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043. Телефон рекламной службы 60 11 60.
1: Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на радио.

Вот видите, какой заряд энергии и бодрости мы выдаем каждому с утра пораньше. Поэтому, друзья, присоединяйтесь, никуда не уходите. У нас с вами огромное количество интерактивов и классной музыки. Ну и, конечно же, времени проведения.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Коротко о событиях нашего региона. Сегодня в рамках работы профсоюзные общественные приемные жители Витебского региона могут информировать о проблемах, с которыми сталкиваются на потребительском рынке, а также высказать предложения по его улучшению. Мобильная группа Комитета госконтроля продолжают рейды по Витебской области, а в областном центре идут проверки в рамках подготовки к отопительному сезону. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: друзья, впереди нас ждет наикратейшая рекламная пауза. Далее, после трека, мы вернемся и запустим нашу рубрику утренних автоприветов. Поэтому можете уже думать, кому бы хотели заранее передать свои добрые слова с утра пораньше.
1: Реклама.
2: СПУ «Перемонт» ОАО «Витебский МЭС» Лёзнинский район на работу требуется. Заместитель начальника участка, ведущий зоотехник, заведующий складом, оператор машинного доения, тракторист-машинист. Достойная оплата труда, полный соцпакет. Доставка служебным транспортом, предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36 или 8029-898-61-77.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Ну что вы, наши хорошие, замечательные, прекрасные, тише, тише, маленькие. Автоприветы в деле, поэтому можно выходить на связь. Наш мессенджер Viber и Telegram уже готов принимать ваши смс. Номер же его через 29, код 7071071. Вот, пожалуйста, автоприветы — это для тех, кто сегодня, возможно, стоит на каком-то светофоре, в пробке, либо же на местах остановок стоянок, да, только собирается выезжать с какой-то территории и видит, наблюдает рядом с собой остальные автомобили и их номерные знаки. Так вот, друзья, авторыбалка у нас своеобразная. Ловите эти номера, присылайте каким угодно для вас удобным способом к нам в мессенджеры и просто напишите несколько добрых слов. А можете ничего не писать, просто поймать номерочек. Вот, передадим человеку что-нибудь хорошее. Ну, конечно же, без ваших заготовленных не обойдемся. Можете уже присылать, кого хотите порадовать в это утро четверга, причем такое замечательное да солнечное. Вот, обещают сегодня жару. Что касаемо цифрок, которые мы сегодня будем ловить, вообще любые, конечно, присылайте номера. Но, тем не менее, хотелось бы заострить сегодня свое внимание на цифре 9. Вот, пожалуйста, девяточку в автомобильных номерах. Давайте попробуем половить. Говорят, что достаточно нечасто она встречается. Вот и увидим, и узнаем, посмотрим. Все, друзья, автоприветы, погнали, полетели, гоу!
1: Вставай, разбудит шоу! Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск». 91,2.

0: Действительно, каждый номер, который вы присылаете, он своеобразный бриллиант, неограненный алмаз. В общем-то, наша автопривет продолжается. Присылайте свои приветы, ловите номера мимо проезжающих машин, пишите свой, а ловим цифру 9 сегодня.
1: Горячий хит на радио Витебск.

пожалуйста, друзья, вышел для того, чтобы зачитать некоторые приветы и цифры, которые вы поймали, потому что, боюсь, не справлюсь вот так вот за короткий промежуток времени. Поэтому вот, пожалуйста, 96-98, Рено Логан, привет от Логана.

0: 12.92. Все, друзья, остальное все зачитаю после короткой рекламы. Ну вы, конечно, сегодня дали так далее.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. От А до Авто.
0: Да, продолжаем наше творение «Деяния» на волне радио «Витебск». Александр говорит: «Доброе утро, радио «Витебск». Мчим в Новосады. Пассажирам сзади привет. Не спать. Солнечного дня. Впереди идущему ровной дороги. А впереди идущий у нас Mercedes M390MN. Да, на российский номер. Красота среди бегущих первых. Нет, и отстающих, можно так выразиться. Так, Викулька нам говорит: «Вторая моя, если что, это Renault Scenic 8891. Вам приветик. А, между прочим, для Audi 8079 отдельный привет». Игорь говорит: «98-53 BMW, привет. 94-08 Honda Accord, 99-02 Geely X70, вам тоже большой привет». А Александр выходит на связь: «Артему Семенову, Елене Андрею, Саве приветы». А также, что касается остальных автомобилей, вот, пожалуйста, Peugeot 206-49-39, вам привет от Александра. Так, дальше. Volkswagen 05-95, это таксишечка, вам привет. И маршрутка 99-61-56, вам тоже привет. Наталья пишет: «Доброе утро, передайте, пожалуйста, привет Игорю Щитникову. У него сегодня было... у него вчера было день рождения, а сегодня он уже в дороге на Минск, на Итаеке». Вот, поздравляем вас, Игорь, с прошедшим, всего самого наилучшего. А Наталья говорит: «У меня в номере есть девятка 0940 Volkswagen, вот вам и привет». Артем присоединяется, говорит: «Привет, радио Витебск, от меня Opel 7599, Анна Гагарина поймана 42. Вторая маршрутка 2994. Ее номерной знак». Так, что у меня здесь произошло? Так, ну-ка, давайте дальше. Ольга: «Доброе утро от Audi 0921. Она пишет для BLG 8949. Так, что у нас здесь еще? Еще поймала Оленька. Так, Toyota. Toyota, между прочим, Camry 4999. Вам большой отдельный привет. Андрей присоединяется, говорит: «Привет Виктору на темно-сером Citroen 9799. Елена: «Доброе солнечное утро от черного Hyundai 1090 на Ленина, автобусу номер 1 с госномером 4790. Александру Мас 1372 был замечен в Кировском. Привет любимому мужу Андрею». И сюда к нам направляется привет отдельный. Ольга пишет: «От Шкоды Кодиак 2444. Привет для машинки 5908 KK2. Вот, пожалуйста, имеется и такое. Так, ну и еще, вот говорит мне даже один человек, вот Галя Захарова говорит: «Как-то редко девятка встречается». Говорит: «Опель есть один, 99-29, а N2, там целых три девятки». Отдельный привет с кисточкой вот этому вот самому опелечку. Так, Саша говорит: «Максу 99-99, привет на белогривом кобленке Самант». О, ты ничего себе, вот это да. А Ольга говорит: «Доброе утро, привет мужу Вове на поло 93-08, фото нет, я в ней еду. Вам приятной дороги и всего самого наилучшего от волны номер один в регионе». Все, друзья, перемещаемся в следующий час.

0: Витебске 8 часов. Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Сегодня в рамках работы профсоюзной общественной приемной жители региона могут информировать о проблемах, с которыми сталкиваются на потребительском рынке, а также высказать предложения по его улучшению. Обратиться к специалистам можно с 11.30 до 20.30 по телефону 8 0212 26 18 68, а также лично посетить общественную приемную по адресу город Витебск, улица Калинина, 4. Кроме того, обращаться можно в любое удобное время через специальный сервис на интернет-портале Федерации профсоюзов Беларуси. Во время работы приемной рассматриваются обращения, связанные с необоснованным ростом цен, отсутствием товаров первой необходимости, ограниченным ассортиментом или реализацией продукции ненадлежащего качества.
0: Новости региона.
1: Мобильная группа Комитета госконтроля продолжают рейды по Витебской области. Первый зампредседателя Комитета госконтроля Витебской области Дмитрий Давыденко в интервью издательскому дому «Беларусь» сегодня сообщил, что вопиющие случаи, требующие незамедлительного решения, отрабатываются на месте. Остальные выявленные недостатки и нарушения ежедневно обсуждаются на личных встречах с председателями райисполкомов, где определяются пути их устранения. На сегодня в Витебской области убрано 12% зерновых и зернобобовых культур. Впереди еще 87% площадей. Плановые проверки Комитет госконтроля продолжит в рабочем порядке на протяжении всей уборочной кампании. Вопросами организации работы общественного транспорта, ремонта жилого дома и судьбы безнадзорных животных интересовались жители Витебщины, которые накануне обратились на прямую телефонную линию к председателю областного совета депутатов. Подробности сообщила газета «Витебские вести». Дмитрий Демидов отметил, что основная масса обращений поступила от жителей сельских населенных пунктов. Спектр вопросов широкий. Это и работа служб жилищно-коммунального хозяйства, ремонт жилья, покос травы, благоустройство, работа общественного транспорта. Так было подчеркнуто, что вопросы, касающиеся выделения техники для покоса участка, работы автолавки, постоянно должны находиться в поле зрения местных органов власти базового уровня. Больших претензий нет, люди обращаются с житейскими проблемами, с которыми сталкиваются. Депутатский корпус постарается оправдать доверие жителей. Все вопросы, которые поступили в ходе прямой линии, взяты на контроль. В областном центре идут проверки в рамках подготовки к отопительному сезону. Сотрудники Госэнергонадзора проводят комплексную проверку жилищного фонда по электро-, газо- и теплотехническому направлению. Специалисты проверяют в том числе резервные источники питания, а также оборудование котельных, сообщил канал «Беларусь-4 Витебск». Ключевая задача организации ЖКХ – своевременно получить паспорта готовности. Этот документ подтверждает, что все коммуникации находятся в исправном состоянии и готовы к работе в условиях низких температур. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
0: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Напиток сокосодержащий «Любимый» – гранаты земляника 0,95 литра, 2 рубля 79 копеек. Мороженое 20 копеек, пломбир, ваниль и шоколад 70 граммов, 1 рубль 65 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на Радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области синоптики обещают переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28. В Витебске от 24 до 26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: Радио Витебск. Утро твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Радио Витебск разбудит шоу.
1: Ну что, друзья, продолжим тенденцию прекрасного настроения этого утра. Я думаю, что все со мной согласны. Поэтому никуда не переключаемся, остаемся здесь. Самое интересное, актуальное и музыкальное, конечно же, в рамках «Разбудит шоу» вас ожидает. У микрофона по-прежнему Влад Кузьмин. Погнали на второй час. Что нам медлить, что нам ждать?
0: «Разбудит шоу» на Радио Витебск.
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Полоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 30 июля по 2 августа в Полоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Джакузи, джакузи.
1: Ой, как же иногда бывает тяжело быть каким-то медийным человеком. Вот выложишь свое какое-то мнение, и все, хейт польется на тебя рекой. Начнут тебя, как это сейчас модно говорить, отменять, и все, что с этим связано. Вот так вот Андрей Гайдулян пострадал. Представляете, это тот самый Сашка из универа. Помните, вот это вот Саш Таня, кто смотрел? Вот это Александр, в общем-то. Настоящее имя Андрей, фамилия Гайдулян. В общем-то, смотрел Саша, смотрел Андрей, чемпионат мира по футболу, финал, а там же в перерыве сделали теперь как на супербоуле вот это вот представление на полчаса, и вышла группа BTS. В общем-то, Андрей сделал фотографию, выложил в своих соцсетях, сказал, что устроили какой-то цирк, раньше был футбол футболом, а теперь бегают как какие-то тараканы. В общем, и этот скрин пришелся на группу BTS, да, вот эта вот фотка с подписью. Ну и все. Многочисленная армия поклонников южнокорейского кей-попа прям обрушилась на Андрея. Его начали отменять, писать на ТНТ, что вот у вас такой сотрудник работает, ай-яй-яй, увольте его. И все это дело зашло на зарубежный интернет. Конечно же, естественно, фанаты присоединились и из зарубежья начали узнавать, кто такой вообще этот Андрей. Но, знаете что, в чем дело? То, что русские начали в зарубежном интернете проникать туда, просачиваться и писать, что не имейте связи с Андреем Гайдуляном. Вы вообще знаете, кто у него батя? У него батя Сильвестр Андреевич Сергеев. Он вообще знаете, что может? Ну и, конечно же, все это дело переросло из разряда такого вот серьезности в какой-то, подкол, прикол со стороны русских в сторону зарубежного интернета. И что самое интересное, люди, которые не в курсе, да, иностранцы, они начали верить и удалять свои комментарии, боясь расправы Сильвестра Андреевича. Вот такие вот дела.
0: Новинка на

0: пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Ах, Мари, если бы это так можно было сделать, вот не ждать, я имею в виду. Вот захотели, например, сегодня уйти с работы? Сейчас. Взяли, поднялись, ушли. И ничего бы за это не было. Конечно, так можно было бы проворачивать интересные штуки. Но от этого, естественно, пострадала бы, скорее всего, производительность на рабочих процессах. И тем не менее, ждать остается совсем чуть-чуть. Глазом не успеете моргнуть, как сегодня уже домой пойдете, а завтра пятница, ну там вообще на отдельный случай.
1: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси подтвердил заинтересованность в расширении сотрудничества с Марокко. Во Франции арестованы сотни подозреваемых в поджогах лесных массивов. А на дне Онежского озера нашли уникальный корабль 18 века. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: озвучу планы на ближайшие несколько минут. Такая короткая реклама. Далее после нее с вами, знаете, отправимся выбирать очередного претендента на список, чтобы разыграть уже завтра, в пятницу, классный бокс от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебска. Все, друзья, присоединяйтесь, штудируйте социальные сети футбольного клуба МЛ Витебск. Это вам обязательно пригодится.
1: Проспал? Разбудит шоу. Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
5: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Тайм.
1: Итак, продолжаем очередной день, очередная игра Max Time с нашими друзьями и партнерами футбольным клубом ML Витебск. Все ради чего? Завтра в пятницу мы разыграем прекрасный, замечательный бокс с отличным наполнением. Кто-то из вас, дорогие наши участники списка претендентов, его и получит, в принципе, все предельно легко и просто. Но сегодня же что нужно сделать? Как всегда, у нас будет вопрос. Вам нужно первыми дать ответ в Viber по номеру 7071071. Вот и все. Сложного ничего спрашивать не буду. Зачем это все надо? В принципе, легко и просто. Вопрос сегодня звучит следующим образом. Во сколько сегодня начнется игра футбольного клуба ML Витебск с Судьевской?

0: которая слушает.
1: Воу-воу-воу, я думал, друзья, что окажутся более подготовленными. Ничего себе, представляете, первых пять человек подряд, которые написали нам ответ, написали его неверно. Да, не в 20, не в 21.00, но здесь, возможно, работал фактор наугад, но, тем не менее, это не принесло никакой пользы. А вот Саша молодец сегодня, цифры его номера заканчиваются на 880. Он первым из тех следующих, кто отвечал, прислал верный вариант ответа 22.00. Я вас поздравляю, Александр, вы залетаете к нам в список претендентов, и завтра буду желать вам удачи. Точнее, желаю удачи уже сегодня в завтрашнем розыгрыше. Ну, а всем остальным говорю не отчаиваться. Завтра у нас, кстати, будет финальный тур, так сказать, перед розыгрышем, где в самый последний момент можно занять место в списке претендентов и выиграть бокс. Почему? Проверить свою удачу до счастья. Вот. А на сегодня все. Мы будем поддерживать футбольный клуб МЛ Витебск. Сегодня в 22.00 смотрим матч и болеем за наших витеблян.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер разбудит шоу футбольный клуб Макслайн Витебск.
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максline» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максline».
3: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Радио нашего города.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на работу заместителя директора по сельскому хозяйству, начальника производственной лаборатории, инженера-механика, слесаря-сантехника 5-го разряда, слесаря-ремонтника 4-5 разряда, электромеханика посредством автоматики и прибором технологического оборудования 5-го разряда, тракториста 4-го разряда. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67-98-11 или 8-0-33-324-33-44.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60-11-60. Горячий хит на радио «Витебск».

0: никто не хочет расходиться домой почему-то. Вот в данном треке ребята об этом и поют. Знаете, потому что рано. Потому что, возможно, они, как и мы, с утра пораньше уже работают вовсю над новыми хитами. Ну, а мы же здесь их слушаем, и нам приятно вдвойне о том, что вроде и сил не приложили к созданию трека, но, тем не менее, такой красотой наслаждаемся. Насладимся и следующим часом.
1: Радио Витебск.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил короля Марокко Мохаммеда VI с национальным праздником Днем Трона. Глава государства отметил, что Марокко с момента восхождения Мохаммеда VI на престол открыла новую успешную главу в своей многовековой истории. Минск серьезно заинтересован в расширении сотрудничества с Рабатом по всем перспективным направлениям, подчеркнул Александр Лукашенко. Президент Беларуси пожелал королю Марокко крепкого здоровья и дальнейших успехов, а народу этой страны мира и благополучия.
1: В мире.
2: Правоохранительные органы Франции с начала сезона лесных пожаров задержали 263 человека при расследованиях, связанных с поджогами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Le Parisien». Пожары в Европе, в частности в Испании и Франции, достигли рекордных масштабов в этом году. Ранее Еврокомиссия сообщила, что на тушение пожаров через механизм гражданской обороны ЕС мобилизованы 13 самолетов и 4 вертолета, а также сотни пожарных со всего Евросоюза. Тем временем в Турции также продолжается борьба с лесными пожарами, вспыхнувшими в провинциях Мугла и Анталья, регионах с наибольшим притоком туристов. К борьбе с пожарами привлечены самолеты, вертолеты, десятки пожарных расчетов, военные и добровольцы. Смертельно опасные пауки мигрируют в Москву. Как рассказывают биологи, раньше каракурты встречались лишь на юге России, но из-за потепления они стали осваивать улицы российской столицы. Яд этих пауков, которых также называют черными вдовами, содержит альфа-ладротоксин, поражающий нервную и сердечно-сосудистую систему человека. Укус вызывает резкую боль, мышечные судороги и одышку, а без своевременной медпомощи способен привести к летальному исходу.
1: Без политики.
2: На дне Онежского озера обнаружены деревянное парусное судно Петровской эпохи. Галиот, пролежавший в воде более 250 лет. Несмотря на почтенный возраст, корабль сохранился практически в идеальном состоянии. По мнению специалистов, такие суда строились во времена Петра I. Затонул же Галиот уже при императрице Елизавете. Об этом свидетельствуют монеты 1746 года, найденные на борту. Галиот стал главной, но не единственной находкой водолазов. Обнаружили также советский теплоход, трюмную баржу, рыбацкий баркас и служебные суда разных эпох. Хорошую сохранность объясняют низкой температурой воды и слабой биологической активностью в Онежском озере. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска «Автосалон Белавтомаркет».

0: 8017-007-007-11.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области синоптики обещают переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28. В Витебске от 24 до 26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск.

0: радио Витебск.
1: Ой, друзья, я не могу. Слушайте, вот буквально секунду назад зашел в календарь праздников и поводов, да, и насколько то ли у меня со зрением плохо, то ли какой-то я подпорченный человек, смотрю, читаю, говорю, Всемирный день выпивки. А здесь Всемирный день вышивки, друзья. Всех, кто любит шить, поздравляем. Да вышивать, оказывается. Ну, уж простите, извините. Иногда буквочка может потеряться. А смысл то как... меняется праздник, это сразу, а? Но, тем не менее, да, все весело и интересно. Так, Международный день дружбы сегодня. Вот, друзья, с чем я вас поздравляю. Всех хочется обнять просто невероятным образом, сказать вам самые лучшие слова лично каждому. Ну и, конечно же, продолжать наслаждаться классной музыкой на волне номер один в регионе, чем, собственно говоря, и продолжим заниматься. Поехали, погнали, полетели. У микрофона Влад Кузьмин.
0: Слушаешь «Разбудит шоу».
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: Итак, друзья, все же мы с вами любим, чтобы мы были стройными, хотим, чтобы мы были замечательными, прекрасными людьми, верно? Здоровыми в первую очередь. Так вот, есть интересные исследования, и вышла статья в журнале Vogue. В общем-то, 20 минут ходьбы в день заменяют спортзал благодаря лимфатической технике. Это 20-минутная прогулка с прямой осанкой, свободными взмахами рук и глубоким дыханием может полностью заменить поход в тренажерный зал. Эта лимфатическая техника улучшает циркуляцию лимфы, уменьшает отеки и ускоряет похудение и предотвращение хронических заболеваний. Главное не просто идти, а делать это правильно. Оказывается, даже ходить нужно уметь. Вот мы все с вами думали, ну что тут такого? Встал и пошел в детстве еще, да? А оказывается, нет. Вот тебе, пожалуйста, прямая осанка, взмахи руками. Интересно, как это выглядит со стороны, но тем не менее, если в каком-нибудь парке, то да и вообще, какая разница, кто на вас смотрит, да? Самое главное — ваше здоровье. Поэтому, друзья, вот как раз-таки после работы можем домой прогуляться вот таким вот шагом. В общем-то, газ в пол, как говорит Зиверт.
1: Привет, Витебск. Это Зиверт. Танцуй под мои треки на радио Витебск.
2: Все мои изначально чайники с

0: Реклама на радио Витебск.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Билетики выбирай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: друзья, давайте вместе с вами дружить. И не надо быть никакими Чаками Норрисами. В общем-то, для вас, как всегда, открыты наши мессенджеры Viber, Telegram 7071-071. Если что-то в голову вам пришло, вот просто захотели что-то написать, напишите, мы с вами пообщаемся, конечно же. Ну и, естественно, в следующем получасе мы с вами сделаем фото. Фото на память, фото в нашу коллекцию, можно сказать, волны радио Витебск. Ну а пока ждем получасовых новостей от Галины Захаровой.
1: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Коротко о главном к этому часу. Беларусь запросила 33 страны о содействии в ходе расследования геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Вооруженные силы Российской Федерации в течение ночи нанесли массированный удар по аэродромам, предприятиям ВПК, военным логистическим центрам в Украине. А число жертв недавнего мощного землетрясения в Японии достигло 28 человек. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: интересную штуку. А если вы вдруг захотите приехать в Португалию и затруднитесь выбором обеда, стоит отправиться в ресторан один из местных. Повара этого заведения готовы сделать выбор за клиентов, разрушив все границы между завтраком, обедом и десертом. Они объединили сочный бургер, сладкий пончик в одном произведении гастрономического искусства. Ну и, конечно же, да, интересно, как отреагирует желудок после такой вкуснятины в кавычках. Но, тем не менее, люди, которые были и пробовали, говорят, что достаточно-таки вкусно и что хочется попробовать. Ну, не знаю.
1: Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, и еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Лови момент.
1: Итак, друзья, начинаем наш прекрасный день, час, минуту. В общем-то, рубрику нашу начинаем. «Лови момент» она называется. Для тех, кто не в курсе, я рассказываю. Вы достаете мобильные телефоны прямо здесь и сейчас. Берете их в руки, делаете снимок абсолютно чего угодно. Вот что вы видите, что вам нравится, что не нравится, что вас окружает. И присылаете это фото к нам в Viber, либо Telegram по номеру 707-71-071, код 29. Все предельно легко и просто. Потом короткий комментарий, краткий по вашим фото я выдаю здесь, а полная подборка ваших фоток в телеграм-канале «Радио Витебск». Все предельно легко и просто. Давайте запечатлим момент этого четверга на полную. Погнали, фото!
0: Твое утро разбудит шоу!
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Радио нашего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах «Ника» цены стали еще ниже.
2: Мороженое «Солетто» фисташка «Марципан» 1 рубль 29 копеек за 75 граммов. Уксус спиртовой 9% приятного аппетита 1 рубль 89 копеек за 1 литр.
3: «Ника», давайте экономить вместе.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велика, в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
10: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
11: Лови момент!
12: Так, друзья, напоминаю, «Лови момент» рубрика – это ваши фото, сделанные здесь и сейчас, которые вы присылаете к нам в мессенджеры Viber, Telegram 7071-071. Игорь нам прислал, с полей, прямиком на фотографию. Да какая красота! Слушайте, спасибо вам, отдельный респект. Технику очень люблю и обожаю. Маша присылает недовольного кота. Вова говорит, бонжур из Парижа с объездной, Скания 366. А Степан говорит нам, добрый день, пока фото Степан не прислал, но присылайте. А Юлия присылает кота. Александр, как всегда, наконечный Билева. Так, Елена здесь. Ох ты! А у Елены что это? Сливы. Сливы либо яблоки. Урожай пошел. В общем-то, не могу рассмотреть. Расскажите, пожалуйста, все-таки это, наверное, сливы или яблоки. Или настолько большие сливы, как яблоки. В общем-то, полную подборку ловите в телеграм-канал Радио Витебск. Друзья, если кто-то еще не сбросил свои фото, у вас на это есть несколько музыкальных минут. А вот Анна нам присылает что-то она шьет здесь. Ох ты! Ничего себе! А я знаю, что это? Это вот эти вот для как они называются, для сундучки от президента за третьего ребенка. Вот знаю, к чему это все. Степан тоже присоединяется, говорит, я поехал. Все, понял, вы с ремонта улетели. Все, замечательно, друзья, полную подборку ловите в телеграм-канал Радио Витебск. Ну а мы в следующий час.

0: В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро, в студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Беларусь запросила 33 страны о содействии в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В рамках этого расследования прокуратура сумела наладить международное сотрудничество с коллегами и прежде всего в России. В настоящее время в Верховный суд Беларуси направлено 8-е в суверенной истории республики уголовное дело в отношении нацистов и их пособников по обвинению в геноциде. До этого обвинительные приговоры были вынесены в отношении 7 карателей, которые были причастны к убийствам мирных граждан в годы войны, без назначения наказания из-за смерти обвиняемых.
0: В мире.
1: Вооруженные силы России в течение ночи поразили аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса и военные логистические центры на Украине, сообщила пресс-служба Российского министерства обороны. Как подчеркнули в ведомстве, удары по целям были массированными. Поражены цели в городах Киев и Львов, а также Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях, говорится в заявлении. Число жертв недавнего мощного землетрясения в Японии достигло 28 человек. В результате землетрясения более 95 тысяч домов остались без света, воды и газа. В некоторых районах разрушены дома, пострадали дороги и мосты. Воду в зону бедствия доставляют автоцистернами. В Кумамото организованы 415 пунктов для беженцев, где содержится более 14 тысяч человек. Их разместили в основном в спортивных залах школ. Во многих из них нет кондиционеров, что в условиях жаркой погоды создает угрозу массовой тепловых ударов. Температура в зоне бедствия может подняться до 40 градусов Цельсия. Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в Японии 28 июля, стало одним из самых мощных в стране за последние годы.
0: Без политики.
1: Как помочь и не навредить животным в жару, рассказали в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды. Если у вас есть желание помочь птицам и зверям в жаркую погоду, важно соблюдать экологические нормы. Используйте тяжелую керамику или стекло. Легкий одноразовый пластик быстро превратится в мусор или улетит от ветра. Регулярно обновляйте воду. Размещайте емкости в тени и безопасных местах подальше от дорог и хищников, обратили внимание специалисты. Кроме того, если дикое животное найдено в бедственном положении, и главное правило – не пытаться помочь ему самостоятельно. В Беларуси при местных исполкомах созданы специальные комиссии по помощи диким животным. При обнаружении дикого животного в бедственном положении стоит незамедлительно сообщить в 101 или 112 в дежурную службу районного отдела МЧС или 102 – оперативно-дежурную службу территориального органа внутренних дел. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса «Сыровяленая», оригинальная свиная. 1 килограмм 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» 250 граммов 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области синоптики обещают переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28. В Витебске от 24 до 26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: Радио Витебск. Утро твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Итак, друзья, финальный час «Разбудит шоу» продолжается и начинается незамедлительно. Здесь, как всегда, мы с вами разыграем билетик в кино среди вас. Ну и, конечно же, еще несколько активностей вас ожидают. Посмеемся да поулыбаемся. Ну и, конечно, без хитов никуда. «Разбудит шоу» продолжается. У микрофона Влад Кузьмин. Никуда не убегаю от вас.
1: «Разбудит шоу» на радио «Витебск». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск».

0: даже не думай.
1: Итак, друзья, у нас с вами ответственная миссия в рубрике «Даже не думай, а не думать». Вот, вот это иногда бывает сложнее, чем думать, наоборот. Но мы постараемся предельно. В общем-то, есть стартовая фраза, которую я вам озвучиваю. Вы ее вводите к нам в Viber 7071071, код 29, а дальше из предложенных вариантов автозаполнения. А уж поверьте, оно предложит и не одно слово вам. Выбирайте понравившееся. Таким образом, выбирайте, нажимайте, и у вас формируется цель. Целое-целое-прицелое предложение, которое вы пришлете, а я зачитаю через несколько музыкальных минут. В принципе, все предельно понятно и ясно, да? Давайте переходить к фразе. Вот и она. «Сделай так, чтобы я...» Вот, пожалуйста, сделай так, чтобы я, а дальше пока троеточие. Но это только пока, уже сейчас полетят ваши смс к нам сюда в мессенджеры. Через несколько музыкальных минут обязательно все зачитаю, посмеемся, что у кого получилось. Напоминаю фразу «Сделай так, чтобы я». Поехали!
2: Радио Витебск. Для тебя и для каждого.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Полоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 30 июля по 2 августа в Полоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
4: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальные.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

Сделай так, чтобы я не была против своей любви, и ты мне тоже очень понравился. Так, здесь на романтике. Александр пишет, да, давай сделай так, чтобы я, не знаю, как будет возможность, но лучше на почту и хорошего настроения. Ольга говорит, а сделай так, чтобы я могла вам на почту. С уважением, Елена. Отправлена на адрес, указанный на картинке, и не только в понедельник утром. У Константина вообще интересно, сделай так, чтобы я улетел. Улетели на моря. Всем кря. Александр говорит, сделай так, чтобы я мог быть в курсе, что это не проблема, но я думаю, можно сделать это сегодня. Да, верно, сегодня самый лучший день для любых начинаний. У Екатерины следующее выходит, сделай так, чтобы я ждала его с рыбалки с радостью. О-хо-хо-хо, ничего себе. А, любовные истории. Муж-добытчик, жена дома ждет. А Юлия говорит, сделай так, чтобы я валялась одной из... сделай так, чтобы я являлась одной из самых популярных исполнителей. Ничего себе, а это нормально. Маша говорит, сделай так, чтобы я не знала, что он будет завтра тусить с тобой на вечеринке. Ух ты! Интересно. Подводные камни. Так, Леся говорит, сделай так, чтобы я знала, как мне не смотреть ночью ТикТок, если можно спать. По скриптум жизненно, но главное автопредложенное. Лучше не придумаешь. Верно. Александр говорит, сделай так, чтобы я мог поднять домкратом хотя бы часть техники. Ничего себе. Ну, домкраты вам в помощь, Александр. Я уже не знаю, как тут вам помочь. Вот, а только домкраты, видимо, и помогут. Мы же продолжаем здесь на волне радио Витебск как-то делать так, чтобы ваше настроение было музыкальнее.

0: новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. В этом выпуске о спортивных событиях. Белорусские футбольные клубы проведут ответные поединки второго квалификационного раунда Лиги конференций. Минская «Динамо» в болгарском Старозагоре сыграет с азербайджанским «Нефчи», имея преимущество 4-2 после первого матча в Баку. И в случае успеха встретится с победителем пары «Железничар Брага». «Батэ» на выезде в Швейцарии сыграет со «Сионом» после ничьей 1-1 в первом матче. И в случае победы его соперником станет победитель пары «Зимбру-Ноа». МЛ «Витебск» в сербском «Никшичи» встретится с «Сутьеской», имея комфортное преимущество 3-0 после разгрома в первом матче. И в случае успеха сыграет с победителем пары «Борос-Петрокуб». Матч «Динамо» начнется в 20:00, «Батэ» в 21:15, МЛ «Витебск» в 22:00. Причем игры «Динамо» и «Батэ» покажут в прямом эфире телеканал «Беларусь-5». МЛ «Витебск» дебютировал в Еврокубках в квалификации Лиги чемпионов, где уступил румынскому «Университете», после чего продолжил борьбу в Лиге конференций. На канале в Заславле определены первые победители и призеры чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. В первый день соревнований были разыграны медали на дистанции 500 метров в мужской байдарке-одиночке и женской каноэ-одиночке. По итогам финала у парней пришлось вручить сразу две золотые медали. Идентичный результат показали Дмитрий Натынчик и Владислав Кравец. Тройку призеров замкнул призер недавнего первенства Европы среди юношей Георгий Вражун. Победительницей на 500-метровке среди каноисток стала многократная чемпионка Европы и мира Елена Ноздрева. Компанию ей на подиуме составили Мария Попичич и Екатерина Семенцова. Национальный чемпионат по гребле на байдарках и каноэ продлится по воскресенье. Сегодня в Заславле состоятся финалы в 7 видах программы. Белорусская теннисистка Ирина Шиманович не сумела выйти в четвертьфинал турнира в американском Мемфисе. В поединке 1/8 финала белоруска встречалась с представительницей США Кэти Олынец и уступила в двух сетах 4-6, 2-6. А в первом круге парного разряда Шиманович и славянка Ника Радишич сыграют с британско-испанским тандемом София Джонсон, Мария Гарсия. На старте парного разряда мужского турнира в мексиканском Лос-Кабосе белорус Иван Лютаревич и мексиканец Мигель Рейс Варелла встретятся с австралийско-американцем тандемом Ринки Хиджиката и Рис Штальдер. В 1/8 финала соревнований в турецком Самсуне белорус Сергей Бетов и индийский теннисист Каран Сингх будут соперничать с турецким дуэтом Карай Кирчи и Ерги Киркин. Турниры в США, Мексике и Турции завершатся 2 августа. И к этому часу у меня все о спорте.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: Итак, друзья, сейчас внимательно слушаем рекламу, далее внимательно слушаем Настю Кравченко и Кайсина, а затем кое-кому отдам билетик в кино. Но просто так не отдам, у вас пока документов нету. А документ — это ответ на мой вопрос.
1: Реклама.
2: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
3: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности, 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный Свежа сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
4: Ника, давайте экономить вместе.
5: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
6: Тогда тебе нужно «Наше все».
5: Что?
6: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
7: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Мотор. Стоп-кадр.
1: Итак, друзья, прямо сейчас кто-то из вас заберет свой билетик в кино. У нас сегодня, между прочим, четверг, а это значит, киноафиша обновилась, и можно на какие-то киноновиночки, кинопремьерочки, между прочим, сходить. Вот, тем более, билетик будет разыгран один, а отправиться вы сможете вдвоем. Фильм вы тоже будете выбирать сами. Ну и, конечно, если ответите правильно. Вот, поэтому, друзья, нужно поиграть. Если хотите провести свой уикенд, либо вечер дня сегодняшнего уже, почему нет, если заберете сразу, то можете и сегодня отправляться после рабочих моментов. Итак, смотрите-ка, есть у нас киноновинка, называется «Одиссея». После Троянской войны Одиссей, царь Итаки во главе небольшого войска, возвращается домой к своей жене. На своем пути Одиссей сталкивается со множеством испытаний, встречает циклопов, сирен и великанов-людоедов. Внимание, вопрос. Играем с вами в Вайбере 7071071. Внимание, вопрос. Как звали жену Одиссея? Поехали.
0: Радио Витебск.

0: твоего города.
1: Итак, друзья, большие молодцы. Ну, кто-то пытался угадать, но был далек, к сожалению. Вот как-то мне понравился вариант ответа. Владимир, ну не Ефросинья это была в Одиссее, не. В Древнем Риме, не, вообще никак. Кто-то писал, тот уже удалил, кто написал неправильно, это же интересные варианты были. В общем-то, друзья, звали ее Пенелопа. Вот, пожалуйста, как Круз, да, как Пенелопа Круз. Только в Древнем Риме и жена Одиссея. В общем-то, объявляю победителя или победительницу. Это Маша, цифры ее номера заканчиваются на 331. Значит, это победительница. Вот, ставлю вам лайк на ваше СМС. Билетики ваши, можете уже искать себе компанию. Ну, а всем остальным говорю, завтра еще разыграем билетик, поэтому не расстраиваться.
0: Стоп-кадр. Горячий хит на радио Витебск.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Привет, это Беарвульф. Ты слушаешь мой хит «Годзилла» на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Заходи и проверь свою удачу на Толатобай. Телефон 017-329-2129.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

подходит к завершению. Разбудит шоу на волне Радио Витебск прямо здесь и сейчас. Это были замечательные наши с вами, как-то наши с вами моменты, что ли, дня сегодняшнего. Все это продолжится уже завтра, поэтому никуда не убегайте. Вас очень обожаем, конечно же. Естественно, всем и каждому плодотворного дня и прекрасного завершения этого дня. Ну и, конечно, музыкальный бранч перехватывает свою эстафету. У микрофона был Влад Кузьмин. Всех обнял, приподнял. Пока-пока. Всем музыки!

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Брест, где посетит электроламповый завод. Глава государства ознакомится с состоянием и перспективами развития предприятия, которое входит в состав холдинга «Горизонт». Брестский электроламповый завод – крупнейший отечественный производитель светотехнической продукции и источников света.
1: В Беларуси.
2: Третий форум блогеров Беларуси «Блокбай» третий трудовой стартовал в Минске. Форум проходит два дня, 30 и 31 июля. В мероприятиях примут участие около 50 блогеров, как начинающих, так и набравших миллион подписчиков. Главным акцентом первого дня форума станет трудовой десант «Один день в студенческом отряде», в процессе которого блогеры присоединятся к работе студотрядов на таких объектах, как Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод, Белорусская железная дорога, а также на территории строительства Национального исторического музея и в детском оздоровительном лагере «Галактика». На второй день запланированы съемки спецвыпуска ток-шоу, а также неформальная встреча блогеров с представителями Министерства информации и Министерства образования. Завершится форум возложением цветов к мемориалу «Память».
1: В мире.
2: Американские военные сегодня утром вновь нанесли массированный удар по целям в Иране. Как заявляет Пентагон, атака стала ответом на обстрел объектов США в странах Персидского залива. Особенно серьезными последствиями для американцев обернулся удар по их военной базе в Иордании. Обломки ракет, по словам президента США Дональда Трампа, нанесли ощутимый ущерб на земле. Накануне вечером также стало известно, что в египетском порту Домиетта загорелся один из газовозов, принадлежащих США. Чей беспилотник атаковал, пока неизвестно. Растут и потери США. Погибли 18 военных, ранены 64 офицера и 2 генерала. На фоне неопределенности на Ближнем Востоке вновь выросла цена барреля нефти. Сейчас она колеблется около $90. А на фондовом рынке капитализация так называемых «голубых фишек» ведущих компаний США рухнула сразу на $1 триллион.
1: Политика.
2: Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес обвинил американские власти в геноциде. По его словам, Вашингтон прилагает все усилия, чтобы захватить остров, при этом страдания и бедствия простых граждан страны совершенно не важны для Соединенных Штатов. Именно поэтому янки выбрали тактику экономического удушения. Эмбарго на поставки нефтепродуктов в Кубу США ввели еще в январе. Сейчас отключение света на острове длятся по 20 часов в сутки и более. Но, несмотря на ожесточенное внешнее давление, в Гаване открылась сессия парламента. Депутаты подтвердили верность Кубы социалистическому выбору и лозунгу «Социализм или смерть, мы победим».
1: В мире.
2: В ФРГ предложили создать национальный космический военный флот. Правда, выйти в межпланетное пространство Бундесверу будет очень непросто. Германия, конечно, участвует в программах ЕС, но сейчас дела у Европейского космического агентства идут довольно неважно. Кроме того, промышленность страны переживает острейший кризис. Накануне было объявлено, что БМВ сократит за рубежом 8 тысяч сотрудников. В самой же Германии предложения добровольно уволиться будут разосланы 40 тысячам работников. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска «Автосалон Белавтомаркет».

0: 7.00.11.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области синоптики обещают переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28. В Витебске от 24 до 26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Это «Позднее утро» на волне «Радио Витебск». Хочется начать с темы путешествий, ведь лето, на самом деле, к этому очень располагает, особенно когда у человека случается отпуск. Благодаря поездкам в разные уголки мира мы можем с вами посмотреть на какие-то достопримечательности, узнать традиции народов мира, попробовать их блюда традиционные, перезагрузиться, вдохновиться и в целом отдохнуть. Меня, на самом деле, эта тема не покидает в связи с моим небольшим приближающимся отпуском, но на старте программы мне, конечно же, у Саши хочется спросить, в какую страну ты бы хотел отправиться?
2: Так, ну, во-первых, доброе утро.
1: Привет.
2: Но на самом деле я очень давно хочу отправиться в Италию.
1: Слушай, я тоже.
2: Да?
1: Да, не поверишь.
2: Ну, во-первых, по атмосфере. Вот мне нравится странное с атмосферой. Во-первых, что я хочу сделать? Проверить, реально ли падает Пизанская башня.
1: Так.
2: Вот мне очень нужно проверить для моего мозга, падает ли она по-настоящему. Плюс, я не знаю, хочу кричать «Мамма Мия»
1: с жителями. Съесть ту самую пасту,
2: да, пиццу,
1: джелато, да?
2: Конечно, конечно. Солнышко, так, море. Это же все совокупное очень придает много приятностей.
1: Будем надеяться, что наши мечты в ближайшем будущем исполнятся. А касаемо путешествий, представляешь, я буквально недавно узнала одну новость, которая меня на самом деле приятно шокировала. Одна австралийская авиакомпания анонсировала самые долгие беспосадочные рейсы в мире. Из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк их продолжительность составит около 22 часов.
2: Ого.
1: Только представь себе. На днях, кстати, 3 миллиона человек следили онлайн за первым испытательным полетом нового самолета. Впервые в истории он долетел без дозаправки из Франции в Австралию за 19 часов 13 минут.
2: Ничего
1: так вот, в конце
2: себе.
1: Июля ему предстоит обратный перелет продолжительностью 23 часа.
2: 23 часа?
1: И самое главное, без дозаправки. Так что могу сказать одно, что такие истории приятно удивляют. Нам везет, что такая есть техника. Пилотам однозначно пожелаем удачи. Ну а здесь, подводя итог, скажу, что наш полет в рамках музыкального бранча пройдет без всяких пауз и дозаправки, а музыка всегда будет только в помощь. Сегодня с вами у микрофона я, Наташа Баталка, и мой напарник Саша Стрельцов.
2: Ну все, поехали.
1: Начинаем.
0: Радио Витебск.

0: Бранч премьера.
1: Сегодня, девчонки и мальчишки, у нас прекрасный день недели, предпятница, с которой, собственно, мы хотим вас поздравить. Выходные приближаются, и это очень-очень радует. А вот как раз-таки июль месяц завершается, что на самом деле не всех радует, потому что лето хотелось бы как-то растянуть, но впереди у нас август месяц, поэтому я предлагаю вот на финальный месяц лета однозначно поднажать и исполнить все то, что вы себе прописали и запланировали. У нас, естественно, план на ближайшие 3 минуты Саши однозначно имеется. Мы будем знакомиться с новой музыкальной работой. Сегодня к нам в эту рубрику в гости заглянет коллектив под названием The Bausa. Это норвежская поп-группа, в состав которой входят 3 парня. Если немножечко поговорить о коллективе, то ребята начали заниматься музыкой, когда учились в 1 классе старшей школы. Ну и, естественно, все это дело продолжили потом. А вот дебютировали они как раз-таки в 2021 году с песней под названием Ballpark. Работают парни чаще в стиле поп, электро и танцевальная музыка. На их счету немало треков, но если возвращаться в реальность, в этом 2026 году они успели выпустить 2 музыкальные работы и подписали, кстати, международный контракт Sony Music Entertainment. Так вот, один из свежачков у нас сегодня прозвучит, и это сингл под названием «Magnetic», что в переводе означает «как магнит», и я думаю, Саша расскажет, о чем песня-то.
2: Да, но я, на мой взгляд, трек про какую-то сумасшедшую любовь, я так подумал, когда один человек вот настолько засел у тебя в голове, что ты постоянно про него думаешь везде, чуть ли не ночами и днями, в каких-то местах, когда работаешь, когда кушаешь. В общем, он как, вот как ты сказала, настоящий магнит, который
1: тянет,
2: притягивает к себе. Да, да. И в песне как раз-таки все время задается один вопрос. Вот что твоя любовь делает со мной?
1: Ну, я надеюсь, ребята в ближайшем будущем ответ получат на этот вопрос. А вот мы лучше послушаем прямо сейчас с вами бранч-премьеру. Тем более, что она действительно получилась по звучанию классная, легкая и заряжает позитивом. То, что нам с вами сегодня и надо. Так что ловим новинку, а потом, как всегда, за нее активно голосуем в нашем открытом телеграм-канале. Радио Витебск.
0: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай

0: Всем привет, на связи с эфирным миром очередной выпуск программы Showtime на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Стало известно, что кей-поп-группа BTS объявила о том, что не будет подавать заявки на участие в Грэмми. Дело в создании отдельной категории Best Asian Pop Music Performance для корейской, японской и китайской поп-музыки, которую многие сочли попыткой изолировать жанр от основных номинаций. По мнению ребят, музыку должны слушать и принимать такой, какая она есть вне региона или языка. При этом BTS считались одними из главных претендентов на награду, а участники не раз называли победу на Грэмми одной из главных целей карьеры.
1: А вот на концерте певицы Кэти Перри произошел непредвиденный инцидент. На фестивале Idol of MTV Malta во время своего выступления она оказалась внутри огромной надувной бутылки. По задумке зрители должны были направить конструкцию с артисткой гигантской трубочки, установленной возле сцены. Однако конструкция начала двигаться в противоположную сторону, и Перри пришлось жестами и криками объяснять фанатам, куда ее нести. К счастью, поклонники смогли изменить направление и благополучно доставили артистку обратно. После этого Кэти поблагодарила зрителей.
0: Ну а в португальских СМИ появились слухи, что известный футболист Криштиану Роналду и Джорджиана Родригес могут пожениться уже в эту субботу 1 августа. Поводом для обсуждений стало предполагаемое свадебное приглашение, которое показали в эфире одной португальской программы. Ведущий по имени Адриано Силва Мартинш сказал, что приглашение якобы поступило в редакцию программы. Так что в скором времени точно узнаем, правда это или ложь.
1: Также мы узнали, что дочь Тома Круза отказалась от фамилии знаменитого отца. Речь идет о Суре, дочери Тома Круза и Кэти Холмс. Девушка юридически сменила свою фамилию с Круз на Ноэль, так сказать, второе имя ее матери. В настоящее время Сури является студенткой университета Карнеги Меллон в Питтсбурге, где и были зафиксированы новые документы.
0: И в завершении модель Кендалл Дженнер и актер Джейкоб Элорди провели свидание как в ром-коме. Пара посетила шоу музыканта Криса Стелптона, которое состоялось в Вашингтоне. В опубликованном в социальных сетях видео Кендалл и Джейкоб наблюдали за выступлением чуть ли не на самой сцене. Так вот, фанаты, которые и так уже без ума от пары, сравнили свидание с моментом из романтической комедии, где все проходит идеально. Хотя до недавнего времени шутили, что Кендалл коллекционирует красавчиков Голливуда. Вот такие новости. Шоу-тайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
2: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Утро» на Радио Витебск.

0: Для вас зажигает белорусский диджей Иван Соловьев со своим треком «I Need You». Судя по названию и мощной энергетике трека, Иван сейчас остро нуждается в своей второй половинке. А вот мы с Наташей прямо сейчас очень нуждаемся в вашей поддержке и голосах. Буквально недавно уже знакомили вас с яркой бранч-премьерой, так что самое время переслушать ее, поймать правильный вайб и поделиться своим мнением. Будем рады любым вашим реакциям и огненным комментариям.
1: Да, друзья, голосуйте предельно честно, причем голосование у нас анонимное, чтобы было без всяких стеснений. Переходите в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск». Пост ждет ваших ответов. Все итоги будем обязательно подводить ближе к финалу программы. Ну а пока предлагаю разгонять этот предпятничный бранч, так сказать, наводить шорох в эфире, заряжаться хорошим настроением, ну и, конечно же, слушать любимую музыку. Совсем скоро послушаем русскоязычную композицию CO2 диджея Смэша Артик и Асти. Ну а сейчас Инна и Риа подарят нам свой заводной трек под названием «I'll be waiting».
2: Радио Витебск. 91.2

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный Свежа сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
4: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-367-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
6: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Буквально недавно на старте музыкального бранча с Сашей поговорили на тему путешествий, отдыха и сошлись на том, что все это обязательно нужно каждому из нас, чтобы немножечко перезагружаться, отключаться, отдыхать и потом с новыми силами врываться в рабочий процесс. Но, тем не менее, касаемо лета, я прочитала одну фразу на просторах интернета, что лето — это возможность загорать по пути на работу. Ну, судя с такой погодой, как вчера и сегодня, я бы не сказала, что сильно позагораешь. И, кстати, вечера уже тоже стали достаточно прохладные, на мой взгляд.
1: Ну вот как бы грустно не звучала эта фраза, но на самом деле так оно и есть. Ну, по крайней мере, у меня. Вот я еду где-нибудь в автобусах или иду, я загораю. Но не полностью, а в области шеи точно.
0: Ну, тебе хоть так везет.
1: Ну, хотя бы так, да. Но будем надеяться, что август будет жарким, ярким, принесет всем море радости и различных активностей.
0: Ну, а я думаю, на любимой волне Радио Витебск мы, друзья, однозначно будем согреваться порцией топовой, динамичной музыки, под которую однозначно можно будет потанцевать. В финале часа как раз-таки ее немножечко и послушаем, а потом узнаем самые свежие новости и прогноз погоды от Галины Захаровой. Так что оставайтесь в нашей компании.
2: Радио Витебск. Волна твоего города.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Галина Захарова. В эфире полуденный выпуск новостей. Александр Лукашенко направился с рабочей поездкой в Брест, где запланировано посещение местного электролампового завода. Глава государства намерен детально изучить текущее экономическое положение завода, а также оценить стратегические планы развития этого производственного объекта, включенного в структуру холдинга «Горизонт». По прилете глава государства высказался о состоянии дел на Брещине, в том числе в сельском хозяйстве региона, заявив, что ожидал большего от руководства области. Александр Лукашенко уделил особое внимание важности неукоснительного соблюдения дисциплинарных норм на рабочих местах. Глава государства выразил твердую убежденность в том, что граждане страны способны добиться масштабных успехов, если на каждом уровне управления и производства будет налажена трудовая и технологическая дисциплина. Президент также высказался о задачах на уборочную и видах на урожай. Сейчас надо убрать хлеб. В целом по стране урожай должен быть не ниже уровня прошлого года. Если 12 миллионов тонн дадите, это будет великое достижение, сказал Александр Лукашенко.
0: Новости региона.
1: Сегодня на станции Орша-Восточная прошла торжественная церемония отправки первого сквозного грузового поезда «Славянский караван», который проследует по маршруту Беларусь, Россия, Казахстан, Узбекистан. Есть вагоны с продукцией деревообработки, продовольственным грузом, например, сахар, картофельный крахмал, а также комбикормами. Такой состав будет курсировать на начальном этапе дважды в месяц. Для консолидации вагонов выбрана станция Орша-Восточная, так как сюда приходят грузы из всех регионов Беларуси. Уже сформирован второй состав такого поезда. Председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник подчеркнул, что это проект с двусторонней выгодой. По его словам, доставка 20-тонного контейнера по железной дороге обходится минимум в полтора раза дешевле, чем автотранспортом, а срок перевозки сокращается с 2 месяцев до 5-7 суток. При этом сотрудничество носит взаимный характер. Аналогичные составы будут отправляться и с узбекскими товарами, от продукции легкой промышленности до пищевых товаров и фруктов. Александр Рогожник также сообщил, что в середине августа планирует посетить Узбекистан, где намерено подписание дорожной карты сотрудничества с руководством Андижанской области.
0: В мире.
1: Число погибших в результате наводнения в индийском штате Ассам достигло 78 человек. В результате наводнения пострадали более 300 тысяч человек, крова лишились свыше 700 тысяч человек. Около 550 деревень остаются затопленными. Метеорологический департамент Индии объявил оранжевый уровень опасности на ближайшие 3 дня из-за сильных дождей и риска новых наводнений и оползней в уязвимых районах. Эксперты указывают, что вызванные деятельностью человека изменения климата усиливают муссоны в Южной Азии. Осадки утратили былую регулярность. На смену предсказуемым дождям приходят внезапные ливни, обрушивающие большие объемы воды за короткое время, а затем идут засушливые периоды. И тем временем Турция борется с огнем. Лесные пожары охватили 10 регионов. На борьбу со стихией брошены 3,5 тысячи человек, 23 самолета и 54 вертолета. Огонь бушует в Чанакале, Анталье, Манисе, Бурсе, Мугле, Балыкесире и других провинциях. Сотни людей работают на пределе, чтобы защитить леса и дома. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса салями «Гурман» 550 граммов, 5 рублей 45 копеек. Майонез «Маковский» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 23-28. В Витебске от 24 до 26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: Музыкальный бранч.
1: Привет всем, кто поймал нашу волну. В студии Саша Стрельцов и Наташа Баталка.
2: Всем привет!
1: И я как раз спешу поделиться с тобой непосредственно и с нашими слушателями фактом, который сегодня утром вот полностью разрушил мое представление о мире. В общем, забудь все, чему тебя учили в школе.
2: Интересно.
1: С точки зрения ботаники, банан — это самая настоящая ягода, потому что у него мягкая кожа и семена внутри.
2: Угу.
1: А вот клубника и малина — это вообще не ягоды, а так называемые многоорешки.
2: Ничего себе!
1: Вот мой мир, и мне кажется, твой, по твоим глазам вижу, перевернулся. Вот, Наташ, скажи мне, как теперь жить в мире, где бананы водят нас за нос, а клубника оказывается орехом?
2: Ну, ты знаешь, на самом деле я очень сильно удивилась, и ты правильно по мне понял, но могу сказать одно, практически в свои 35 я уж точно ломать систему не буду. Для меня пускай банан это будет фруктом, а клубника, малина и остальное это все ягоды.
1: Ну и
2: кстати, касаемо этого, признаюсь честно, очень люблю бананы и ту самую клубнику. И нашим, конечно же, радиослушателям хочется пожелать летом налегать на овощи, фрукты и ягоды, чтобы восполнять свой организм разными витаминами.
1: Правильно. Ну вот раз уж мы во всем разобрались и расставили точки над «и», пора переходить к тому, что не требует никаких научных доказательств. К отличной музыке.
2: Давайте ее и дальше слушать.
0: Радио Витебск. Будь на волне. I had a dream.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: другим звездам, как Холли Флейм и Мариане, солнце не надо, потому что они есть друг у друга. Отталкиваясь от этого, хочется пожелать всем нашим радиослушателям настоящей, чистой, взаимной любви. Но, тем не менее, солнце нам всем надо, потому что прекрасная пора года, как лето, продолжается. Ну и, естественно, в эфире нам нужна с вами классная заводная музыка, от которой мы будем только заряжаться хорошим настроением. И пока мой напарник Саша Стрельцов готовит для вас интересную информацию, у меня, естественно, в рамках бранча есть для вас музыкальные новости. Известный австралийский певец, автор песен, актер и видеоблогер по имени Трой Сиван, судя по всему, всем нам намекает на начало новой музыкальной эры. Буквально недавно артист обновил свой официальный сайт, добавив туда свежий визуальный контент и новый логотип. Так вот, поклонники ожидают, что анонс новой музыки состоится уже в ближайшее время. Так что я надеюсь, в августе мы словим от него новые хиты. По данным инсайдеров, первый сингл, кстати, будет называться «She's the best». Ну, я думаю, в рамках бранча мы его с вами обязательно послушаем, когда он выйдет. А сейчас для хорошего настроения предлагаю пробежаться по его старому творчеству. В эфире будет трек под названием «Rush», так что прибавляйте громкости и кайфуйте!
1: Радио Витебск.

0: Привет, Витебск, это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио Витебск.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама на радіо Вітебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Полоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 30 июля по 2 августа в Полоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Дорогие слушатели, а я напоминаю, что с 13.00 до 14.00 стартует программа «Музыкальный агент». Передавайте приветы коллегам, поздравляйте друзей с праздником или отправляйте слова поддержки тем, кто сейчас скучает на работе. Пишите в наши мессенджеры по номеру 7071071, будем ждать ваших сообщений. А, кстати, что касается друзей, в следующей получасовке у нас для вас есть интересная информация. А пока ловите волну на радио «Витебск».
1: Радио «Витебск». Радио, которое ты любишь.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Галина Захарова. Коротко о событиях нашего региона. На Витебщине убрано 42 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур. Свыше 880 тысяч рублей недоплатили работникам организации Витебской области. А в Бешенковичах 1 августа пройдет фестиваль «Бешенковичский райок». Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Реклама.
1: СПУ «Перемонт» ОАО «Витебский МЭС» Лёзнинский район на работу требуется. Заместитель начальника участка, ведущий зоотехник, заведующий складом, оператор машинного доения, тракторист-машинист. Достойная оплата труда, полный соцпакет. Доставка служебным транспортом, предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36 или 8029-898-61-77.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.
4: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.

0: Бранч. Заметки.
1: У нас на календаре 30 июля, а это значит, что сегодня отмечается Международный день дружбы. Кстати, этому празднику уже 15 лет.
2: Я хочу сказать, что замечательный праздник.
1: Да, и у него существуют, кстати, классные мировые традиции.
2: Так.
1: По всему миру сегодня устраивают масштабные городские фестивали, молодежные флешмобы, благотворительные акции, которые помогают людям находить общий язык, независимо от их культуры. А вот в обычной жизни, кстати, новость, которая меня очень сильно порадовала, люди просто объявляют день без гаджетов, чтобы просто провести со своими близкими. Идут там на пикники, обмениваются милыми открытками, мемами или дарят символические подарки, представляешь?
2: Мне однозначно нравится такая затея.
1: Вот и мне тоже. Вот, кстати, сразу в голове всплывают теплые воспоминания из детства. Там, не знаю, вот когда листья были деньгами,

0: были богатые, за те листики мы могли все, что возможно, только купить и придумать.
1: Это точно. А я помню, как мы конфету делили на четверых, представляешь? Вот ладно еще на двоих, а на четверых
0: вот
1: это еще подели.
0: Вот что значит настоящая дружба.
1: Да, да. А еще помню, как просили вынести попить, но так, чтобы на всех, а то домой загонят. И мы ведь реально рисковали свободой ради друга вообще-то.
0: Были такие моменты, на самом деле, сейчас все это перечисляешь, во мне тоже включилась какая-то ностальгия, и я хочу сказать, что действительно сегодня замечательный праздник. Быть другом хорошим – это очень важно и нужно в этой жизни, и будем надеяться, что вас такие люди окружают. Ребят, если у вас есть какие-то интересные ностальгические моменты, которые вы тоже сейчас вместе с нами вспомнили в своей голове, можете присылать их в наши мессенджеры Viber, Telegram по номеру 7071071, или можете рассказать, какие качества вы больше всего цените в своих друзьях. Мы на самом деле с удовольствием поговорим на эту тему там.
1: Да, конечно. Ну, Наташа, я хочу всех поздравить с этим праздником. Пусть рядом с вами, наши дорогие слушатели, будут люди, которым можно позвонить в 3 часа ночи, и они не спросят, зачем, а сразу спросят, куда ехать.
0: Это точно.
1: Да. И желаю вам найти тех самых единомышленников, с которыми можно и посмеяться до слез, и помолчать обо всем на свете. Так что берегите свою дружбу.
0: Я присоединяюсь к этим поздравлениям, ну и, конечно же, по такому поводу давайте и музыку послушаем соответствующую. Выбрали из фонотеки трек под названием «Good Friend» от Джона Пола Купера. Всем приятного прослушивания.
2: Бранч заметки.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
3: Окна ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Вот так вот незаметно под хорошую музыку подошел к концу еще один час нашего бранча. И будем его, конечно же, финалить. Недавно вспоминали воспоминания из детства, поностальгировали. А совсем скоро начнется программа «Музыкальный агент», где вы также можете повспоминать разные случаи из вашей жизни, а также поздравить своих близких и передать им приветы.
1: Да, друзья, пишите Viber Telegram с номером 7071071 в вашем распоряжении. Совсем скоро в эфире начнется озвучка, а пока финалим, как сказал Саша, час, и, конечно же, послушаем еще немного музыки. В ближайшем будущем здесь в эфир ворвется музыкальный проект YouTube с треком Set the World on Fire. Прямо сейчас отметится своим творчеством Imagine Dragons и подарит всем свою музыкальную работу Eyes Closed. Ну а после музыки служба информации, как всегда, расскажет свежие новости и прогноз погоды.
2: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день, в студии Галина Захарова, о главном к этому часу. Находясь с рабочим визитом в Брестской области, глава государства высказался о состоянии дел на Брестщине, в том числе в сельском хозяйстве региона, заявив, что ожидал большего от руководства области.
3: Я ожидал большего, откровенно говоря. В общем-то, неплохо, но восхищения никакого нет. Я подумал о том, думаю, не дай бог у нас еще на земле и в Гродненской области, так как в Бресте, это будет нехорошо. Все-таки Гродненская область была у нас лидером в этом отношении. Я не говорю, что плохо. Неплохо. Но восхищение не вызывает. Я был большего перед посещением вообще Брещины. И я ведь даю себе отчет, что Брест, Кобрин, вот эти земли вокруг, это там, где все начальники Бреста топтались, в том числе и ты. Но, наверное, в этом году не стоит, наверное, ожидать больших результатов в сельском хозяйстве на этих землях. Наверное, все-таки туда, северо-восточнее.
4: Абсолютно точнее. Если взять сейчас по уборке, те же Баранович, Ляхович, Лихальчица убрали всего лишь около 20%. Все остальные районы находятся за интервалом 50-60.
3: То, что ты уберешь, это я не сомневаюсь. Объемы тут понятно. Меня интересует результат. Урожайность хлебов, там, зерновых и так далее. Я понимаю, что здесь земли не лучше. Там они немножко лучше. Ну и там дождей, наверное, больше было. Или нет?
4: Более удачно было по Барановичам, по Ляховичам и Васильевичам.
3: Я об этом и
4: да,
3: говорю.
4: То, что говорится, центральная часть, вот вы правильно сказали, Кобрин, тут Малорита, вот дальше Жабинка, Брестский район, тут да. Немножко залило там в Пружанском районе.
3: Ну и знаешь, Петр Александрович, в целом неплохо. Лило везде одинаково. Сейчас надо убрать хлеб. В целом по стране он должен быть не ниже уровня прошлого года. Если вы в этом году 12 миллионов тонн дадите, ну это будет великое достижение. Ну даже 11,5 это хорошо. Но здесь вот на западных твоих землях, ну я ожидал чуть-чуть лучше. Неплохо, но это не твой уровень.
2: Далее к событиям нашего региона. В Витебской области убрано 43 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур. По информации облсельхозпрода, средняя урожайность зерновых составляет 31 центнер с гектара. Рапс сжат на площади 39 тысяч гектаров, лен высереблен на 6 тысячах гектаров. Вторым укосом скошено 25% многолетних трав. В целом, к стойловому периоду на условную голову скота заготовлено 15 центнеров кормовых единиц.
1: Новости региона.
2: Свыше 880 тысяч рублей недоплатили работникам организации Витебской области, сообщили Белта в службе информации прокуратуры региона. По данным Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда, нарушение сроков выплаты заработной платы, среднего заработка за время трудового отпуска, а также окончательного расчета при увольнении зафиксированы в 127 организациях области, включая 25 сельхозпредприятий. Благодаря мерам прокурорского реагирования 252 работника получили ранее задержанные выплаты на общую сумму свыше 880 тысяч рублей. Субъекты малого предпринимательства погасили задолженность перед 18 гражданами на сумму более 19 тысяч рублей. Также на начало мая в одной из организаций областного центра имелась задолженность по заработной плате перед 127 работниками в размере свыше 170 тысяч рублей. По требованию прокурора Витебска указанная задолженность была погашена в полном объеме. Вопросы своевременности выплаты заработной платы находятся на постоянном контроле органов прокуратуры Северного региона.
1: Новости региона.
2: В Бешенковичах 1 августа пройдет фестиваль «Бешенковичский райок», который из районного праздника вырос в событие межрегионального масштаба. Название праздника имеет несколько смыслов. От слова «рой», как пчелиный рой, где все трудятся сообща. От слова «рай», маленький рай на Витебщине, где хорошо и жить, и работать, и отдыхать. Но самое главное значение заложено от слова «райок», народный театр, который использовался на ярмарках в 18 веке. Он считается прародителем современного телевизора. В этом году фестиваль фестивале примут участие гости не только из Беларуси, но и России. Старт будет дан в 10:00 на центральной площади райцентра, где выступит коллектив мажореток и барабанщиц. Также пройдет парад зонтов, которые представят предприятия района. Главное событие праздника развернутся возле Бешенковичской детской школы искусств, где откроют арт-объект «Диалог эпох», а традиционный персонаж граф Хребтович пригласит всех на бал. Гостей фестиваля обещают накормить драниками, которые приготовят на большой чаше на костре. Также на празднике пройдет конкурс бульбаши у Бешенковичах на кермаши, где представят картофельные шедевры. Для самых активных на фестивале организуют спортивные мероприятия. И в завершении выпуска МЧС напоминает: отправляясь в лес, прежде всего узнайте прогноз погоды и учитывайте время суток. Для сбора грибов и ягод или просто прогулок выбирайте хорошо знакомые места. Обязательно сообщите родственникам, друзьям или знакомым о своем походе в лес, предполагаемом маршруте и времени возвращения. Предупреждайте их, если ваши планы или маршруты меняются. Надевайте удобную, непромокаемую обувь и одежду, отдавая предпочтение вещам ярких цветов. Обязательно возьмите с собой телефон, воду, лекарства, нож и спички. Соблюдая правила безопасности и рекомендации спасателей, вы сделаете свое пребывание в лесу максимально безопасным. А если произойдет чрезвычайная ситуация, звоните по телефонам 101 или 112. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска — автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 23-28. В Витебске от 24 до 26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: момент.
1: Всем огромный привет! На часах 13:10 в эфире Радио Витебск. И у микрофона Саша Стрельцов и Наташа Баталка.
2: Да, мне кажется, с хорошими людьми можно здороваться бесконечно.
1: Конечно.
2: Так что всем еще раз от нас теплые приветы.
1: Привет, привет, да. Друзья, делюсь свежим фактом от психологов, который точно живет в ваших смартфонах. Исследования показали, что современный человек считывает точку в конце короткого сообщения как проявление скрытой агрессии или грубости. То есть, если вы пишете другу «Привет, точка, я на месте», точка. Для него это звучит так, будто вы на него смертельно обижены. И вот, чтобы казаться дружелюбными, нам теперь обязательно нужно ставить скобочки, смайлики или восклицательные знаки. Вот, Наташ, скажи мне честно, вот тебя тоже пугают люди, которые пишут идеальными сухими?
2: Так официально и строго?
1: Да, или все-таки вот ты не обращаешь внимания?
2: Ну, на самом деле, не всегда я обращаю на это дело внимание, но я считаю, мы живем сейчас в мире современном, и очень много есть эмодзи, тех самых смайликов, рожиц, да, каких-то зверюшек, и мне кажется, именно они помогают нам иногда ярче выразить какие-то эмоции, придать сообщению, наверное, определенный какой-то характер.
1: Ну да, да.
2: Вот. Но я, наверное, своих собеседников в большей степени уже хотя бы хоть чуть-чуть дознаю, и, по крайней мере, всегда могу понять, с каким настроением они мне пишут. Но, признаться честно, я вообще люблю больше живое общение с людьми.
1: Ой, ну, полностью согласен. Ну, кстати, в помощь голосовые сообщения и видеосообщения.
2: Это я тоже люблю.
1: Вот, да. Но сегодня я, кстати, предлагаю убрать все эти точки в сторону, и давайте все-таки общаться на языке чистых и искренних эмоций. Тем более, что для этого наступило самое правильное время, и я с огромным удовольствием открываю нашу интерактивную программу «Музыкальный агент». И сегодня мы лично поможем вам доставить любые тайные послания ваших близких. Передавайте приветы коллегам, поздравляйте друзей с праздниками. Кстати, напоминаю, что сегодня у нас
2: Международный день дружбы, да.
1: Вот, все, пишите в наши мессенджеры Viber, Telegram по номеру 70710071. Будем ждать ваших сообщений.
2: Как говорится, с вас послание, а с нас озвучка.
0: Музыкальный агент.

0: Реклама.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на работу заместителя директора по сельскому хозяйству, начальника производственной лаборатории, инженера-механика, слесаря-сантехника 5-го разряда, слесаря-ремонтника 4-5 разряда, электромеханика посредством автоматики и прибором технологического оборудования 5-го разряда, тракториста 4-го разряда. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67-98-11 или 8033-320-24-33-44.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Музыкальный агент.
1: Только что белорусская исполнительница Июла утверждала, что она малышка на миллион, а у меня для всех хорошая новость. Программа «Музыкальный агент» бесплатна для всех и каждого, так что, ребята, ловите момент и пишите свои прекрасные сообщения, и мы, в принципе, с Сашей уже готовы все это дело здесь озвучивать. Солнечный привет коллективу магазину «Мясная лавка» города Сино. Всем хорошего дня и прекрасного настроения. Алена Васильевна, не скучайте, завтра встретимся. А если уж совсем будет скучно, набирайте номерок, написала Маринка.
2: Пишет Александр. Добрый день, уважаемое радио «Витебск». Передайте привет Артему Семенову, Елене и Андрею, Саве, Максиму и Игорю на 57-й маршрутке, лещу к Сергею на 76-й, соседу сверху и снизу, Олегу и Вячеславу, а бывшему коллективу витебских продуктов. Так сказать, бывших не бывает. Конечно же, вам, Наташа и Александр, и всему коллективу радиостанции «Витебск» хорошего дня. Всех с праздником, с Международным днем дружбы.
1: Поздравления однозначно принимаются, и мы, Саш, передаем вам тоже горячие приветы, и вот успеваю захватить еще одно сообщение. Привет Вадику из города Глубокое от его лучшего в мире соседа Янока. Остальные сообщения, друзья, мы видим. Их достаточно много. Не переживайте, в рамках часа оно прозвучит. Сейчас прерываемся на небольшую музыкальную паузу для хорошего настроения. Послушаем исполнительницу по имени Дара. Трек называется «Бангаранга». Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах Ника цены стали еще ниже.
2: Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Консерва мясная свинина березовская тушеная 3 рубля 95 копеек за 338 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
6: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами.бай.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: момент.
1: Лиричная композиция Туэсла настраивает на особенный, очень теплый лад. И надеюсь, эта музыка подарила вам улыбку. Ну а мы продолжаем делиться хорошим настроением и переходим к самой душевной части нашего часа. А поступило сообщение. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет Насте Дощинской. Пусть отлично отдохнет в Браславе и обязательно возьмет с собой зимнюю одежду. Спасибо.
2: Зимняя одежда меня на самом деле удивляет. Да, меня тоже. С учетом того, что, в принципе, Браслав, ну, не так уж далеко от нас.
1: И не так уж и холодно.
2: Да, и август впереди, но тем не менее, если такая забота, то, конечно же, обязательно берем зимние вещи. Да. А, я тоже подхватываю сообщение. Здесь одно в наших мессенджерах. Всем здравствуйте. Наконец-таки я среди будничной суеты добралась до вас. Хочу передать долгожданный привет моему самому лучшему мужчине Сашке. Спасибо, любимый, за рыбку. Удивил меня приятно. Хорошего настроения тебе. Обнимаю, скучаю, твоя Алиска. Алис попросила поставить Holiday Boy. Все, кроме пожаров. Звучит, Алис, на самом деле смешно. Судя по всему, эта песня уже немножечко поднадоела. К сожалению, Holiday Boy мы не поставим, потому что не так давно он играл у нас уже в эфире со своей новой песней «Ты не хотела». И вот Алиса мне написала, тогда ставьте что-нибудь на ваш вкус. Спасибо большое, что доверяете, очень приятно. Знаете, долго думала, что поставить сейчас в эфир. В фонотеке на самом деле очень много у нас музыки. Но когда увидела, что в эфирном плейлисте стоит песня под названием «Бери и беги от Зиверт», я решила ничего не менять. Маленькая ремарочка. Не так давно в нашем городе проходил Славянский базар, и я думаю, очень многие ходили на сольный концерт Зиверт, получили восхищение. Она действительно потрясающая артистка. И вот, признаться честно, я шла туда послушать две ее песни. Это «Газ» и «Бери и беги». И вот Юля меня в этот раз расстроила, потому что как раз-таки вторую она не исполнила. И сейчас будем в эфире реабилитироваться. Причем, друзья, песня действительно классная. Мне кажется, у нее очень хороший и глубокий смысл. Так что давайте наслаждаться и слушать вместе.
0: Музыка.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Галина Захарова, о главном к этому часу. Находясь сегодня с рабочим визитом в Брестской области, Александр Лукашенко дал железное поручение руководству региона навести порядок.
2: Я хочу сказать, что бардачок у тебя есть на отдельных местах.
3: Есть
2: вот деревья выросли на крышах старых каких-то заброшенных. Ну, их надо как-то убрать. Надо спланировать, убрать, где-то прикопать в какой-то овраг и засыпать. У тебя этого добра хватает. Где-то неиспользуемые земли, где-то надо закопать чего-то или на месте там, но в обороте, чтобы были земли. Надо наводить порядок в Брестской области. Если ты это не сделаешь, ну, крутой же не придет за тебя делать. У меня в Могилеве, у него там проблем хватает. Каранкевич, он не может с предко сделать робот. Все телепаются, он, дай бог, к концу года что-то с твоей помощью сделает. Говоришь ты, что у тебя какой-то альтернативный пресс. Ну так...
3: Завтра покажем, Александр.
2: Ну это ты покажешь, но я не увидел особо, что ты с соломой хорошо работаешь. И самое главное для всей страны и для тебя, надо готовить подозимый клин, надо пахать. Полтора трактора у тебя всего. Надо увеличить, Петр Александрович. Как бы не было трудно, хоть по ночам, хоть как-то. Ты ж понимаешь, рапс надо до 20 августа посеять.
3: Посеем, Александр. У тебя нет тоже никаких сомнений. Солому 60% уже вывезли. Параллельно идет
2: Ну,
3: спашка,
2: это тебе
3: подготовка.
2: В Бресте доложили 60. Мне кажется, третью часть ты только соломы собрал и вывез.
3: Да мы вчера на гора выдавили.
4: Просто солому со стороны производителей грибов. Шампиньоны, они все сами вычищают.
2: Никому ты не веришь, что это огромный спрос. У него грибов столько, что у него одного поля соломы для этого хватит.
4: Нет, недостаточно. Не-не-не, большие объемы.
2: Слушайте, ребята, если вы завалите мир грибами, и на это пойдет солома, спасибо вам. Но я знаю, сколько надо соломы для грибов. Ну да, что-то надо, но у тебя такие объемы соломы, которые тебе где-то надо и запахивать их вместе с азотом. А урожайность, плодородие полей здесь не очень, в районе Бреста и Кобрина. Плата такое здесь. Поэтому, ну, не надо думать, что солому ты всю отдашь на грибникам. Удовлетвори. Брестчане молодцы, они предприимчивы в этом отношении, да. Наводи порядок. Начинай с будущего года здесь наводить в Бресте порядок. Я очень на тебя рассчитываю.
1: Подробности сегодняшнего рабочего визита президента Беларуси в Брест в начале следующего часа на Радио Витебск.
0: День на Радио Витебск.

0: Агент.
1: Такие звезды, как Дэвид Гетта и Ашер, в своем треке «Without You» напомнили нам про близость. И мы, на самом деле, друзья, вам очень-очень близко, по ту сторону приемника, так сказать. И здесь, в динамиках, продолжаем раздавать все ваши приветы, их озвучивать. А их, на самом деле, огромное количество.
2: Да. Пишет Любовь. Добрый день, радио Витебск. Передаю огромнейший сердечный привет родному и любимому внуку Андрейке. Замечательного теплого дня, и пусть он будет наполнен светом, радостью и надеждой, и станет самым успешным и удачным. Прекрасного настроения, отличного самочувствия, бодрости и энергии. Обнимаю, целую и очень сильно люблю, твоя любящая бабуля. Огромное спасибо всему вашему коллективу Радио Витебск.
1: У нас есть послание от Евгения. Добрый день, мое любимое радио. Передайте привет моей Ксюше, пассажирке такси. Ксюш, мы вам передаем горячий привет. Ну, судя по всему, что сообщение прилетело минут 10 назад, и пока у нас играла музыка и были новости, я думаю, что Ксюша уже, скорее всего, вышла в нужном пункте назначения. Потому что Женя просил для нее поставить композицию. В любом случае, пишите немножечко по поводу музыки заранее, потому что, чтобы, так сказать, ваши попутчики однозначно успевали послушать то, что хотели. Но мы передаем привет Ксюше и желаем хорошего дня. Есть у нас сообщение от Андрея. Здравствуйте. Хочу передать благодарность мастеру парикмахерской номер 18 Наталье за мое омоложение на 10 лет. Андрей, тогда вам точно повезло. Андрей попросил, кстати, поставить Лепса, песню Натали. К сожалению, этой композиции в наш фанат нет, но Натали, утоли мои печали, Натали. Я думаю, что хоть чуть-чуть я вашего мастера немножечко порадовала. Я, конечно, не Лепс, но как могу.
2: Прилетело сообщение от Елены. Добрый день, радио Витебск. Всем слушателям прекрасного солнечного настроения. Передайте привет любимому мужу Андрею, Александру на МАЗе 1372 и вам, ведущие любимого радио. Поставьте по возможности Настю Кравченко «Мечты».
1: Леночка, мы тоже передаем вам горячие приветы и прямо сейчас исполняем ваше музыкальное желание.
0: Музыкальный

0: Реклама.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
11: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: специальный агент.
1: Наши дорогие слушатели, сегодня Международный день дружбы, да, и в очередной раз повторяю это, и я желаю вам, дорогие слушатели, встретиться сегодня со своими друзьями, отметить этот праздник, повспоминать какие-нибудь моменты и просто классно провести время. Ну а мы с Наташей продолжаем принимать ваши сообщения в рамках программы «Музыкальный агент». И прилетело сообщение от Савы. Всем привет, Витебск из санатория Росинка, Брасловский район. Вот такое вот коротенькое сообщение, Сава, и мы вам передаем огромный привет с лучшими пожеланиями.
2: Ну и желаем, конечно же, хорошего дня не только Савелию, а всем нашим радиослушателям. И есть послание у нас от Лены. Она передает привет своим любимым коллегам Марине и Анютке, желает хорошего рабочего дня и приятного аппетита. Ну, с учетом того, что на часах обеденное время, всем тем, кто сейчас перекусывает, мы тоже желаем приятного аппетита и вкусной пищи, так сказать. А еще, друзья, пользуясь случаем, хочется напомнить, что уже совсем скоро наша программа «Музыкальный агент» в рамках дневного сегмента будет подходить к своему завершению. Так что, если вы хотите кого-то действительно успеть порадовать здесь на любимой волне, пишите, не стесняйтесь. Вайбер, Телеграм 7071 071, пока еще в вашем распоряжении. Ну а в плане музыки двигаемся дальше, послушаем динамичную работу. Don't Wanna Go Home называется, от Медузы и Генри Камамиля.
0: Музыкальный

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный Свежа сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Бонни и Калум Скотт благодаря своему треку «Stay» как бы намекают нам и просят остаться, но мы на самом деле никуда от вас не собираемся, по крайней мере сейчас. Единственное, что музыкальный агент подходит к своему логическому завершению, но тем не менее парочку сообщений у нас еще найдется.
1: Да, поступило сообщение от Елены. Хочу передать привет коллективу первого склада и попросить начальника отпустить домой.
0: Но, забавно.
1: Да, уважаемый начальник, мы очень сильно просим вас отпустить Елену в связи с таким замечательным праздником, между прочим.
0: Начальник, и отпусти нас домой, да? Хочется добавить, но на самом деле это все шутки, мы свою работу любим, и поэтому, конечно же, с удовольствием продолжим здесь трудиться. Есть послание от Натальи. Здравствуйте, хочу передать большой привет своей знакомой Титовой Юлии. Знаю, что она слушает ваше радио. Жаль, давно не общаемся. Всем хорошего настроения и чудесного дня. Наташечка, я считаю, что в дружбе бывает иногда так, когда мы дружим очень плотно, хорошо, потом что-то происходит, на какое-то иное количество времени мы перестаем общаться с этими людьми. Иногда бывает, что навсегда наши дороги расходятся, а иногда бывает, что потом мы опять начинаем сходиться, поэтому я хочу пожелать, чтобы ваше взаимоотношение с Юлей улучшилось, и вообще вы, в принципе, продолжили маломальское общение. По крайней мере, девчонки, давайте смиритесь, если вдруг когда-то поругались. Вот на этой доброй нотке, друзья, мы завершаем прямо сейчас музыкальный агент, но это только в рамках дневного сегмента. Кто не успел отметиться своим каким-то словесным творчеством, не переживайте, пишите вечером с 19 до 20 по тем же самым данным. Коллеги наши, Настя Дроздова и Саша Назаренко, все с удовольствием почитают. Мы же сейчас в финале послушаем трек «I will be here» от DJ Tiesto, а потом, как всегда, узнаем свежие новости и метеоподробности. Всем хорошего дня!
2: Музыкальный

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Во время рабочего визита в Брестскую область президент Беларуси Александр Лукашенко сделал акцент на неукоснительном соблюдении трудовой дисциплины и объяснил, где лучше всего научат дисциплине тех, кто не хочет работать. С подробностями полпервого.
2: Самая главная проблема наша – отсутствие дисциплины. Технологической и, как говорили раньше, трудовой дисциплины. Все мы умеем делать. Все, вот на каждом шагу, даже у Пуши, я убеждаю, что мы умеем все делать лучше Запада всякого там и так далее. Но если есть дисциплина, из чего я делаю вывод даже по Пуши? Вот там, где я бываю в Пуши, ну там так аккуратно все, ну там вычищено. Я это в мире нигде не видел. О чем это говорит? Это Пуша, где люди, знаешь, так тяп-ляп, как было всегда. Они делают идеально. В мире такого нет. Я делаю вывод. Можем? Можем. Все можем. Но если есть дисциплина. Вот где президент проехал, там хорошо. Но я же не везде бываю. Поэтому смотри, чтобы была железная дисциплина. И все и с этим. Вот Дмитрий Николаевич напугал страну армией, что чиновники, еще там кто-то плохо будут работать, ну, в армию. Это не потому, чтобы пугнуть кого-то или, ну, пополнить армейские ряды. Нет. Если ты не хочешь на этой работе работать, ну, мы тебя проверим на другой работе. Нормальной мужской и женской работе в армии. Да, там, я говорил, комары, мошки и прочее, особенно на юге, даже у тебя, и ты у же это знаешь.
3: И у нас тоже.
2: Да, ну пусть там послужат. Это не какое-то там издевательство над людьми. Мы просто даем возможность проявить себя на другой работе, мужской сложной работе. Вот в чем вопрос. Но если ты и там, ну там отлынивать очень сложно. Там строй поставят и будь здоров. То есть надо наш народ, людей, хоть это не популярно с моих уст, приучать к дисциплине. Будет дисциплина, мы все сможем.
1: Служба информации «Радио Витебск» продолжит следить за рабочей поездкой президента Беларуси, а далее в этом выпуске к другим событиям.
0: Политика.
1: Более 860 фур ожидают на границе въезда в Польшу и Литву, сообщили в Госпогранкомитете. Перед польскими погранпереходами Берестовица и Козловичи фиксируют 570 грузовиков. Контролирующие службы данных пунктов пропуска за сутки оформили 30% транспорта от нормы. Въезда в Литву через Бенеконь и Каменный Лог ожидают 295 грузовых транспортных средств. Кроме того, на польском и литовском направлениях фиксируется 249 и 110 легковушек соответственно. Сотрудники сопредельных польских погранпереходов за сутки оформили 31% легкового транспорта, литовских – 59%.
0: В мире.
1: Евросоюз пообещал Украине еще 8 миллиардов евро и утвердил набор жестких требований для их выделения до конца года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС. Требования Брюсселя для выдачи этих средств включают новые реформы в сфере борьбы с коррупцией в Украине. А тем временем почти 800 тысяч единиц выделенного Евросоюзом оружия и боеприпасов было украдено на Украине и попало на черный рынок, сообщает итальянская Il Fatto Quotidiano со ссылкой на местных правоохранителей. В том числе 149 тысяч единиц исчезло только за первые 5 месяцев текущего года. Большая часть из них пропала в районах Николаева, Киева и Донбасса, заявил прокурор Палермо Маурицио де Лучье.
0: В мире.
1: В 11 городах Италии, в том числе и в Риме, объявлен наивысший красный уровень погодной опасности из-за жары. Проблема с жарой возникла, в частности, в Перудже, Флоренции и Турине. В связи с этим метеорологи попросили граждан, в особенности детей и пожилых людей, по возможности оставаться дома, пить больше воды и ограничивать физические нагрузки. На Италию с сегодняшнего дня обрушивается новая волна жары. Температура воздуха поднимется выше климатической нормы, достигнув значения от 38 до 40 градусов. К слову, из-за аномальной жары под угрозой оказалось производство итальянского пармезана. К этому часу у меня все новости. Информационный день на волне радио «Витебск» продолжит Ольга Богданова. А партнер этого выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах Веста.
4: Напиток сокосодержащий «Любимый» гранаты «Земляника» 0,95 литра, 2 рубля 79 копеек. Мороженое 20 копеек, пломбир, ваниль и шоколад 70 граммов, 1 рубль 65 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах Веста.
5: Как планету ни крути, Веста будет по пути.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня во второй половине дня в Витебске и по области ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха плюс 23-28. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 68%. Завтра в пятницу, 31 июля, синоптики обещают в Витебске и по области небольшую облачность без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-16. Завтра днем от 26 до 31 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Своим динамичным хитом Not You нас прямо сейчас радуют Иман Бек, София Рейс и Луиза Сонза. Друзья, напомню, что вся свежая музыка, которая звучит у нас здесь, в нашем FM-пространстве, есть, конечно же, на нашем сайте www.radiovitebsk.by в разделе новинок, куда вы можете перейти в любое время дня и ночи, просмотреть тот список и, конечно же, выбрать для себя любимчиков.
1: Ну, а я пользуюсь случаем на старте нового часа пожелать вам, дорогие слушатели, мощного заряда энергии и отличного настроения. Делайте звук погромче. Впереди еще много крутых треков и свежих новостей. Продолжаем наш бранч.
0: Саша Стрельцов и Наташа Баталка по-прежнему с вами у микрофона.
2: Музыкальный бранч.

0: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.
1: Знаем, что бабочки в животе больше не от любви. Давай стирай, запиши, если хочешь, не говори со мной больше.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Полоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 30 июля по 2 августа в Полоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: В нашем прекрасном городе Витебске, летнем июльском, пока еще на часах 14.24, рабочая смена у многих уверенно продолжается, и хочется верить, что вас на работе все устраивает, потому что есть тут у нас на эту тему одна новость.
1: Да, очень интересная новость. Наши радиослушатели, если вы думали, что увольняться из-за токсичного начальника — это огромный стресс, то вы просто не знаете, как красиво решают эту проблему в Японии.
0: Так.
1: Местный стартап запустил услугу, которая называется, сейчас драматично скажу, эмоциональный разрыв.
0: Ничего себе!
1: Да. Поскольку японцы — это люди невероятно скромные и копят обиды годами, за них увольняться приходят профессиональные плакальщики.
0: Угу.
1: Вот представьте себе картину. Вы тихонечко крадетесь к выходу со своей коробкой вещей, а в этот момент в кабинет к вашему шефу влетает нанятый актер, он падает на колени, рыдает навзрыд, заламывает руки и театрально зачитывает список всех ваших обид, начиная от неоплаченных переработок и заканчивая тем, что кто-то 3 года назад съел ваш йогурт из офисного холодильника.
0: Прям настоящий экшен, я бы сказала.
1: Да, а вот в финале этот гений драмы демонстративно сжигает копию вашего контракта. И все, клиент счастлив, стресс снят, а босс в шоке.
0: Ну, я, слушая такое, могу только сказать, чего только не придумают в этом мире и каких на самом деле профессий только нет. Узнав про такое, хочется нашим слушателям действительно пожелать, чтобы их рабочий процесс приносил им удовольствие и самое главное, это еще достойную зарплату, ну и мысли об увольнении, чтобы никогда не посещали вас. А вот чтобы на работе, дома, на даче, в гараже или машине, неважно, где вы там находитесь, вам было не

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси поручил инвестировать в те производства и направления, где у нас есть школы и компетенции. Такую задачу глава государства поставил в ходе рабочей поездки в Брестскую область. Беларусь и Шри-Ланка проведут бизнес-форум до конца года. Также стало известно, что более 1500 белорусов зарегистрировали в ГАИ электромопеды. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: надеюсь, что этот исполнитель за Расмус сейчас не расстроится, а раз уж я врываюсь в эфир под его трек Paradise, ребят, спешу напомнить, что совсем скоро будем подводить итоги нашей сегодняшней бранч-премьеры, так что убедительная просьба, переходим в наш открытый телеграм-канал Радио Витебск, просматриваем пост на эту тему, выбираем один из трех вариантов ответов и тем самым голосуем. Если новинку пропустили в эфире, у вас есть прекрасная возможность там ее прослушать, чтобы понять, зацепила она вас или нет. В любом случае, будем очень рады любой обратной связи. Ну а пока идем дальше и ловим в эфире трек под названием «Waterfall» от нашего белорусского диджея Тимошенко.
1: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Бранч премьера.
1: Говорится, недолго музыка играла, но тем не менее двумя минутами диджейского саунда однозначно мы насладились здесь в эфире, а теперь настала пора, конечно же, подводить итоги нашей сегодняшней бранч-премьеры. В эту предпятницу мы с вами слушали, на мой взгляд, я думаю, Саш, тебе тоже понравилась работа музыкальная.
2: В целом, да.
1: Слушали трек под названием «Magnetic», что в переводе означает как «магнит». Группу, точнее не группу, а песню создала норвежская поп-группа под названием «The Bouse», в состав которой входят три парня. Я вам сегодня рассказывала, что работают ребята чаще всего в стиле поп, электро и танцевальная музыка. На их счету на самом деле немало треков, но если возвращаться как раз-таки вот в реальность 2026 год, то они успели за этот год выпустить две музыкальные работы и подписали международный контракт с Sony Music Entertainment, поэтому я думаю, все на самом деле в плане творчества у них впереди. Так вот, один из свежачков у нас сегодня звучал в эфире. Трек про сумасшедшую любовь, когда один человек очень сильно тебя зацепил, ты про него постоянно думаешь, мыслишь, так сказать, он засел в твоей голове, визуализируешь ты его перед собой. В общем, тянет и манит, как настоящий магнит. Давайте новинку прослушаем еще немножечко в эфире, вспомним, как она звучала. Ну а потом, конечно же, пробежимся по тем самым цифрам.

0: кажется, для лета самое то. Особенно меня цепляют вот эти вот такие классные диджейские переходы, биты. И даже, мне кажется, прослеживаются местами где-то там фортепиано. Может, я, конечно, что-то и путаю, но тем не менее...
1: Ну, мне казалось, что там есть такое, да.
0: Звучит очень-очень интересно. Но, тем не менее, сейчас будем говорить уже не про звучание, а давайте посмотрим, как вы оценили эту работу. Так. Что, Саш, у нас там есть?
1: Но я бы сказал, что практически однозначно здесь есть вариант. Ну, во-первых, 26% кайф. То есть, в принципе, 26% людям зашло. 32% не мой вариант. Это уже вот проценты побольше. А вот 42% могу послушать.
0: То есть, у нас слушатели выбрали, в принципе, золотую середину,
1: так. А еще тут есть несколько реакций. Кстати, спасибо за них. Там
0: обезьянки.
1: Да, прикрывают свою мордочку. Я не знаю, может, люди испытывали неловкость, пока слушали эту композицию.
0: А может быть, они просто закрывали глаза и начинали визуализировать под этот летний трек и представляли,
1: кстати,
0: что-то прикольное.
1: Да.
0: Или же, как вариант, может быть, люди закрыли глаза, потому что затрудняются выбрать, тем самым показывают, что они пока в состоянии таком непонятном для себя. Но в любом случае, друзья, чтобы точно понять, нравится вам работа или нет, лучше всего ее переслушать. Хотя, на самом деле, вот, мне кажется, первое ощущение, когда вы слушаете какой-то трек, он никогда не подводит. В любом случае, спасибо вам за то, что проголосовали. Мы любим от вас обратную связь. Ну и, естественно, с новой музыкой мы продолжим в этой рубрике знакомиться уже завтра. А там у нас, кстати, пятница, а значит, будет русскоязычная новинка.
2: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай и по телефону 8017-388-7794.
4: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
5: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29-519-66-66. Сайт оконныйостров.бай.
6: Заходи и проверь свою удачу на Толатобай. Телефон 017-329-21-29.
7: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
8: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Ну что ж, друзья, стрелки часов неумолимо бегут вперед, и время нашего эфира подошло к концу. Спасибо, что провели эти часы вместе с нами. Уходя, хочется напомнить вам одну простую мудрость. Добрая шутка дружбу вяжет, а доброе слово путь к сердцу скажет. Так что не скупитесь сегодня на улыбки и теплые слова для своих близких и друзей. Пусть ваш вечер будет уютным, а настроение отличным.
1: Хочется всех, конечно же, еще раз поздравить с праздником, Международным днем дружбы. Пожелать вам, друзья, цените дружбу, берегите ее и, конечно же, тоже будьте настоящим, верным и преданным другом. Ну, я надеюсь, что в рамках музыкального бранча мы для вас тоже были неплохими друзьями. И вот как раз-таки дружить мы продолжим на волне уже завтра, потому что программа подошла к своему логическому завершению. Напомню, что на протяжении 4 часов вам компанию в эфире составляли Саша Стрельцов и я, Наташа Баталка. Так что прощаемся до завтра. Всем пока-пока.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

которое ты любишь. В Витебске 15 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси поручил инвестировать в те производства и направления, где у нас есть школы и компетенции. Такую задачу глава государства поставил в ходе рабочей поездки в Брестскую область. Подробности приводит Пол Первого.
3: По проектам. Петр Александрович, у нас взят курс на придумывание каких-то объемных проектов и по теме, которая у нас никогда не культивировалась в стране. В то же время в развитие проектов некоторых производств нам нужны инвестиции. Ну, например, вот у тебя эта лампочка. Ну, то, что я прочитал, сегодня посмотрим. Это лампа Ильича, она уже даже запрещена во всем мире. Уже эти ваты, киловатты, лампочки Ильича никому не нужны. Что нам надо? Какая лампочка нам надо?
4: Светодиод.
3: Светодиод, спрос огромный. Да, конкуренция есть, будем об этом говорить. Так надо здесь вкладываться. Ну почему нет? Если старые нам не надо, новые, спрос большой, да и в Беларуси на светодиод надо менять все. Потому что это экономично, выгодно и так далее. Мир это понял. Почему не вкладываться сюда? То есть там, где есть школа, где есть компетенции, так?
4: Абсолютно верно.
3: То же самое у тебя на Белазе. Ты ж белазовец. Вот смотри, вложился ты, с тебя же начиналось 450 тонн этот...
4: 364, 450
3: гигант тонн, этот вот стоит на одинокий страдалец этот...
4: Красиво стоит.
3: На ВДНХ. Я еду,
4: спасибо, думаю, спасибо, красиво стоит.
3: Гигант, ну, страдалец один стоит, спасибо. Как будто у нас больше техники нет.
4: Я еду только...
3: Но я... сделали же.
4: Сделали, конечно.
3: Сделали хорошее дело. Не выдумывали что-то, а развивали то, что мы умеем делать. Нам надо, Дмитрий Николаевич, в правительстве взять крен на это, на развитие того, что мы умеем. Модернизация, ну да, там робот, не робот, ну и что-то новое, как вот Михайлович делает там пресс-подборщик, эту робот и так далее. Ну, он сказал, что конкурентом будет у тебя. По старинке, говорит, я помню. Да, говорит, что...
4: У меня вас поручение, Александр Ильич.
3: Нет, молодец. Нам нужны это, ты же видишь. Убрать, убрали, и комбайны прошли. И в этих в лентах лежит солома. А ее надо мгновенно скрутить, свернуть и убрать. Но, Петр Александрович, видно, недопустимо. Вот при вылете из пуши я заметил, ужасно. Наверное, сена жили, сено у вас там что-то было, Господь вам подарил, скорее всего, сено. Вы в рулоны свернули и бросили. Это должно лежать под крышей. Или ты шапку какую-то для этих рулонов должен придумать, чтобы не замокло. Потому что спрессованное сено попадет туда, вода, все сгнило. Я это знаю из опыта. У тебя там на вылете из пуши я вижу. Ну и что, завтра посмотрю там другие земли. Поэтому неплохо ты работаешь здесь, но надо больше. Если уже ты не дашь результата, да нет, ну так на кого ориентироваться? Да? Тогда?
4: Будем.
3: На Ивана Ивановича Крупко, так он бедолага, у него Гомельская область, не Брестская. Поэтому посмотрите, это мои впечатления, я тебе сказал. Может, я где-то не прав. Ну, скажите, только на фактах, не философствуя.
2: Александр Лукашенко находится с рабочей поездкой в Брестской области. Сегодня в областном центре глава государства посетил Брестский электроламповый завод, одно из предприятий холдинга «Горизонт». Здесь президенту доложили о социально-экономическом развитии области и финансово-хозяйственной деятельности самого холдинга.
1: Политика.
2: Беларусь и Шри-Ланка договорились до конца года организовать совместный бизнес-форум. Сегодня состоялась рабочая встреча замдиректора Национального центра поддержки экспорта Евгения Русака с генеральным секретарем Цейлонской торговой палаты Шерандом Фернандо. Главной темой переговоров стало оживление деловых связей между Беларусью и Шри-Ланкой, а также налаживание прямых коммуникаций между предпринимательскими кругами обеих стран. По итогам переговоров стороны договорились о реализации совместных мероприятий, которые помогут бизнесу двух стран лучше изучить рыночные возможности друг друга.
1: В Беларуси.
2: стране свыше 2500 средств персональной мобильности перешли в разряд мопедов или мотоциклов. Об этом сообщило агентство Минск Новости со ссылкой на Государственный комитет по стандартизации. В сентябре 2025 года в правила внесли изменения, касающиеся пользователей СПМ. Такие средства передвижения должны пройти оценку соответствия с тем, чтобы отнести их к транспортным средствам, мотоциклу или мопеду. После получения выписки из электронного паспорта подобная техника может регистрироваться в подразделениях ГАИ. Причем упрощенный порядок регистрации этих устройств осуществляется до 1 сентября текущего года, а после прекращает свое действие. В связи с этим в ГАИ рекомендовали владельцам таких устройств не откладывать поход в лабораторию на последний день. Оформление происходит в течение рабочего дня. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области небольшую облачность. Без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра по региону плюс 26-31. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. А на волне начинается час по-русски.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Час по-русски на радио Витебск.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

0: Реклама на Радио Витебск.
1: Что для вас значит работа?
0: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа.бай.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси в ходе совещания в Брестском электроламповом заводе обозначил основные контуры развития предприятия. Военный комиссар Витебской области встретился с коллективами госпредприятий Бешенковичского и Чашникского районов. В Витебском областном объединении профсоюзов проводится прием граждан по вопросам потребительского рынка в начале следующего часа. Об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск

0: Реклама.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: А теперь полезный ролик от МЧС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
3: Отвечайте на наши вопросы вместе. Как правильно вызвать спасателей в случае опасной ситуации?
2: Позвонить по номеру 114, назвать номер школы и класс. Позвонить в 112, назвать адрес, что случилось и фамилию.
3: Правильно! Позвонить по номеру 112, сказать, что случилось, адрес и фамилию.
2: Узнай больше о безопасности на 112.by.
3: Проведи время с пользой.
4: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
5: Я поверил.
4: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск». В том, что

0: Реклама на радио Витебск.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах Ника цены стали еще ниже.
2: Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Консерва мясная свинина березовская тушеная 3 рубля 95 копеек за 338 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
5: Тогда тебе нужно наше все.
4: Что?
5: Ну возьми кредит. «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.
6: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.

0: Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Белорусскому производственному сектору необходимо гораздо интенсивнее занимать нишу светодиодной светотехники, поскольку республика обладает для этого как квалифицированными специалистами, так и необходимым технологическим опытом. Такое заявление Александр Лукашенко сделал на совещании, посвященном стратегическим планам развития холдинга «Горизонты», входящего в его структуру Брестского электролампового завода. Подробности приводит Пул Первого.
2: Сколько у тебя холдинге человек?
3: Ну, настоящий, у меня 4,5 тысячи.
2: А предприятий?
3: 18.
2: Конечно, нагрузку ты взял приличную, я это ценю. И отрасль у тебя, знаешь, перспективная, и в мире конкуренция приличная. Но куда деваться?
3: Да, конечно.
2: Ну, вот по этим лампам мы обсуждаем много. Ну, светодиодные лампы нам нужны. Лампочки Ильича. Ну, они уже вот вечером, завтра никому не нужны. Надо где-то чуть-чуть помочь, я уже Петру говорил. Ну, в это надо вкладываться. Это компетенции наши, деньги какие-то у нас есть. Поэтому искать новые какие-то, не то что проекты, новое производство создавать в районах, один район, один проект, вот мы говорим, может быть, и не надо. Вот говорят, где-то там в Минской области увеличили на сыродельном заводе по новым технологиям увеличили производство сыров. Ну и хорошо. Это тоже хороший проект в развитии старого. Мне какая разница? Люди будут заняты, зарплата будет. Но главное, мы это умеем делать. Создать какое-то новое производство. Да, надо. Вот Виктор Михайлович, вы знаете, Кранкевич, делает там роботы для доения коров. Предко говорит, к концу года все. Надо это делать. Никуда не денешься без этого. Это наше будущее. Мы это должны сделать. Пресс конкурирует с Петром Александровичем. Тот делает пресс, уже сделал. Этот сделал. Посмотрим, что лучше. Пускай будет эта конкуренция. Убрали хлеб из-под комбайнов, солома в этих волках валяется. Что надо? Надо хороший пресс. У нас же были прессы, не в этом дело. Но я еще в прошлом году остро заметил, урожай был, много солом, а убрать вовремя не можем. Что значит не убрали солому? Вовремя не убрали, вовремя не вспахали, вовремя не посеяли, урожай не получили. Узкое звено — уборка соломы. Плуги есть, все есть, это у нас есть для обработки почвы. Надо вовремя убрать солому с полей. Вот бывший вице-премьер уже не бывает, он сказал, я сделаю лучше, чем нынешний вице-премьер. Этот говорит, нет, у меня будет лучше. Уже сделали образцовые прессы. Сколько ты? Два сделал всего?
4: Два.
2: Или
4: два.
2: Шесть?
4: Два.
2: Два. А ты шесть?
4: Один у нас на испытаниях. Мы заключение сделали.
2: Это хорошо, что идет вот эта конкуренция. Но это не так. У нас тут внутренний рынок это все потребит. Твое производство внутренним рынком не обойдешься.
1: Глава государства совершил инспекцию Брестского электролампового завода, чтобы лично проанализировать текущее положение дел. Президент нацелил руководство на освоение выпуска исключительно современных технологических изделий, признав при этом, что данный сектор характеризуется колоссальными объемами сбыта и жестким соперничеством между производителями. Александр Лукашенко привел в пример рынок союзного государства, где ежегодная потребность в светодиодных лампах различных модификаций достигает порядка 350 миллионов единиц.
0: Новости региона.
1: Военный комиссар Витебской области встретился с коллективами госпредприятий Бешенковичского и Чашникского районов. Об этом сообщила газета «Красный луч». Сергей Конаховец побеседовал с руководителем хозяйства, уточнил, как идет уборочная кампания и все ли добросовестно относятся к выполнению должностных обязанностей. В беседе с аграриями военный комиссар области отметил, что перед ними стоит важная задача – обеспечение продовольственной безопасности страны. Здесь нужна неукоснительная дисциплина и личная ответственность каждого тружника. Тогда уборочная кампания пройдет в установленные сроки, страна будет обеспечена хлебом. Сотрудники госавтоинспекции продолжают мониторинг водоуборочной кампании в Оршанском районе. Очередная профилактическая проверка прошла в одном из ключевых сельхозпредприятий «Маяк Высокая». С механизаторами и водителями были проведены инструктажи о недопустимости управления техникой в состоянии утомления и соблюдения скоростного режима при движении по дорогам общего пользования. На зерносушильном комплексе инспекторы оценили организацию движения большегрузного транспорта на территории объекта, безопасность подъездных путей и работу в зоне выгрузки. Завершающим этапом рейда стали проверка техники, задействованной на отвозке зерна урожая 2026 года. На автомобильной дороге сотрудники госавтоинспекции останавливали грузовые автомобили и тракторы с прицепами, перевозившие зерно с полей. В Витебском областном объединении профсоюзов проводится прием граждан по вопросам потребительского рынка. Сегодня жители региона могут информировать о проблемах, с которыми сталкиваются на рынке, а также высказать предложения по его улучшению. Обратиться к специалистам можно до 20:30 по номеру 802-12-26-18-68, а также лично по адресу Калинина, 4. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
0: Акция во всех магазинах «Веста».
5: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» 250 граммов 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
6: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области небольшую облачность без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра по региону 26-31 градус. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».

Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: четверг стремится к финалу, и тут, как всегда, из-за поворота появляется хорошая компания со своими хорошими настроениями, улыбками и, возможно, я не знаю, с чем-то в кармане, не знаю, что еще там такое. Здравствуйте, Анастасия, как дела?
1: Ну, привет тебе тоже, привет всем, друзья. Действительно, хорошая компания не с пустыми карманами, как ты говоришь, праздничный календарь всегда при нас.
0: Конечно.
1: Сегодня отмечает, между прочим, Международный день дружбы.
0: Это хорошо. Вот мы будем дружить, по крайней мере, часа 4 часа точно. Будем дружить, дружить.
1: Пока оплачено, будем дружить.
0: Слушай, ну тем более, давайте так, к дружбе можно приурочить то, что все-таки мы продолжаем раздавать пиццы с 16 до 17, да, и игра пиццееды. Правда, это будет только сегодня и завтра уже, да.
1: А потом будет билеты. Будут
0: в кино. Я уже вчера рассказывал, почему билеты в кино лучше, чем пицца. Да, да.
1: Потому что кино — это впечатление, а пицца — это так, ну, вкусно и вкусно.
0: И прошло, да. Потом, помнишь, как мы с тобой ходили в кино? Да, да, да.
1: Вот и там попкорн ели.
0: Вот.
1: Да? Там тоже можно поесть, оказывается.
0: Ну, ты так прям многозначительно сказала, попкорн ели.
1: Да, ну нет.
0: Что? Ладно, значит, что ты хотел сказать?
1: Все, ничего.
0: Ладно, значит, давайте, друзья, слушаем музыку и радуемся этому вечеру. Тем более, до конца рабочего дня остается у кого-то час, у кого два, у кого полтора. Ну, что, ничего, не счастье, счастье.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Вид».

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
5: Тогда тебе нужно наше все.
4: Что?
5: Ну возьми кредит наше все от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велик, а в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Тренды, бренды.
1: Дружочки, значит, поговорим мы сейчас о именах для детей. Тема, знаете, никогда не бывает неактуальной. Всегда появившегося малыша все родители хотят назвать, ну, такая тенденция как-то последние годы, ну, как-то, как не все. Вот прям вот, чтобы вот отлично было.
2: Нет, ну, слушай, с одной стороны, их можно понять, потому что ты говоришь Насте, оборачиваются 5 девочек и думают, что ты их мама. А ты говоришь, да нет, и неловко вроде как.
1: Ну, ты, да, ты чувствуешь. Вот это вот с Анастасией, конечно.
2: И
1: с Никитовой, по-моему. Это вот самые популярные два имени. Никита и Анастасия. И то сейчас все уже на спад это пошло, перестали называть.
2: Все уже по-другому. Будем рассказывать, как по-другому.
1: Да, давайте посмотрим, как называют сейчас деток. Это конкретная информация, поэтому можете руководствоваться. Как бы, ну не как бы, а как назвать детенка, если вы до сих пор не знаете, потому что я знаю, у меня знакомые, и когда ребенок появился, месяц без имени ребенок был вообще.
2: Ну, видишь, для кого-то важно, чтобы имя прям
1: звали
2: подходило.
1: Звали просто девочка и все.
2: Окей,
1: потом, девочка? Потом назвали Златой, потом оказалось, что все Златами назвали.
2: Ждали месяца, все равно прогадали, ну, да?
1: Такая история.
2: Ну, да. Вот теперь не прогадайте. Кстати, статистика по Беларуси. Между прочим, как я понимаю, начнем мы с областной, а потом переместимся в столичную.
1: Угу.
2: Так вот, что касается основных девчачьих имен, то лидерами стали София и Анна.
1: Угу.
2: Да, на протяжении последних 5 лет они удерживают лидерство. Ой, как будто спортивные новости немножко, да, начались. А также у
1: нас... Если под спортивную музыку рассказывала, было бы интересно, да.
2: Да, вполне. Что касается еще некоторых имен, вот, например, в топе Ева, Мария и Василиса. Ну, вот такая вот пятерка у нас нарисовывается.
1: Интересно, да, да.
2: Что касается мальчишек, то здесь первые три на М. Михаил, Марк, Матвей.
1: МММ, так, серьезно.
2: А дальше идет
1: РА. Хорошая отсылочка на 90-е.
2: Угу. Вот, а дальше идет РА. Роман и Александр.
1: Угу.
2: Вот так вот. Ну, а что касается столицы, вот здесь, конечно, чуть поинтереснее, потому что, ну, там как-то поизобретательней. Ну, и детские сады, возможно, переполнены. В общем, какие таким образом называют девчонок? Изабель,
1: угу.
2: Ефросиня,
1: угу.
2: Лаура,
1: о,
2: и
1: это...
2: Дженнифер. Да?
1: Ты, да,
2: вот так.
1: Ты смотри.
2: Все серьезно.
1: Каждый раз, когда Дженнифер зовут какать, понимаешь, где-то икает Дженнифер Лопес.
2: Ну или Энистон. Тут, как бы, знаешь, их много достаточно. Есть у нас еще на топ среди мальчиков Альгерт.
1: Mm-hmm.
2: Сильвестр, mm-hmm. Вот тут не поняла. Ну ладно.
1: Ну что, папа фаната Сталлоне, ну чё там уж.
2: Да, я вот об этом же и подумала. Ну, мало ли, они хотели маленьких скуфиков. Так, Теодор,
1: mm-hmm.
2: Есть еще и Остап.
1: Тоже хорошо.
2: Остап, кстати, интересно. Мне кажется, давненько не было таких.
1: Не, ну самое главное, чтобы у деток было здоровье, чтобы они радовали пап, мам, бабушек, дедушек и росли хорошими людьми.
2: Согласна.

0: страдает от голодных обмороков, рассказываем, что как раз-таки до игры пиццееды остается совсем немного времени.
1: Да, поэтому вам стоит позаботиться не только о своем желудке, но еще и о своих руках, потому что именно они принесут вам победу. Ну, набирать-то нужно пальцами, правильно?
0: Ну, да, да, думать головой. Но до этого момента можете немножечко голову развлечь. У нас длинный дубль, Галя Захарова и новости кино через несколько минут.
2: Хорошая компания, лучший

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Уже завтра в широкий зарубежный прокат выйдет «Человек-паук. Новый день». Четвертый сольный фильм про Стеналаза от студий Marvel и Sony. И аналитики продолжают прочить проекту огромные сборы в первый уикенд. Так, по последним данным издания Deadline, он может заработать за первые выходные 450 миллионов долларов в мировом прокате. Если этот прогноз сбудется, то у грядущей новинки будет второй лучший старт в мировом прокате в истории Sony. Лучшим остается старт кинокомикса «Человек-паук. Нет пути домой» в 2021 году. Он взял за первые выходные по миру 600 миллионов долларов. События нового фильма стартуют спустя 4 года после «Нет пути домой». Питер Паркер неожиданно начинает мутировать, когда надвигается битва с новым врагом. Срежиссировал кинокомикс Дестин Дэниел Креттон, работавший над фильмом «Шан-Чи. Легенда десяти колец» и сериалом «Чудо-человек» для Marvel. В актерском составе Том Холланд, Зендея, Марк Руффало, Джон Бернтал, Майкл Мендес, Эдди Синг и другие.
1: За кадром.
0: Сервис Paramount Plus поделился первыми кадрами из второго сезона своего флагманского сериала «Декстер. Воскрешение». Премьера новых эпизодов состоится в этом году, хотя точная дата пока не объявлена. По сюжету второго сезона персонаж Майкла Си Холла столкнется с двумя серийными маньяками, один из которых будет терроризировать весь Нью-Йорк самым непредсказуемым образом. Но главным врагом протагониста станет кризис среднего возраста. Парочка новых убийц — это убийца пяти районов и нью-йоркский потрошитель. Харрисон, сын Декстера, будет искать собственный путь к справедливости, а отношения с отцом в очередной раз пройдут испытание на прочность.
1: Длинный дубль.
0: Universal Pictures гордо объявила ведущий актерский состав своей праздничной комедии «Непослушный». Это не нуждающиеся в представлении Дженнифер Энистон и Питер Динклейдж. Фильм под режиссурой Оливии Уайлд выйдет в кинотеатральный прокат 5 ноября 2027 года. Главная героиня повествования, некая Мэлори, это персонаж Энистон, женщина, которая борется в суде со своим бывшим мужем за опеку над их сыном. Последняя надежда отчаявшейся матери – найти Санта-Клауса, и это будет Динклейдж, чтобы он дал показания по делу о разводе. К слову, на эту же дату уже назначен релиз анимационного фильма «Марджи Клаус», в котором Мелисса Маккарти озвучивает жену святого Ника. Оливия Уайлд в качестве режиссера отметилась фильмами «Образование», «Не беспокойся, дорогая» и новинкой этого года комедии «Приглашение» с Сетом Рогеном, Пенелопой Крус и Эдвардом Нортоном. И на этом все. Смотри хорошее кино. Длинный дубль.

0: продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: радио «Витебск» хорошая компания.
1: Пиццееды!
2: Наконец-то играем в пиццеедов. Веселая игра в главной роли пицца, достающаяся кому-то из наших радиодрузей, тому, кто самый быстрый, смелый, умелый, быстро набирает телефонные номера и отвечает на наш каверзный вопрос. Все.
3: Да, ну не такой уж и каверзный, честное
2: ну
3: слово.
2: Чё?
3: Нет, ну смотри, у нас есть всего лишь одно слово, которое составлено из двух слов. И его нужно вернуть в первоначальное состояние, то есть разбить опять на два слова. Ой, ну ладно, запутно.
2: Не, нормально, что объяснила. Но...
3: Ну, я надеюсь, друзья, что все было понятно, ну или как минимум станет понятнее после того, как вы услышите, как звучит то самое слово, которое мы придумали. Но прежде, самое главное, ждем ваши ответы в Вайбере по номеру 7071071. Опережайте, пожалуйста, всех остальных, и тогда сможете... забрать сертификат на пиццу.
2: Так, значит, ну, как обычно, помните, что в состав слова входит два съедобных ингредиента. То есть это две вещи такие простые, которые можно есть. И вот как раз-то мы взяли и соединили. Ну, мы разоражевываем каждый раз правила, потому что все равно один-то человек не догоняет, в чем дело. Но мы бы хотели, чтобы все понимали правила. Все, да, сейчас ты назовешь. Ну, такое, конечно. Ну, вслушивайтесь, давайте приемчик громче. Итак, Анастасия.
3: Но Саша отгадал буквально вот сразу. За две секундочки. Я уверена, что...
2: Обычно? Обычно я минут 10 каждое слово отгадываю.
3: Ну, не
2: да,
3: правда.
2: Да.
3: Так, но, друзья, сосредотачиваемся и погнали. Фасруша.
2: Фасруша?
3: Да.
2: Конечно, это такое очень похоже на имя девочки, не очень опрятной, у которой бардак в комнате. Берите, кстати, родители на вооружение. Если
3: Фасрушенька
2: у...
3: моя.
2: Да. Ах ты ж, смотри, вещи раскидала, фасруша. Значит, через несколько минут итоги подведем.
1: Пиццееды.

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный Свежа сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
4: Полоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 30 июля по 2 августа в Полоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио «Витебск» хорошая компания.
7: «Пиццееды».
8: Сейчас мы окончательно, бесповоротно разберемся с фасрушей. Но понятно, что в состав фасруши входит фасоль и груша. Что тут сложного? Но не для всех эта загадка оказалась по зубам. Знаете, это как фасоль сухую жевать. Это тяжело и, как правило, безрезультатно.
9: Но с грушей, глядишь, и съедобно будет.
8: Ну, с грушей нормально. Если... Значит, давайте, кто быстрее у нас, кто умница, кому достанется пицца от нас таких молодцов.
9: Ой, ну сегодня, мне кажется, ну, и нас порадовало, и сама сейчас порадуется, девушка, чей номер заканчивается на 2, 4, 7, и зовут ее Елена. Все, лайк я поставила. Я думаю, что Леночка прямо сейчас поймет, что это она, и что-нибудь нам, возможно, даже напишет.
8: Я вспомнила, что Лена работает в каком-то женском коллективе, и мне интересно, коллектив знает, что она сейчас пиццу выиграла, или она ее затихарит?
9: На выходном выиграла.
6: Пиццееды. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах «Ника» цены стали еще ниже.
2: Мороженое «Солетто» фисташка «Марципан» 1 рубль 29 копеек за 75 граммов. Уксус спиртовой 9% приятного аппетита 1 рубль 89 копеек за 1 литр.
3: «Ника», давайте экономить вместе.
4: Просто иди в оконный остров.
5: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66, сайт оконныйостров.бай.
6: Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017 329 21 29.
7: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: О как!
2: Конечно, удивляют некоторые события, когда вроде бы все, ну, ничего страшного, нет, тот придумывает что-то вон, где-то в России, да, кто-то там предложил изменить название пирожных вкусных.
3: Подожди, но знаешь, как это называется?
2: Как?
3: Защита кулинарного суверенитета.
2: Нет, это нормально, ну, хорошо.
3: Вот так вот. Ну, короче, предложили изменить название чизкейков. Ну, да, тех самых вот этих вот вкусненьких десертиков, не суперсладких. Знаешь, на как, знаешь, как они могут называться?
2: Давай, давай.
3: Буденовец.
2: Прикольно.
3: Хочешь?
2: Можно я тебя хочу?
3: Торт
2: я хочу...
3: Буденовец.
2: Нормально. Торт. Не, мне нравится название. Мне вот торт Буденовец, оно более как бы привычнее, чем этот чизкейк, потому что я название чизкейк услышал первый раз, я не помню когда, ну, там, сколько-то лет назад. И думаю, что это такое?
3: Саша, мне кажется, Буденовец — это то название, которое стоит произносить при детях, если ты хочешь отучить их есть сладкое.
2: Чего? Нормально.
3: Это даже звучит устрашающе.
2: Нормально.
3: Ты понимаешь?
2: Нормально. Усталость,
3: вот...
2: забыто.
3: Вот, сразу пыль хочется смахнуть. Вот
2: нормально,
3: это. А кто хочет есть пыльные пирожные?
2: А
3: да
2: вот,
3: никто.
2: А вот это, вот это. Вдруг откуда-то появились, я помню, много лет назад тоже листаю, значит, интернет, и там, очередная какая-то реклама, какой-то мастер, значит, и он продает панкейки. Что? Ну, я говорю, панкейки.
3: Но блины.
2: Ну, до этого вот блинами называют, тут уже панкейки.
3: Но это другое.
2: И уже дороже стали панкейки. Вот блины, потому что это блины. А панкейки — это ж, мам, дорогая.
3: И что?
2: Что?
3: И что?
2: Я сейчас вот...
3: Нет, смотри, вот здесь вот как раз-таки
2: давай,
3: у нас
2: вот
3: можно...
2: Я так люблю эту ругань, это так интересно.
3: И другое. Можно и блинами называть, можно панкейками называть, можно оладьями называть, можно как хочешь это называть. Но чизкейк буденовцам, ну зачем?
2: Тут типа ты после этого есть не будешь его.
3: Не буду.
2: Ну и все, мне больше
3: достанется.
2: Даже
3: звучит невкусно.
2: Нормально, мне два завернись.
0: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Вы слышите, какой проигрыш такой атмосферный. Знаешь, как раз как тигр затаивается перед прыжком. Это я про наших радиослушателей, телей, которые через 4 минуты уже пули улетят домой с рабочих мест. Да.
1: Что за лев этот тигр?
0: Да. Значит, друзья, все, хорошая компания. Перемещаемся в следующий час, слушаем все же новости. А пока давайте про зеленоглазое такси послушаем.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В мире основным спросом пользуются светодиодные лампы, и белорусской промышленности стоит использовать это окно возможностей. Об этом заявил президент Беларуси в ходе посещения брестского электролампового завода холдинга «Горизонт». Подробности приводит Пул Первого.
3: Без лампочки страна жить не может. Тем более спрос есть. Почему медлим? Почему провали этот завод? 200 человек не могут обеспечить. Да тут директор не нужен. Это в колхозе у тебя больше людей, в обычном.
4: И она дорогая у него, эта лампочка светодиодная. Она на 39%.
3: То есть он не может конкурировать
4: на рынке. И на рынке слабо представлено, даже в Бресте.
5: За это время главное, что мы начали делать с «Горизонтом», это то, чтобы выстроить новые технологические процессы. Что те процессы, которые раньше существовали, они уже никому не нужны. И вот это оборудование, которое было приобретено там в 13-12...
3: Ну, уже сказал, вы решили от него освободиться.
5: Что-то останется, его надо просто списывать, утилизировать.
3: Ну, так утилизируйте и дайте результат.
5: Делали.
3: Вот он уже меня разочаровывает. Не дай Бог у тебя это будет. После моего сюда приезда, упаси тебя, Господь. Ну, мы с тобой давно работаем, ты знаешь. Поэтому я ж сюда еще раз повторяю, приехал не потому, что вы великие, потому что лампочка нам нужна, светодиодная. Давным-давно я Турчину поручал, когда был губернатором. Говорю, поставь мне там лампочки, там и обычные. Результат потрясающий. Светодиодная, экономичная. Это перспектива. И с тех пор, уже года три, я присматриваюсь и жду от электролампового завода результат. А они управляли?
5: И есть изменения на фронте, Александр Иванович. Ну, их так быстро достичь.
3: И вот плохо, что после Белаза философом стало. Мне это не надо. Достиг, не достиг. Делай, что хочешь. Но к концу года должны быть результаты. Динамика нормальная. Движение должно быть.
2: Посещая с рабочей поездкой Брест, Александр Лукашенко потребовал навести порядок в Беловежской пуще, где много поваленных деревьев. Председатель Брестского облсполкома Петр Прохомчик заметил, что ученые не рекомендуют убирать такие деревья. В связи с этим глава государства обозначил подход, при котором есть заповедная территория, где нельзя рубить, косить или заниматься собирательством, а в пуще необходимо наводить порядок.
1: Новости региона.
2: В Витебской области чествовали первого комбайнера-тысячника. Им стал Денис Пшенный из Аршанского района. Об этом сообщила газета «Витбич». Механизатор трудится на предприятии «Маяк Высокая». И как первый тысячник в регионе, в числе наград уже имеет не один диплом. С высокими достижениями механизатора поздравил Александр Рогожник. Глава региона отметил, что его пример показателен. На нем учатся другие аграрии, включая молодежь. Подчеркнув, что именно благодаря такому высочайшему мастерству, самоотдаче и преданности родному краю обеспечивается продовольственная безопасность всей страны. Также в Витебском районе определились первые лидеры жатвы 2026. Быстрее всех в преддверии заветную 1000 тонн намолотил старший комбайнер агрокомплекса «Возрождение» Павел Грунтов. Отличился в этом сезоне на хлебной ниве преддверии молодой водитель агрокомплекса Артем Игнатьев. Он опередил своих сверстников и коллег постарше в перевозке зерна. Тысячников в поле чествовали представители Витебского райисполкома и Белорусского профсоюза работников агропромкомплекса.
1: Новости спорта.
2: На Гребном канале в Заславле состоялась торжественная церемония открытия чемпионата страны по гребле на байдарках и каноэ. С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель министра спорта Александр Драхович. Он отметил высокие ожидания, поскольку чемпионат страны является важным этапом подготовки к мировому форуму, который в августе состоится в Познане. Напомним, телеканал «Беларусь-5» ведет прямые трансляции соревнований. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37-00-11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области небольшую облачность, без осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура воздуха в ночные часы плюс 11-16, завтра по региону плюс 26-31 градус, витебский столбик термометров поднимутся до плюс 28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: хорошо, когда ты работаешь на лучшей работе в мире, и при этом твоему компаньону есть о чем поговорить и дать тему для размышлений и разговоров. Правда, Дроздова?
1: Не знаю, о чем ты, конечно, говоришь, но да, правда. Слушай, ну я знаешь, о чем подумала? Что лето же у нас все-таки, ну почти в самом разгаре, а где-то этот разгар...
0: Нет, давай так, все, лето в разгаре, хватит вот этих вот настроений.
1: Ну, кстати, ты видел, что прогноз изменился?
0: Какой, где?
1: На выходные сначала обещали дожди, а теперь обещают, да, в некоторых городах, по-моему, по западу Беларуси, вообще до плюс 35. Прям настолько жарко станет, что вообще практически не переживай.
0: Это история из этих, ну не так же уже.
1: Ну не переживай, у нас будет 30-ка, у нас не будет 35.
0: 29-25 он посмотрел. Ну, это интернет, а интернет это же знаешь.
1: 29-25, это ты на субботу-воскресенье посмотрел.
0: Я
1: вот видела 30 и, по-моему, 27. Но, возможно, это разные источники.
0: Друзья, я так прошу заметить, это на радио так говорят про погоду, вот так как-то расплывчато. Не понимаю,
1: знаешь, это... мы можем себе позволить, потому что у нас есть суперответственные девчонки, которые всегда четко отслеживают погоду. Угу. И вот только наших новостников нужно в этом плане слушать, потому что у них всегда самая достоверная информация.
0: Потому что у них информация, я хочу сказать, от гидромедцентра, конкурента. Вот, да. Друзья, вы, кстати, не знали. Это не так же, знаешь, ты посмотрел новостик там Белоголовкина или Богданова. Какая погода в интернет полез? Нет, это у нас не так работает. Поэтому, ну, можно и нужно верить. Это мы с Дроздовой. Ля-ля-ля.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
3: Тогда тебе нужно «Наше все».
2: Что?
3: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: на радио Витебск. Свои на дороге.
1: Анастасия, будьте любезны, гляньте-ка, что у нас с пробками в нашем любимом, родном, солнечном вечернем городе. Может быть, не стоит куда-то ехать?
2: Ну, без проблем, сейчас эта информация...
1: В общем, в целом не стоит никуда ехать. Ну, вот по мне.
2: Да. Да? Ну, особенно если это на даче, на пляже, в отпуске. Вообще не стоит никуда ехать. Не надо.
1: Чешется, а?
2: Ой, не знаю, Саша, пятница чувствует, наверное. Что касается пробок, друзья, давайте вот о них подробнее поговорим, рассмотрим улицу Урицкого. Немножечко, да, заполнена также улица Ленина, собственно говоря, оттуда же. Постепенно начинает заполняться автомобилями. Ну и в целом такой пунктиром проходят пробки по нашей центральной, а также Московский проспект. Естественно, в районе моста Блохина, как я полагаю, именно там находится сосредоточение машин. Ну и, конечно, не забываем про улицу Замковую и мост Кирова. Все остальное не могу сказать, что прям забито, но, естественно, потихонечку присоединяется еще к такому же нашему пробковому состоянию Фрунзе и генерала Людникова. В целом все.
1: Друзья, неважно, пробки вы или не пробки, давайте себе поднимем настроение веселым миргом на счет 1, 2, 3, включаем по команде аварийку своего автомобиля. Значит, о том, что вы где-то помиргали, можно написать Viber 707-71-071, с удовольствием вам передадим привет. Если нет никакого автомобиля, многие миргают наши радиослушатели глазками. Это тоже неплохо, весело, увлекательно. Готовы? Поехали, погнали, полетели! 1, 2, 3, мир!
0: Хорошая дорога в хорошей компании. Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.

0: вашим сообщениям. Геннадий на Audi 100 помиргал в конце Гагарина. Своих нет. Всем привет, кто слушает радио Витебск. Геннадий, вам прекрасного вечера.
1: Также к нам присоединяется еще и Елена Навойнов, интернационалистов. Отмиргалась там. Всем привет, Еленочка, и вам тоже.
0: Есть у нас Михаил, который миргнул в Лучосе. Нет пробки, написал, констатировал факт. Спасибо большое, спасибо.
1: Отлично. Есть у нас еще один человечек. Вовка его зовут. На улице Петруся Бровки он отмиргался. Фоточка прислал. Спасибо большое. Хорошего вечера.
0: Лена, Мирка, черного Хундая, 1090 на площади Свободы. Своих не заметила. Привет любимому мужу Андрею. Вам, ведущий любимого радио. Всем отличного вечернего настроения. И вам того же.
1: Огонь, спасибо взаимно. Также есть Дмитрий. Отмиргался на Вести 0367 на Фрунзе Мирк.
0: А, есть Сергей на белом могучем МАЗе 5075. Полский на КХП. Привет нам, тебе и мне. И хорошего всем вечера.
1: Так, вот кто сегодня точно кайфует, так это Сава. А, так, Мирк, Дачи, Радуга. Ну, собственно, привет вам туда отправляем.
0: Это садоводческое товарищество, наверное, Радуга.
1: Возможно.
0: Прикольно. Вероника, Мирк, Ледовый дворец. Передайте, пожалуйста, привет, поздравление с юбилеем Казакевичу Артуру. Артур, если слышишь...
1: Поздравляем!
0: Вообще легко. Всего-всего наилучшего.
2: Будет вечер. Будет хорошая компания. Реклама.
3: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: СПУ «Перемонт» ОАО «Витебский МЭС» Лёзнинский район на работу требуется. Заместитель начальника участка. Ведущий зоотехник, заведующий складом. Оператор машинного доения, тракторист-машинист. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Доставка служебным транспортом, предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36 или 8029-898-6177.
6: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: отличная музыка, отличное радио, отличные те, кто слушают отличное радио. А почему и нет? Радио Витебск, отличное радио. Новый слоган придумал.
1: Ну, кстати, по-моему, есть больше поводов прислушиваться к тому, что вы слышите из динамиков, друзья, потому что у нас новости середины часа, которые организует Аль Богданова.
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. О главном к этой минуте. Президент Беларуси расставил акценты в вопросе приоритетности для него сферы сельского хозяйства и промышленности. Соответствующее заявление Александра Лукашенко сделал на совещании о перспективах развития холдинга «Горизонт». Подробности приводит Пол Первого.
2: Что касается сегодняшней поездки и посещения Брестского нашего региона, я должен сказать, что откровенно меня прежде всего волнует ситуация с уборкой урожая этого года, поэтому я смотрю как на востоке, на юге, ну вот сейчас на западе. Днями побываем в Гродненской области, в Витебской области, они позже, витебчане, будут убирать, и проблем там, наверное, побольше. Я сравниваю, глядя по стране, на те или иные регионы. Поэтому тема уборочной кампании для меня очень важна сейчас. Ну и потом я замечаю, что некоторые у нас умные специалисты в том числе начали говорить о том, что как президент любит сельское хозяйство, поэтому он там бывает. Знаете, я действительно сельское хозяйство люблю, но промышленность не меньше. Особенно вот это направление, потому что как и у вас, у каждого моя жизнь начинается каждый день с этого телевизора и заканчивается, компьютерами и прочими гаджетами я не балуюсь, но мои помощники и другие, пресс-секретарь, они используют их для того, чтобы меня проинформировать о том, что происходит в мире. Поэтому будет жить промышленность, будет жить страна. От промышленности мы имеем основные наши результаты, а сельское хозяйство — это не просто сельское. Я уже как-то говорил, что меня больше волнует деревня. Нам надо сохранить деревню, потому что без деревни нет страны. Согласны кто-то со мной или нет, но я так считаю. И нам для того, чтобы сохранить деревню, должна быть у людей работа. Деревня – это люди, а для того, чтобы сохранить деревню и людей, нужна работа. А это прежде всего сельское хозяйство. Хотя в сельхозрайонах мы немало сделали в области промышленности. И вот эта тема «Один район, один проект», она к 30-му году программа эта будет завершена, и мы в каждом районе, где только возможно, создадим новые рабочие места, хотя это уже сегодня не так актуально, но новое перспективное производство у нас будут. Поэтому первый вопрос – это уборка хлебов. Я уже высказал свое мнение, что молодцы, брестчане, как всегда, неплохо работают. И при нынешнем губернаторе Петр Александрович неплохо, но не восхитительно. Есть куда двигаться. Честно я сказал, я ожидал большего. Но уборка только началась. Я думаю, что к концу уборки подтянетесь, потому что хлебные места и районы еще у вас, пятую часть только убрали хлебов. Это там восточные районы Брестской области. Поэтому есть над чем работать. Ну и на что я очень рассчитывал. Порядок, порядок, порядок и дисциплина. Никто не захотел служить в армии.
3: Никто не захотел.
2: Никто. Все работают на своих местах.
3: Будем работать.
2: Потому что ты очень мягкий человек, мало требуешь. Все умеем делать. Главный вопрос – дисциплина. Даже Прытко умеет делать светодиодные лампочки. Притом понимает эти процессы от А до Я. Все понимает. Но не все еще сделано. Я не говорю, что делает. Сделано. Тоже принято решение, чем мы можем помочь, если ему это надо.
1: Александр Лукашенко сегодня посетил Брестский электроламповый завод, одно из предприятий холдинга «Горизонт». Здесь президенты доложили о социально-экономическом развитии области и финансово-хозяйственной деятельности самого холдинга. И это все новости.

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама на радіо Вітебск.
1: Амі. Акція «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Хорошая компания на Радио Витебск. Фреш или трэш?
5: Друзья, переходим к нашей очередной веселой рубрике. Пока вы едете или, может быть, стоите в пробках. Кстати, надеемся, пробок нет. Если вдруг вы стоите в пробке, можете написать нам Viber 7071071. У нас небольшая, значит, рубрика, которая посвящена автомобильным маркам. Потому что, поступил сигнал. Мы должны от него, отреагировать. Правильно? Значит, наши радиодрузья, когда пишут, где они миргают в разных частях нашего города, они называют автомобили так, как считают нужным. Да, вот у нас есть Леночка на автомобиле Hyundai. Она машину называет Hyundai, понимаешь? И вот у меня был Hyundai Galloper. Я называл его всегда Hyundai, несмотря на то, что машина была неплохая.
6: Мне кажется, что здесь это всегда очень сложный вопрос, потому что есть некоторые марки автомобилей, которые обрусели, да, например, и все их называют, как называют одинаково, ставят ударение на разные слоги. Mm-hmm. И, допустим, тот же самый Mercedes, у нас принято, да, его так называть, Mercedes. Все мы знаем, с детства кто-то...
5: Да, Mercedes,
6: кто-то там, да. Да, а кто-то говорит Mercedes. И,
5: как женское имя, в принципе, в честь дочки и было названо автомобиль Mercedes.
6: Но здесь есть пунктик, испанское имя. Да? Вот мне кажется, в этом и заключается сложность. Мы говорим на манер страны, в которой, собственно говоря, создавался автомобиль, да, или, например, не создавался автомобиль, а вот откуда произошло непосредственно это название. Или все-таки мы говорим так, как нам удобно. Это то же самое, как с именами исполнителей, например, музыкантов, да? У них в Америке называют их так, у нас, понятно, так не называют, а как-то по-своему немножечко. Но много здесь вопросов, например, тот же самый Porsche. Ты, кстати, в курсе, что у Порш вовсе не Порш.
5: Я всегда называл человека, который...
6: И не Порше.
5: Да, Фердинанд Порше был такой конструктор, да, его еще Сталин переманивал к нам, чтобы он на нас работал, но нет.
6: А есть большая вероятность, что он был Порше. Потому что он немец, а не француз.
5: Да?
6: Все на французский манер, естественно, такие Порше, да, вот это вот все. А нет, оказывается, Порше. Этот автомобиль называется верно.
5: А мы называем Пежо. А француз говорит Пежо. По-моему, вот так где-то. У меня учитель французского языка как-то, я общался, и он называл все эти французские марки. У меня волосы дыбом вставали.
6: А вот это с Ламборджини и с Ламборгини, там же вообще закопаться можно. Вот там итальянцы сами не в курсе вообще, а как называть правильно.
5: Но...
6: Тут, мне кажется, это очень долгая беседа, которую можно растягивать практически бесконечно. Возможно, когда-нибудь мы придем к чему-то единому. Но определенно возникнет хотя бы один человек, который скажет, не может же быть.
5: Я вот думаю, что если к мальцам в гаражи, к нашим мальцам приезжает Hyundai, они его так чинят, что выезжает Hyundai.
6: Согласна.
5: Отлично.
4: Хорошая компания. Лучше, чем обычно. Наша музыка. На радио.

0: Радио Витебск. Обсудим, не осудим.
1: Друзья, поговорим о вечернем времяпрепровождении, потому что когда начинается вот этот заслуженный вечерний отдых, у каждого свои предпочтения, и как раз таки вот не будем же мы сейчас осуждать, правильно?
2: Что, просмотр сериала после работы?
1: Да. Ну, это вообще...
2: Да,
1: это,
2: ну, кстати, нет. 0% осуждения.
1: У наших радиослушателей можно спросить, ну, вообще, как вы относитесь к тому, что вот сидеть и залипать, потому что некоторые до ночи, а потом просыпаются с синяками под глазами, ну, потому что рано вставать. Ну, уж больно интересные сейчас сериалы. Их столько много.
2: Ты понимаешь, что сериалы всегда, мне кажется, затягивали. Особенно, когда их необходимо было ждать. Угу. То есть, не так потреблять, как мы это сейчас делаем, поскольку есть возможные стриминговые платформы, на которых мы залипаем. И там, собственно говоря, остаемся на несколько часов, бывает, а раньше, вот это вот по телевидению, и ты ждешь этой одной серии, которая будет на следующий день, и ты думаешь, да что же это такое? Это же нужно сейчас все узнать.
1: Возможно, ты этого вообще не помнишь, но когда шел первый сериал, а он назывался «Богатые тоже плачут», ну, один из первых. Ты даже такого не знаешь. Значит, я, будучи мальчишкой, поймал себя на мысли с моим другом, мы катались на ящиках с горки ледяной. Ящики такие железные были. Ну, это же детство хорошее было советское. И мы озирнулись, и вокруг ни души. Вообще ни одного человека. И мы с ним такие, это же взрослые смотрят, богатые тоже плачут. Никого не было. И я помню еще ругань в булочной, когда какой-то мужчина задерживал и, значит, дурил голову продавщицы, и вся очередь возмущалась, что через 10 минут богатые тоже плачут, и надо бежать смотреть. Серьез такая же история была.
2: Нет, я верю. Мне кажется, именно в такой ситуации оказывались все те, кто рьяно болел за какую-то футбольную команду, но его жена отправляла в магазин. Знаешь, в этот момент за 15 минут до начала матча, а там очередь, и он стоит. Такой, ну, ребят, ну, поймите меня, ну, у меня там сейчас голы начнут забивать. А вообще, что касается сериалов каких-то длинных, я помню, наверное, какие-то воспоминания из детства. Я их не смотрела, но я точно помню, что все на них как будто свихнулись. Это был «Клон» сериал и «Санта-Барбара», у которой, кстати, сегодня день рождения.
1: Сколько лет назад вышла «Санта-Барбара»? Ну, мелодию! Ого. Вы помните мелодию? Мы даже ставить сейчас ее не будем, у всех в голове она играет.
2: 84-й год, угу. Саша. Ты представляешь?
1: Нет, вот я представляю. 84-й... Представляешь ли ты?
2: Я? Нет. Меня даже в проекте не было.
1: Ну, это повально. Там Си-Си в коме лежал. Это все помнят, наверное, вот эту историю. Ну, много там было всего. А человек, который играл Мейсона, приезжал к нам на сцене Славянского базара, пел, значит, из мюзикла «Кошки» какую-то арию. И я помню, что, по-моему, к нему людей не пускали, потому что боялись, что его раздавят. Вообще, к чертям.
2: Все, что я знаю об этом сериале, это вот то, что я прочитала буквально пару минут назад о том, что там было 2137 серий. Я, конечно, не знаю, насколько сильно кинематограф того времени отличался от того, что делают сейчас, но я думаю, что актеры некоторые успели постареть, обзавестись детьми, внуками, возможно, второй брак
1: и было.
2: И так далее.
1: Ты смотришь, значит, новую серию, а там поменяли вдруг какого-то героя, там, понимаешь?
2: Назвали тем же именем, да?
1: Да, были там герои, которые не менялись, там, вот Круз Кастильо, сейчас я сказал фразу, сейчас кто-то ойкнул, даже и вспомнил его. Значит, друзья, может, сегодняшний вот посыл, ну, посмотрите какой-нибудь сериал, вот и все, наверное. Об этом речь, это, наверное, все-таки хорошо, мы разгружаемся, и не зря они есть.
2: А ты представляешь, кто-то из-за того, что мы вспомнили про Санта-Барбару, прямо сейчас возьмет и такой, а может, пересмотреть?

0: Анастасия, нужно закрыть этот ларец, эту шкатулку Пандоры, которую мы открыли по поводу сериала, потому что наши радиослушатели смотрели, будут смотреть, и очень хороший мне понравился комментарий от нашего радиослушателя Михаила, который написал, сериалы это, ну, научно, это сенсорная депривация. Даже психологи советуют смотреть сериалы, очень-очень сильно помогает. Что такое депривация, друзья, узнаете в интернете. Да, ну что?
1: Отправляем людей гуглить, ну ты нас смотри.
0: Ну, слушай, ну я расскажу. Депривация – это состояние лишения человека возможности удовлетворять важные психофизиологические или социальные потребности, вызывающие негативные эмоциональные и физические реакции.
1: Простым языком. Короче, вы устаете на работе, лишая себя каких-то прекрасностей. Ну, может быть, в обед вышли, поели вкусно или купили себе что-нибудь, да, на скидочке. Вот, приятно, пожалуйста. Можно тогда сериал не смотреть? А если нет у вас такого? Ну, посмотрите вы уже как минимум одну серию. Ну, расслабьтесь.
0: Ну, так что все хорошо, все прекрасно. Друзья, переходим в следующий час. Поздравляю тех, кто в 18.00 работает. Ну и послушаем, Оля Богданова подготовила очередной выпуск новостей.
2: В хорошей компании плохо не бывает.

0: В Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова и в этом выпуске о новостях региона. В облсполкоме прошел кадровый день. Александр Рогожник дал согласие на назначение Максима Русецкого на должность зампредседателя Шумелинского райисполкома, Руслана Настюшкина на должность гендиректора Витебского облдорстроя, Сергея Куруза на должность директора управляющего предприятия ЖКХ Амурского района и Виктора Писецкого на должность директора Ульского колледжа имени Даватора. Первый сквозной грузовой поезд «Славянский караван» из Беларуси в Узбекистан отправили из Орши. Это стало отправной точкой проекта БелЖД по ускоренной доставке груза в дружественную страну. В железнодорожный состав вошли вагоны с продукцией деревообработки, продовольственные грузы, в том числе сахар, картофельный крахмал, комбикорма. В дальнейшем предполагается расширение номенклатуры перевозимых грузов, а также включение в состав поезда вагонов с контейнерами. В нашу страну из Узбекистана импортируется преимущественно сельскохозяйственная продукция. Продукции и текстиль. Участие в мероприятии принял председатель облсполкома Александр Рогожник. Он подчеркнул, что это проект с двусторонней выгодой. Важно, что таким логистическим хабом стала Витебская область. Беларусь и Узбекистан планируют наладить регулярное курсирование сборных поездов. Стороны также работают над оптимизацией тарифных условий на всем маршруте следования грузов. Ожидается, что это позволит сократить сроки доставки, повысить эффективность перевозок и сделать логистику более конкурентоспособной. Губернатор сообщил, что в середине августа посетит Узбекистан, где планируется подписание дорожной карты сотрудничества с руководством Андижанской области. Витебская областная ассоциация местных советов депутатов разработала информационные баннеры «Агростарт. Территория возможностей» для популяризации фермерства и агротуризма в регионе. Первые баннеры появились на автодорогах республиканского и областного значения вблизи районных центров, в частности в Докшицах, Ушачьих, Рассонах, Полоцке и Лепеле. Размещенный на них QR-код перенаправляет на сайт ассоциации и откроет чат-бот, где можно оперативно получить ответ на любые вопросы по теме. Отраслевой флешмоб «Женщины нас объединяют» продолжает маршрут по областным центрам. Его организатор, Министерство по налогам и сборам, отмечает, что главная идея – через женские образы показать единство налоговой службы, где каждый регион – неотъемлемая часть единого целого. Участие в акции приняли более 60 участников Северного региона. В рамках флешмоба подготовили видеоролик о многогранности работниц налоговых инспекций, а также собрали спилс-карту – деревянную модель географической карты нашей страны. Эстафету Витебскую передачу налоговая служба Могилева. Северный регион, в свою очередь, передал эстафету столице, где подведут итоги масштабного мероприятия. Это все новости. К этому часу больше о событиях региона можно узнать на канале «Беларусь-4 Витебск». Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса салями «Гурман» 550 граммов, 5 рублей 45 копеек. Майонез «Маковский» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области небольшую облачность без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра по региону 26-31 градус. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер «Турагент».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио.

0: Очередной час хорошей компании, очередные хорошие мысли, очередная хорошая тема для разговора, планирование, может быть, каких-то путешествий. Как ты, Анастасия, говорила, есть хорошие новости. Ну, для тех, кто любит, допустим, хорошее времяпрепровождение, там, не сидеть дома перед телевизором в выходные, а поехать в соседний маленький, пускай даже городок, но очень интересный, очень красивый. У нас все такие городки в нашей стране. И узнать что-то новое.
1: Да, ну или просто прогуляться. Знаешь, есть же эти ребята, которым вот хлебом не корми, дай по лесам походить.
0: Да, есть.
1: Бывает же такое. А, вот,
0: а
1: кстати,
0: сейчас с ножичком хорошо, еще и лисичек можно набрать.
1: Да, ну да, говорят, прям грибов много в лесах в этом году. Но знаешь, о чем больше хотелось поговорить? О том, что у нас же практически каждый год становится все больше и больше экотроп в разных районах нашей Синеокой. И если честно, это прикольно, потому что их облагораживают, там растут какие-то определенные виды деревьев, которых ты не знаешь. Ну, в общем, много-много-много всего, на что можно обратить свое внимание. Так вот, Рассонский район не стал исключением. Появилась экотропа. Можно проходить с паспортом, но только вот непонятно, с паспортом каким? С нашим белорусским или есть же теперь паспорт Вандровника, да?
0: Да?
1: Может быть, с ним. Кто его знает? Об этом, я думаю, нам предстоит еще узнать. Но к чему это все? К тому, что у нас, оказывается, в Беларуси столько локаций для людей, которые любят данный вид отдыха. Вот, например, те, которые любят идти, ну, километров 20, чтобы, знаешь, ноги с мозолями, чтобы ты себе что-то там доказал. Ну, или просто уходишь в тишину, подумать о чем-то и такой задумался, ой, а где я? Вот, есть специальные тропы для таких людей, чтобы они не блудили где-нибудь там. Там есть стрелочки, можно идти по маршруту, можно найти карту. В общем, много всего интересного.
0: В любом случае, друзья, собираясь, мы сейчас вот с тобой порассказываем, и человек соберется в лес, совершенно не подготовившись к этому, да? Во-первых, да, у вас должен быть заряжен телефон, вы должны контролировать заряд батареи, чтобы у вас там GPS, чтобы ловило все, чтобы...
1: Или взять компас.
0: Да, просто чтобы вы потерялись и потом сами как-то нашлись, чтобы не надо было вас искать. Вот это вот очень важно, правильно?
1: Да, или какая-нибудь кнопка, благодаря которой вы сможете подать сигнал СОС, и следят. Воду не забудьте, обувь удобную не забудьте, какой-нибудь пластырь себе на ноги не забудьте, тоже это очень
0: Знаете,
1: важно.
0: Круто взять старый мобильный кнопочный телефон,
1: кстати,
0: заряженный, который, вы помните, сколько? 2 суток держал, да? Поэтому он, кстати, может вам помочь, весит он очень мало, а помощи от него может быть очень много. Поэтому всем успехов, всем прекрасного времяпрепровождения, мы продолжаем.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Полоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 30 июля по 2 августа в Полоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: компания.
1: Еще раз здрасте, друзья. Немножечко поговорим. Помните, история с рапсовыми полями? Возможно, вы встречали в интернете, может, по радио слышали, может, по телевидению, что в рапсовых полях нельзя фотографироваться, ну, потому что вы делаете не очень хорошо, вы топчете посевы, это все не очень хорошо. Так вот, но это касается не только рапса, потому что эту культуру собрали, много других культур, которые произрастают на территории нашей любимой страны.
2: Подсолнухи, например.
1: Да, где-то там южнее. Там, да много
2: сорвал
1: всего.
2: Подсолнух, заплати штраф. Вот такое правило.
1: Да, да.
2: Да, а просто пофоткаться в целом можно.
1: Есть данные. Давайте аккуратненько расскажем нашим радиодрузьям, что можно делать в полях, а что нельзя делать в полях, в то время, когда идет уборочная кампания.
2: Слушай, ну когда идет уборочная кампания, мне кажется, в целом лучше не оказываться в полях.
1: Не надо. Помните вот эту историю, это тихо завелся и тихо пошел.
2: Ну,
1: комбайн.
2: Да, тут как бы опасно немножечко. Действительно, вдруг раз и не увидишь. Хотя, если хотите, конечно, какие-нибудь крутые фоточки, но лучше не заходить, мне кажется, на поля, просто рядом постоять на фоне. Знаешь, какого-нибудь красивого комбайна, сфотографироваться и поехать дальше.
1: Не, ну если еще до сбора этой культуры, захотелось вам в капусте пофотографироваться, например. Ну, вы считаете, что вы, может быть, еще и духом капустным проникнетесь, у вас вырастет то, что надо, где надо. Так вот, значит, если вы повредите сельхозкультуру, это приравняет к повреждению чужого имущества, между прочим. А наказание за такую беспечность — штраф до 30 базовых, а это 1350 рублей. Поэтому, пожалуйста, если вы уж такой не можете обойтись без хороших фоточек, все делаем аккуратно и жалея то, что вам не принадлежит.
2: А если вы просто хотите потоптаться под солнцем, но при этом не за 1350. Купите их и топчите дома.
1: Ну да.
0: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043. Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Это вот такие песни жару нам несут, я понял. Вот сейчас афро вот этого тема, я не помню, как точно называется, очень популярна в мире, поэтому тепленькое лето, похоже, в ближайшие несколько дней у нас будет.
1: Да, ну, как минимум дни теплые будут, насчет лета загадывать не будем, потому что, знаешь, если только со скрещенными пальцами, оно чреват последствиями. Но зато мы можем все-таки рассказать о том, что будет в ближайшие несколько минут на волне. Это Спорт FM с Владом Кузьминым, например.
0: А потом любовный гороскоп, в общем, все как всегда, все как обычно, очень хорошо.
2: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт FM». Слушайте через несколько минут.

0: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
1: Спорт FM. Коротко о главном.
0: Эдди Хау покидает Ньюкасл по собственному желанию. Новым тренером станет Матиас Яйсли из Аль-Ахли. Реалу нужно освободить места под Родри и Диаманде. Уходить никто не хочет, а в заявке заняты все 25 позиций. Асенсио не желает слушать предложения и хочет убедить Мауриньо в своей полезности. Гонсало же ждет, как пройдут переговоры с Фулхэмом. 36-летний Хендерсон начнет сезон в Челси. Романа дал отмашку. Бывший кэп Ливерпуля едет в Лондон свободным агентом на 2 года. Прошлый сезон он отбегал в Брентфорде и поехал на чемпионат мира с Англией, где умудрился переломать запястье за пределами поля. Ювентус покупает 18-летнего боснийского вингера Керима Алайбеговича у Байера за 33 плюс 7 миллионов евро. Футболист отказал Челси и Наполи. Коло Муани – игрок Ювентуса. Туринцы возьмут игрока в аренду с обязательством выкупа в 45 миллионов евро. Рандаль уже выступал за Юве в сезоне 24-25.
1: Спорт FM. Не только спорт.
0: Экс-игрок тульского «Арсенала» Банда бесследно пропал после свадьбы в Замбии. Он уже 2 недели не выходит на связь со своим нынешним клубом, итальянским «Лечче». Сначала свое отсутствие на сборах Ламик объяснил проблемами с документами после свадьбы, а потом просто перестал отвечать. Ни клуб, ни агент не могут связаться с ним уже больше 14 дней. Нико Уильямс расстался со своей девушкой Айни после 2 лет отношений. Незадолго до этого его сняли в яхте в компании нескольких женщин, среди которых Айни не оказалась. После публикации фото девушка отписалась от Ника в соцсетях, хотя еще 10 дней назад они вместе праздновали победу Испании на чемпионате мира. Эрик Ламела работает носильщиком экипировки в мексиканском Монтерре. Так указано в документах. Фанаты испугались за судьбу Эрика. Оказалось, это просто хитрость. Аргентинец еще не получил тренерскую лицензию FIFA категории А и не может работать помощником главного тренера. Поэтому в заявке его указали как носильщика экипировки. Да могли бы и как футболиста. 34 года-то всего.
1: Спорт FM. Просто лучший.
0: Главный дед Формулы-1 Фернандо Алонсо празднует свое 45-летие. Он попал в королевские гонки в далеком 2001-м, соревновался с Шумахером, Баркильо и другими любимыми нами с детства гонщиками. На дворе 2026-й, а Фернандо все еще в игре, все еще в Формуле-1. Невероятно. Пожелаем главному старожилу лучших на планете гонок успеха. Вместо пафосной фотосессии – встреча с фанатами и жителями города. Так Кома презентовал свою новую форму. Ничего милее вы сегодня уже не увидите и не услышите. Футболисты Кома вышли в город с новыми комплектами форм, чтобы подарить их работникам и посетителям пиццерий, персоналу паромного терминала и другим жителям города. Все были приятно удивлены. Для Кома предстоящий сезон особенный. Впервые в истории клуб сыграет в Лиге чемпионов.
1: Спорт FM. Интересно.
0: Как же мощно прошел Тур де Франс. Для Кристоса Нейланса по-особенному. Он открыл бутылочку пива вращающимся колесом своего велосипеда и тут же выпил ее содержимое после своего финиша на Тур де Франс. Ну просто мастер отдыха. Сотни фанатов Сандерленда с 6 утра стояли в очереди у клубного фаншопа за новой домашней формой, которую в соцсетях называют одной из лучших в истории клуба. Комплект посвящен победе в Кубке Англии 1937 года и продается без титульного спонсора на груди. После старта онлайн-продаж большинство размеров было раскуплено почти сразу. 18-летний австриец Джон Кучмач может стать самым высоким игроком в истории NBA. Сейчас его рост составляет 2 метра 29 сантиметров. Всего на 2 сантиметра меньше рекорда Манута Бола. Как и семья Мача, легендарный баскетболист принадлежал к народу Динка из Южного Судана. Мач способен забивать сверху практически без прыжка. А за необычную для таких габаритов подвижность его уже сравнивают с Вимбаньяной. Уже сейчас за Джон Кучем охотятся университеты NCAA и даже некоторые клубы NBA. В итальянском городке Алатри прошел традиционный турнир по метанию сыра. Участники с помощью веревки раскручивали и запускали 35-ти

0: килограммовые головки пармезана, соревнуясь в дальности броска. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт FM.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Дорогие товарищи, верующие в гороскопы и любовь, наступает ваше время после небольшой рекламы. У нас любовный гороскоп в хорошей компании. Не пропускаем, делаем громче.
1: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
3: Думаем, идея класс.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Любовный гороскоп.
0: Как обычно, так, дорогие овны, тельцы, рыбы, львы, девы, скорпионы, стрельцы, если кого-то пропустил, не обижайтесь. Все собираемся поближе и слушаем, что нам звезды прогнозируют на вечер четверга.
5: Так, ну здесь, конечно, все неоднозначно. По крайней
0: как
5: мере,
0: всегда.
5: У овнов. Нет, что? Ну знаешь, бывают прям какие-то такие хорошие гороскопы. Ты готов их слушать от начала и до конца. А есть те, которые вызывают сомнения, вот это как раз из этого разряда. Поэтому, овны, давайте вы послушаете, а потом сами сделаете какие-то выводы. В общем, что вам рекомендуют звезды? Ну, во-первых, поговорить с любимым человеком, потому что разговор пройдет изначально, по крайней мере, спокойно, вы сможете обменяться какими-то впечатлениями, сверить совместные планы. Возможно, позже эмоциональный фон станет чуть более напряженным, может быть, вы просто что-то не договорили, но такое бывает. В общем, просто аккуратненько, прощупайте почву, и тогда все будет хорошо.
0: Тельцы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто решиться на какое-то очень важное действие, которое в корне изменит ваши с ним отношения, да вообще вашу личную жизнь. Поэтому постарайтесь сделать все возможное, чтобы на него не давить. Решение должно быть абсолютно искренним.
5: Близнецы, у вас сегодня отлично получится заниматься какими-то полезными делами. Самое главное делать это вместе с любимым человеком. Не забывайте, пожалуйста, об этом, потому что объединяйтесь усилия ради общего результата, вы лучше поймете друг друга и почувствуете, что взаимная привязанность стала сильнее.
0: Раки, сегодня звезды рекомендуют вам вспомнить о ваших талантах и продемонстрировать их любимому человеку. Можете ему посвятить стихотворение или сонет, нарисовать его гуашью или карандашом, или слепить в его честь огромную скульптуру из свежеприготовленного пюре.
5: Пюре? Оригинально.
0: В честь тебя, Дроздова, лепили что-нибудь из пюре?
5: Из пюре? Надеюсь, что нет.
0: Сколько раз мы произнесли сегодня слово пюре, и кто-то сейчас, я такой, точно, давно
5: а
0: не было.
5: А было дело, и котлетами украшали еще.
0: Красиво.
5: Но, да, ой, так, все. Львы, вас сегодня ожидает романтическая встреча, которая принесет удовольствие, если вы не будете ждать от нее чего-то исключительного. Сосредоточьтесь не на эффектных деталях, а на самом общении с любимым человеком.
0: Девы, сегодня вам так захочется пообещать своему любимому человеку что угодно, хоть луну с неба. К сожалению, ваши слова он будет воспринимать их весьма буквально, поэтому луну придется правдами или неправдами добыть, равно как и все остальное, иначе обид и разочарований не избежать.
5: Весы, прекрасные вы наши, сегодня любимый человек будет на вашей стороне. Охотно поддержит и, вероятно, найдет способ приятно вас удивить. Серьезных причин для разногласий не предвидится, поэтому можно спокойно наслаждаться взаимопониманием.
0: Скорпионы, все мы грешны, но, с другой стороны, не погрешишь, не покаешься, не спасешься. У вас есть, что поведать любимому человеку в расчете на его прощение. Пожалуй, стоит сделать это именно сегодня.
5: Стрельцы, что касается вашего настроения, то оно улучшится к вечеру, и вы будете готовы к откровенности и компромиссам. Если признаете собственную ошибку или первым предложите спокойно обсудить проблему, партнер оценит этот шаг.
0: Козероги, сегодня звезды рекомендуют вам обратить внимание на то, что вам приснится. Этот сон наверняка будет вещим и укажет вам на то, как будут в дальнейшем развиваться ваши отношения с любимым человеком.
5: Водолеи, сегодня лить воду запрещается, ибо если вам не хватает внимания или хочется романтического жеста, не ждите, что партнер догадается сам. Скажите о своем желании прямо. Вас услышит, а честная просьба поможет вернуть отношениям недостающую теплоту.
0: рыбы, то, что казалось незыблемым и само собой разумеющимся, вдруг стало похожим на шатающийся мостик над бездной. То ли сломается, то ли перевернется. И вам ничего не сделали для того, чтобы привести систему в стабильное состояние. Попытайтесь сегодня удержаться, завтра будет лучше.
1: Любовный гороскоп. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама.
1: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на работу заместителя директора по сельскому хозяйству, начальника производственной лаборатории, инженера-механика, слесаря-сантехника 5-го разряда, слесаря-ремонтника 4-5 разряда, электромеханика посредством автоматики и прибором технологического оборудования 5-го разряда, тракториста 4-го разряда. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67-98-11 или 8-0-33-324-33-44.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Лучшая компания на радио Витебск. Трек вечера.
1: Всем еще пожелаем приятного времяпрепровождения. У нас есть развлекайлова, которая называется «Трек вечера». Это вы выбираете песню, которая будет звучать в начале программы. При этом поздравляйте, музыкальный агент. Да.
2: Да, и чтобы сразу включиться, можно было бы, конечно, вот так с наскока поставить какой-нибудь отрывочек из песни. Но нет, друзья, не можем. Сначала проинформируем, пожалуй, принимайте активное участие в Вайбере, номер 707-1071, не только присылая приветы и поздравления, но еще и ставя сердца, красное либо черное, за ту или иную композицию. Таким образом, мы поймем, что будем слушать в начале следующего часа.
1: Ну что, давай, рассказывай, почему ты выбрала эту песню. Ну просто вот...
2: Потому что она хорошая, потому что это то, что пришло мне в голову, и мне показалось, что это классно впишется в канву сегодняшнего дня.
1: Ну вообще, да.

0: Конечно, многие увидели видеоряд из рекламы.
1: Да.
0: Но тем не менее, красненькие сердечки. Если вы считаете, что песня «Винус» от коллектива No Angels может звучать в музыкальном агенте, а это очень даже неплохо, это очень даже хорошо, отправляйте, все прекрасно, все хорошо. Но если вдруг у вас другое настроение, и вы хотели бы что-то русскопроизносимое, и при этом то, что как-то навевает приятные воспоминания о какой-то молодости и беззаботности, то, может быть, вот это мы послушаем.

0: поговаривают, что Леди Гага подсматривала свои костюмы у Жанны Агузаровой. Конечно.
1: Нет, ты знаешь, в целом, да, вполне себе может быть. А что? Что в Италии телевидения не было, я вас умоляю.
0: Так вот, пожалуйста, если вы считаете, что верю я, Жанна Агузарова может начинать музыкальный агент, присылайте черненькие сердечки туда же Viber 707-01-071, и будет вам счастье, как говорится. Ну и в целом, конечно же, если вдруг вспоминаете у кого-то повод, может быть, вам сегодня какой-то мессенджер блямкнул и сказал, что у такого-то день рождения, возьмите его, поздравьте на радио. Даже если вы будете уверены, что он его не слушает, поверьте, слушают другие и передадут ваш привет.
1: Да, и, кстати, напоминаем, что сегодня день друзей, так что вспоминайте, кто у вас там в ваших телефонных книжках на первом месте, и срочно отправляйте им какие-нибудь классные приветы.
0: Ну, а сейчас послушаем в финале Ози Осборна, а почему бы нет?
2: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брест предложил искать хорошие инвестиционные проекты для развития существующих производств, в которых у белорусов есть компетенции. Подробности приводит Пул Первого.
3: Мы оценили сегодня ситуацию на Брестском электроламповом заводе. Почему Брестский, еще раз хочу повторить, электроламповый? Ну, вроде небольшое предприятие, там 200 с лишним человек и так далее. Можно было бы президенту ехать куда-то, как мне и специалисты говорили, на более серьезное предприятие. Я посещаю это предприятие, потому что оно плохо работать не может. И хорошо, что Предко его взял под свое крыло и видит эту перспективу. Без лампочки, без освещения никуда. Ни в доме, ни на улице, ни в автомобиле, ну нигде. Поэтому это предприятие, кто бы здесь ни был президентом, губернатором, оно должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, крайне необходим. Светодиодная лампочка, она перспективна. Весь мир об этом заявил. Лампы накаливания, или как мы их называли, лампочки Ильича, они еще присутствуют, они красивые, делают хорошо, но они более затратные в эксплуатации, и они уже уходят, они свое отбыли. Поэтому первое, что должны сделать, Юра, надо определиться, что мы сами будем делать и будем развивать это производство. В этой лампочке что будем делать? А что мы не будем делать, не должны и не сделаем, потому что у нас столько денег нет. Ну и их миллиарды, как вот тут Петр Александрович производит в Китае, в других странах, придется покупать. Придется. Но хотелось бы, чтобы было свое, потому что импорт стоит 60%, а может быть и больше, от этой лампочки светодиодной. Поэтому определитесь. Если надо какую-то там игрушку еще делать, запчасть комплектующую, значит, вы скажите, будем определять этот проект и так далее. Хотя вы, насколько я знаю, на электроламповом заводе ведете модернизацию. Да. И мы ее увидели. Опять же, если нужна небольшая там какая-то копейка для этого, кредиты, приемлемые кредиты, это касается всех проектов, мы вас прокредитуем. Но под условие, сегодня вы деньги взяли, завтра вы их вернули.
2: Президент поставил задачу стремиться к высокому проценту локализации нашей продукции. Рынок таких ламп огромен, но и конкуренция здесь высокая. Только на пространстве союзного государства ежегодно требуется порядка 350 миллионов светодиодных ламп разных моделей и назначения. Масштабные командно-штабные учения прошли одновременно на трех локациях. Об этом сообщили в МВД Беларуси. Глава ведомства Иван Кубраков контролировал действия участников по видеосвязи. На водных по пресечению массовых беспорядков и освобождению заложников присутствовал лично. Стражи порядка отработали наиболее сложные сценарии обострения обстановки в городской среде и на режимных объектах, от обезвреживания противника в заброшенном здании до проведения точечных антитеррористических операций при большом скоплении людей. Задействовались ОМОН и отряд спецназначения внутренних войск МВД «Тайфун» для тушения очага возгорания силы МЧС. Для оцепления территории привлекались военнослужащие Западного оперативного командования Министерства обороны. Подразделения противовоздушной обороны продолжают выполнять задачи боевого дежурства по охране воздушных рубежей страны. Об этом сообщил канал СТВ. Сегодня арсенал зенитных ракетных войск пополняется новейшими и модернизированными образцами техники. Современные станции позволяют обнаруживать цели и брать их на сопровождение практически мгновенно. Информация о воздушной обстановке анализируется непрерывно. Если на экранах появляется неопознанный объект, боевые алгоритмы активизируются без задержки. Также отмечается, что расчеты ПВО продолжают усиливать контроль над воздушной обстановкой, отрабатывают действия в сложных метеоусловиях и при высокой интенсивности полетов. Система боевого дежурства остается одной из ключевых составляющих национальной безопасности. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 7.00.11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области небольшую облачность без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра по региону 26-31 градус. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: агент.
1: Итак, программа «Привет и поздравления. Музыкальный агент» начинает свою работу на волне радио «Витебск» в рамках хорошей компании 19.08. Наши координаты: Вайбер, Телеграм, 707-71-071, группа ВКонтакте. Мы туда тоже принимаем ваши добрые, теплые слова абсолютно бесплатно. И при этом, если есть музыкальные заявки, и они совпадают с нашей фонотекой, то обязательно все звучит в эфире.
2: Так, что касается сегодняшних праздников, один из них вы знаете, это точно. Ну, а все остальное... Ну, вот такие какие-то милые, приятные. Например, день «Поделись объятиями». Да, можно обниматься.
1: Я не помню, сколько обниматься надо в день? Ну, это обязательное, кстати, условие. По-моему, не менее 5. Тогда, чтобы у тебя вырабатывался гормон соответствующий, и ты не чувствовал себя одиноким и никому не нужным.
2: А, по-моему, нужно там порядка 7 или даже 10 человек обнять за день.
1: Да?
2: Да, чтобы все было хорошо, в порядке была нервная система. Поэтому, если вы работаете в каких-то больших корпорациях или в достаточно крупных коллективах, вам повезло больше остальных. Вы можете обниматься, переобниматься, и все у вас будет хорошо.
1: Вообще нужно найти момент. Знаешь, вот едут люди в лифте. Ну, возьмите, обнимитесь. Что, жалко, что ли?
2: Я прям представил эту картину. Боюсь, что никто бы в этом лифте потом до своих точек Б не доехал бы.
1: Почему?
2: Потому что они бы изменились, Саш. Да, не уверены, что...
1: Своякие люди будут ехать.
2: Ну, даже если приятные. Ты представляешь, ты в замкнутом пространстве находишься и едешь с утра такой... день уже стартовал. И вдруг тебе кто-то лезет обниматься. И что это? Без предупреждения такой... Просто захотелось.
1: Нет, не знаю. Ну, это же научное есть обоснование. Ты сама сказала, что нужно раз 10.
2: Это нужно с каким-нибудь талмудиком в руках ходить. Ну, или отбиваться в крайнем случае.
1: Ну, ладно.
2: Да, ну вот такие вот реалии. Ну, что поделать. А, так, есть у нас еще что-нибудь интересное?
1: Ну, вот день друзей, да? День друзей сегодня, да? Вот это вот большой такой праздник. Поэтому, знаете, мы все чаще видим друг друга в интернете. К сожалению. Да, к сожалению. Возьмите, просто позвоните другу, спросите, как дела. Не напишите там, да, где-нибудь. Что? О, давай.
2: Мне, знаешь, нравится. Мне просто очень...
1: Искорка в глазах появилась.
2: Мне очень нравится. Вот ты сказал, что мы все чаще видим друг друга в интернете, но достаточно часто бывает такое, что мы в интернете видим, ну, все хорошо у человека, все, не, можно, ну, да, не писать, да, не звонить, все отлично, а потом ты звонишь и такой, ну, как дела? Ой, конечно, лучше не спрашивай, слышишь, на том конце провода, и ты понимаешь, что лучше все-таки разговаривать с людьми, а не думать, что все то, что они показывают о себе в интернете, на каких-нибудь своих страницах, действительно, это то, что сейчас заполняет их жизнь.
1: Но если человек признался, что ему нехорошо, значит, он твой настоящий друг, значит, он тебе доверяет. И пускай все будет действительно очень хорошо. Так, прежде чем мы откроем программу «Привет и поздравления» коллективом No Angels, потому что Винус эта песня набрала большее количество голосов сегодня, есть два привета. Во-первых, написал нам Слава. Передаю привет лучшим друзьям Стасу, Паше, Саше, Никите и Ярику, а еще самому лучшему любимому другу, маме Галине. Вот.
2: Так, и еще у нас есть один привет. Андрей написал: моя малышка Анюта под радио сидит, ждет, не верит, что малюсенький приветик для нее прозвучит. Но вот, пожалуйста, Анюта, привет, большой-большой привет, а папе выздоровления, получается, мы желаем.
1: Да, и для того, чтобы выздоравливалось лучше, давайте послушаем хорошую песню.
0: Музыкальный агент.

0: агент.
1: Инна только что написала: музыкальный агент передает большой привет своему бобрику. Возвращайся скорее, я тебя люблю.
2: Отлично. Ой, кстати, а вот здесь у нас есть Милана, которая, кстати, знаешь что?
1: Что?
2: Она сказала, что мы забыли один важный повод. Сегодня отмечается... Раз, два, три. День вышивки.
1: А
2: сегодня отмечается день вышивки, видимо, она и занимается, и поэтому просит передать поздравления и для себя в том числе. И, кстати говоря, фотография очень красивая. Спасибо большое. Милана, вы вот такая прям кудесница. Невероятная. Кому-то наверняка очень сильно повезло. А что касается вышивки, конечно, дело прям сложное. Мне кажется, тут нужна такая усидчивость, чтобы
1: ты
2: там никогда, что-то...
1: Ну ты же девочка-то должна была. Я... Пробовала
2: конечно,
1: же,
2: конечно. Пробовала, конечно,
1: потом
2: пробовала.
1: Потом мотягнулась и кинула все это.
2: Да, ты как будто в воду глядишь, Саш. Очень похожая история. Вот поэтому Милана в восхищении.
1: Перейдем к приветам и поздравлениям, да? Ну, есть же у нас еще несколько приветов. Николай поздравляет своего друга Димона с днем рождения, желает здоровья богатырского и, наконец-таки, продать старый автомобиль и купить новый. Ну, нормальная мужская дружба.
2: Класс. Также у нас есть еще и Ольга, которая сегодня передает привет от всей души и пожелание отличного настроения и продуктивного вечера специально для Галины, самой улыбчивой и милой девушки.
0: Музыкальный агент.
3: Ну,

0: Реклама.
1: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
2: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
5: Музыкальный агент.
6: Вайбер, Телеграм, 707-71-071. Программа «Привет, поздравления». Музыкальный агент на волне «Радио Витебск». Плюс группа ВКонтакте тоже работает. И передаем ваши приветы и поздравления. Ну, на того, на программу «Привет, поздравления». Написала Катерина. Написала: «Добрый вечер всем, кто сегодня сделал хоть что-то. Даже если это было просто встать и дойти до кухни. Вы молодцы. Всем прекрасного, хорошего настроения». Спасибо, «Радио Витебск», за настроение.
7: Сразу чувствуется, что человек отдыхает. Ну, а что можете себе позволить, в конце концов? Также у нас есть Владимир, который сегодня передает привет Юленьке Довнар от Владимира и передает ей, что очень сильно ее любит, а также обожает. И в честь этого есть музыкальная заявка.

0: музыкальный агент передает всем колдуням, которые едят не полнеют. И колдунам, которые выпивают и не пьянеют.
1: В общем, большие приветы, друзья. И вы передавайте тоже свои.
0: Да, Вайбер, Телеграм, 707-0771. У нас в середине часа, единственное, напомним, небольшая подборка новостей. Как всегда, традиционно.
2: Музыкальный агент. Радио Витебск. Слушай.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. О главном к этому часу. Беларуси необходимо активнее осваивать рынок светодиодных ламп. Для этого есть и кадры, и компетенции. Об этом президент заявил на совещании о перспективах развития холдинга «Горизонт», в том числе Брестского электролампового завода. Подробности приводит Пол Первого.
2: Положение на предприятии, как говорят специалисты, при всех ваших докладах сложное. Но я не в шутку сказал, это курорт. Это не молочно-товарный комплекс, Дмитрий Николаевич, это даже не рыбное хозяйство, которое мне очень понравилось вот на юго-востоке. Это курорт. Для директора прийти сюда отдыхать, если ты специалист и хочешь работать. Это чудо. Все аккуратненько, все сделано. Понятно, что Петр Александрович с Юрием тут старались к приезду президента, но значит это еще курорт в квадрате. Поэтому с директора должен быть и спрос. Неважно, 3 месяца он работает, третий он человек здесь или какой-то. Результат должен быть. С кем вы это будете делать, ваше дело. Поэтому, говоря о сложности предприятия, я говорю о стабильности. Не хочу называть цифры, они уже были перечислены, недостатки. Главное, что складские запасы выросли. Ну, боюсь, что Юрий тут немножко так это неточно выразился. Он говорит, что у нас на складе выросли запасы, но это под какой-то заказ. Я, честно говоря, с недоверием к этому отнесся, но не буду спорить, я не проверял. Посмотрим. 5 лет фактически мы сидели здесь, мало чем занимались, начали модернизацию. Надо сейчас ускораться, коль потеряли время. Но окно возможностей есть. Поясняю, с учетом мировых тенденций развития зеленой экономики, все страны постепенно отказываются от этих ламп накаливания. И это не только потому, что какая-то там зеленая экономика. В Европе прямо молятся на нее, как на икону, а в Америке Трамп говорит, что все это чепуха. Не в этом дело. Светодиодные лампы показали себя более эффективными и более дешевыми. Но и запреты на лампы накаливания и прочее в мире существуют. Но это окно возможностей. В Беларуси, России почти 15 лет запрещен выпуск таких ламп свыше 100 ватт. А ведь это была основная продукция этого завода. И роста спроса там уже не будет, но еще существует. Поэтому правильно сказано было руководителем холдинга, мы это не бросаем, коль есть желающие купить эту лампочку. Но постепенно, постепенно старье это вытесняется новым оборудованием, новыми линиями, которые будут производить светодиодные лампы. Порядка 95% вашего экспорта идет в Россию. Ну, так вы меня информировали. Неважно куда, надо продавать тем, кто платит деньги. Сегодня-завтра, конечно, будут, как мы определили с вами, востребованы эти светодиоды. Рынок огромен, конкуренция высокая, но мы же не на голом месте, как в Африке, создаем это все. Мы же это умеем делать, у нас есть люди, компетенции. Самое главное – знать, что делать. И знать, если у нас нет оборудования, где его купить. Небольшие, повторяю, деньги, мы вам окажем эту поддержку.

0: Можем ли мы конкурировать? Можем. Кадры и компетенции есть.
1: Только в Брестском регионе светодиодной продукцией занимаются 4 организации. В госсекторе за развитие этого сегмента отвечает холдинг «Горизонт» и Министерство промышленности. Взять это производство на личный контроль президент поручал также председателю Брестского облсполкома. Глава государства обратил внимание на то, что сейчас сложилась выгодная экономическая ситуация, и при должном подходе Брестский электроламповый завод сможет конкурировать с другими участниками рынка. Надо только выполнить определенные условия. Подробности в начале следующего часа.
2: Радио «Витебск». Вечер твоего города.

0: Музыкальный агент.
1: Пришло время кайфовать, пришло время говорить, слушать классную музыку. Это мы про то, что вы можете передавать приветы и делать музыкальные заявки. Все это обязательно принимается, отслеживается, сопоставляется с тем, что у нас есть в фонотеке и, собственно говоря, выдается в эфир. Друзья, но прежде чем мы приступим к музыкальной составляющей, давайте все-таки немножко и поболтаем. Здесь есть замечательный человек, который сегодня поздравляет своего друга Илью с долгожданным отпуском. Пишет ему Анна: «Желаю тебе вернуться из этого отпуска без приключений».
2: А чё нет, с приключениями, это же круто, что потом все завидовали. Смотри, какие приключения, конечно.
1: Смотри, какие приключения.
2: Да, если на одно место, то это так себе, конечно. Олеся написала: «Здравствуйте, Радио Витебск. Передайте привет сыну Сайдакову Женику. Позитива тебе, дорогой, легких дней. Конечно же, здоровья. Мамуля Олеся».
1: А также у нас есть Екатерина, которая сегодня поздравляет с Днем Дружбы своих любимых подружек Вику и Жанну, а также всех вышивальщиц с Днем Вышивки.
0: Музыкальный агент.

0: Музыкальный агент.
1: Так, ну что же у нас здесь есть интересного? Давайте-ка открывать наши закрома. Здесь, как обычно, огромное количество писем. И начнем мы, пожалуй, с Наташи, почему бы и нет. Она сегодня передает поздравления с днем рождения сынульки и папе Кириллу от мамы и сына Тани. Каким бы ни были твои желания, пусть они сбудутся. Какими бы ни были твои планы, пусть они свершатся. Любим тебя. Есть еще музыкальная заявочка, но она такая достаточно абстрактная. Обязательно что-нибудь постараемся поставить.
2: Написал нам Игорь. Поздравляет своего друга Александра с открытием бизнеса. Пусть твое дело растет, и все греются возле твоего бизнеса. О чем речь, не знаю. Наверное, что-то очень тепленькое открывает Александр.
1: Вот как есть, почему бы и нет. Есть еще вот такой замечательный приветик для любимого Владика. Говорит, мы были рядом с тобой, и нам нравится, собственно говоря, проводить каждый день рядом. Жаль, что так не получается, но мы надеемся, что в скором времени так и будет. Твоя Илона.
2: Друзья, программа «Приветы и поздравления». Еще несколько минут в вашем распоряжении. Вайбер, Телеграм 707-101-071. Также группа ВКонтакте. Пишите.
0: Музыкальный

0: агент.
1: Ну и завершается программа «Приятных поздравлений» и «Хорошая компания» в целом. Наш сегодня проект завершается, чтобы услышаться завтра, да? Да.
2: Естественно, мы всегда прощаемся для того, чтобы побыстрее просто услышаться. Тем более завтра классный повод. Завтра пятница. Завтра будем тусить. С вами не только по всему городу, но и в эфире. Я уверена, что ты на меня так смотришь.
1: Ты так сказал «тусить», я аж испугался. Я подумал, значит, что-то такое. Ты обязательно сними видео своего праздника, потому что, мне кажется, это можно будет тогда запостить. Помнишь вот это вот? Если ваш праздник не похож на этот, даже меня не зовите.
2: Ой, вот. Ну вот слушай, ты ставишь задачу со звездочкой, это придется костюм какой-нибудь розовой лошади искать. Это вот приходить в нем на работу, снимать реакции. Ну ты представляешь, какая
1: хорошая
2: могла
1: идея.
2: Бы быть пятница?
1: Хорошая идея, приходить в пятницу на работу в костюме розовой лошади.
2: А в понедельник?
1: Да в понедельник нет уже.
2: Костюме коня с яблоками?
1: Да, потому что конь, ну, он подрядился на работу.
2: Он работает.
1: Конечно.
2: А розовый — это потому что уже все.
1: Да,
2: настроение,
1: да.
2: Потусоваться немножко.
1: Нормально.
2: Да?
1: Я представляю, какой серьезный отдел сидят вот в костюмах розовых лошадей.
2: Знаешь, я не удивлюсь, если в какой-нибудь компании SMM-отдел именно в таких костюмах и сидит. Ну, вот серьезно. Креативщики, ну, а что с них взять? Это ведь ты не видел вот этих вот смешных видосов, когда ты сидишь себе спокойно, размеренно работаешь, у тебя в голове что-то там журчит, понимаешь, или ты набираешь какой-то важный текст, и тут мимо тебя проносятся СММщики на стуле с какими-нибудь дудками, с какими-нибудь шапками смешными и снимают это все на видео. Да, это теперь наша жизнь. Ну, а что поделать? Вот такая она.
1: А есть сообщение, есть поздравление. Анастасия написала: «Любимый родной наш Патрик, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья, удачи, везения, понимания, чтобы ты всегда был сильным духом, стойким к жизненным испытаниям, верным своим принципам и всегда добивайся поставленных целей. Мы тебя очень любим, крепко обнимаем. Улыбнись, родной наш Патрик, мы всегда рядом с тобой, в твоем сердечке».
2: Кстати, есть еще и сообщение от Марины. Она здесь передает привет любимому мужу и папе Андрею. Говорит: «Любим тебя и крепко обнимаем, твои девочки».
1: Друзья, на сим мы говорим вам до свидания. Конечно же, услышимся с вами завтра. С вами была Анастасия Дроздова.
2: Александр Назаренко.
1: До встречи, пока.
3: Вечереет за окном, шоу начинается. В городе нашем настроение поднимается. Веселые беседы, разговоры, игры, танцы. Свежие хиты в эфире радиостанции. Yeah.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Беларуси необходимо активнее осваивать рынок светодиодных ламп. Для этого есть и кадры, и компетенция. Об этом президент заявил на совещании о перспективах развития холдинга «Горизонт», в том числе Брестского электролампового завода. Глава государства обратила внимание на то, что сейчас сложилась выгодная экономическая ситуация, и при должном подходе Брестский завод сможет конкурировать с другими участниками рынка. Надо только выполнить определенные условия. Подробности приводит Пол Первого.
2: Надо делать то, что мы можем. И стараться хоть на копеечку где-то производить то, что мы можем производить, не закупая по импорту. Поэтому локализация должна быть нормальная. Наше производство. И надо стремиться к высокому проценту локализации нашей продукции. В качестве, может быть, временной меры это и нормально, но нельзя забывать про профиль завода – это электролампы. А то, что мы делаем для горизонта там и прочее – это хорошо. Но электролампочки – главное – это цель и задача этого предприятия. Более того, сейчас сложилась выгодная экономическая ситуация. При должном подходе мы можем спокойно конкурировать со всеми. Нюансы вы эти знаете. Надо только выполнить, ну, к примеру, следующие условия. Во-первых, закончить модернизацию. Второе – создать взаимовыгодную промышленную кооперацию в регионе и в стране. Кооперироваться надо, искать экономику в каждой детали лампочки, о чем я уже говорил. Третье – постепенно увеличивать локализацию. Для этого товара стоимость транспортировки комплектующих иногда выше стоимости самой детали. Поэтому и это нас толкает к тому, чтобы мы занимались локализации. Четвертое, не допускать на наш рынок, мы об этом много говорили, некачественный товар. Как мне докладывают, имеют факты, когда под видом 9-ваттной, например, лампочки потребителю продают 6-7-ваттную. Еще раз повторяю, публично. Если это обнаружили, а наши производители, тот же Предко, директор этого завода, они же это сразу видят и понимают. Информация соответствующим органам, на завтра должно быть решение. Дмитрий Николаевич, это должно быть под серьезным контролем, потому что это выливается в более сложную проблему. Есть министр, ну, к примеру, промышленности и вице-премьер Каранкевич, которому поручено что-то сделать, и они крутятся-вертятся с утра до вечера, сельского хозяйства. А есть некоторые министерства, ведомства, вы их хорошо знаете, в правительстве работали, да, и видите, что, которые там за спиной сидят и предписания пишут. Нам такие министры не нужны. Поэтому решения должны быть мгновенные, адекватные по отношению к любому поставщику. Неважно откуда. У нас есть порядок. Приходите, работайте на нашем рынке, но не создавайте нам нечестную конкуренцию. Мягко говоря, нарушая наши законы. И в этом плане госстандарт должен поработать принципиально. Вот основные контуры стратегии развития.
1: Также Александр Лукашенко провел совещание о перспективах развития холдинга «Горизонт».
2: Также сегодня определим перспективы развития холдинга, в котором, кстати, ситуация тоже не оптимальная. Показатели финансово-хозяйственной деятельности в текущем году снизились по итогам полугодия, объем производства на 5,6%, прибыль от реализации на 32%. Рентабельность с 4,6% до 3%. Поэтому до конца года требуется обновленная стратегия развития всех предприятий холдинга с конкретными задачами по экспорту и локализации. Если надо, подтягивайте отечественных смежников из промышленной отрасли. Еще раз обращаю внимание руководителей предприятия. Не дай бог, вот мы обнаружим эту круговую поруку. Чем хорош глава администрации, что он это понимает и видит, и мне мгновенно докладывает. Это уже плюс. Поэтому круговой поруки мы не допустим. У меня есть еще и органы, кроме Василия Николаевича, которые проконтролируют и скажут, что там плохо, что хорошо, как вы тут всякий мусор, металлолом вывозили до моего приезда и так далее. Но это хорошо, что перед приездом президента вы подметаете коридоры и цеха. Это неплохо. И вывозите с территории то, что не вывозили веками. Но это надо делать постоянно. Еще раз повторяю, мечтать можно было бы любому работать на таком предприятии. небольшое количество людей, понимаешь, что делать, каждый день идешь на работу с большим удовольствием, что завтра будет на 2 копейки лучшая прибыльность, рентабельность и так далее, и будешь знать, куда продавать. Просто надо шевелиться. И как вы там написали, где-то вверху раздеваться и работать. Вы можете не раздеваться, это же дело каждого. Но должен быть результат.
1: Промышленность должна развиваться и обеспечивать результат. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения Брестского электролампового завода. Это один из крупнейших производителей светотехнической продукции на пространстве СНГ. На 13 производственных участках выпускают более 300 видов изделий. Они широко используются в жилищно-коммунальном хозяйстве, автомобильной промышленности, а также в медицинской и сельскохозяйственной сферах. На предприятии запустили новые технологические линии. Они позволили снизить себестоимость и в разы увеличить производительность. Также освоен выпуск сложных электронных узлов.
0: Новости региона.
1: Председатель Совета Республики Наталья Качанова с рабочей поездкой сегодня в Липецком районе. В центре внимания спикера не только уборка урожая в полях, готовность комбайнов и сушильных комплексов, но и работа животноводческих объектов, заготовка кормов и условия для тех, кто трудится, сообщила газета «Витебские вести». Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
0: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Напиток сокосодержащий «Любимый» гранат и земляника 0,95 литра 2 рубля 79 копеек. Мороженое 20 копеек, пломбир, ваниль и шоколад 70 граммов 1 рубль 65 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области небольшую облачность без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра по региону 26-31 градус. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Ваня».

0: вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.
1: Ты

0: «Час по-русски» на радио Витебск.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Наталья Качанова сегодня посетила Витебскую область. Председатель Совета Республики оценила ход жатвы и условия труда комбайнеров и механизаторов. Баскетбольный клуб «Минск» завоевал первую викторию на проходящем в Астане турнире по фиджитал-баскетболу в рамках «Игр будущего». Президент Беларуси предложил искать хорошие инвестиционные проекты для развития существующих производств, в которых у белорусов есть компетенции. В начале следующего часа. Об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. На Радио «Витебск». Час по-русски.
4: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
5: Мне холодно.

0: Витебск, это Акмаль
1: и Джелагония. Представляем вам нашу совместную песню «Пожар».
0: Она о глубоких чувствах и испепеляющей любви. Слушайте наш трек
1: на радио Витебск.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Президент Беларуси предложил искать хорошие инвестиционные проекты для развития существующих производств, в которых у белорусов есть компетенции. Об этом глава государства заявил во время рабочей поездки в Брест. Подробности приводит Пол Первого.
3: Надо найти пути, чтобы поддержать своих товаропроизводителей. И это в ближайшее время. Вот закончим, горячие эти дни закончатся, вы мне доложите.
4: Хорошо.
3: Ты там мне график поставил, встреча с правительством, отчеты.
4: Это хорошая тема.
3: Вот ты мне эту тему. Это для меня важно. Хорошо. Надо защитить легкой промышленности, ему это важно. Даже мне попросил купить телевизор. Предлагают какой-то там, черт знает, там американский. Ребята, у нас горизонт есть. Буква H или N. Как у него?
5: Горизонт первый.
3: Как на столе у меня этот компьютер стоит. Он же потребовал.
4: Работает?
3: Ну, работает. Он же потребовал, чтобы я заменил там яблоко на это. Я заменил. Поэтому надо их поддерживать, насколько это возможно. Но ты не дорабатываешь промышленность. Это в ближайшее время, вот после уборочной кампании, мы посмотрим. Промышленность должна шевелиться. В целом, вроде неплохо. Но есть 7-8 предприятий, с работой которых мириться не нужно.
2: В завершении посещения Брестского электролампового завода президенту преподнесли символический подарок. В этом году предприятие отмечает 60-летие. По этому случаю Александру Лукашенко подарили первые лампочки, которые были выпущены в 1966 году. Глава государства распорядился разместить их в музее подарков во Дворце независимости.
1: Новости региона.
2: Наталья Качанова сегодня посетила Витебскую область. Об этом сообщил канал «Беларусь-4 Витебск». Рабочая поездка началась с Лепельского района. Совместно с председателем райисполкома Михаилом Киселевичем спикер Верхней палаты парламента детально ознакомилась с ходом уборочной кампании и работой сельхозорганизаций. Председатель Совета Республики оценила ход жатвы и условия труда комбайнеров и механизаторов прямо на Ниве. Также Наталья Качанова детально ознакомилась с развитием животноводческой отрасли региона. На молочно-товарном комплексе Лепельщина спикер Верхней палаты парламента оценила организацию производственных процессов, условия содержания скота и эффективность хозяйственных решений. В центре особого внимания председателя Совета Республики – люди и условия их жизни на селе.
1: Новости спорта.
2: Ирина Шиманович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Мемфисе в парном разряде. Белоруска на соревнованиях в США выступает в тандеме со словенкой Никой Радишич. В поединке 1-8 девушки разгромили британско-испанский тандем София Джонсон, Мария Гарсия. Они полностью контролировали ход дуэли, доминировали на корте и не оставили ни одного шанса своим соперницам. В первом сете 6-0, а во второй партии закрепили успех 6-2. За выход в полуфинал Ирина и ее напарница поборются с россиянкой Марией Кузыревой и Марией Люмсден из Великобритании, сообщает канал СТВ. Напомним, в одиночном разряде Ирина Шабанович не сумела пробиться в третий раунд. Наша спортсменка проиграла более рейтинговой американке Кэти Волонец 4-6, 2-6. И на сегодня это все новости. Служба информации Радио Витебск прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска автосалон «Белавтомаркет».

0: 7.00.11. Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики прогнозируют: Витебские по области небольшую облачность без осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура воздуха в ночные часы плюс 11-16, завтра по региону 26-31. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радио-шоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Завтра в Витебске и по области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-16. Завтра днем по области плюс 26-31. В Витебске от 26 до 28 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Завтра в Витебске и по области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-16. Завтра днем по области плюс 26-31. В Витебске от 26 до 28 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: вами группа Добро. Вы слушаете радио Витебск. Всем счастья, хорошего настроения и любви. Оставайтесь на волне.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно.

0: реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы. 60 11

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Завтра в Витебске и по области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-16. Завтра днем по области плюс 26-31. В Витебске от 26 до 28 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Завтра в Витебске и по области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-16. Завтра днем по области плюс 26-31. В Витебске от 26 до 28 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области синоптики обещают небольшую облачность без осадков, ветер неустойчивый и слабый. В ночные часы по области плюс 11-16, в Витебске от 12 до 14 градусов тепла. Дневная температура по области плюс 26-31, в Витебске днем от 26 до 28 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области синоптики обещают небольшую облачность без осадков, ветер неустойчивый и слабый. В ночные часы по области плюс 11-16, в Витебске от 12 до 14 градусов тепла. Дневная температура по области плюс 26-31, в Витебске днем от 26 до 28 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
3: Пора прекращать моргать, а то два раза ресницами хлопнули, и уже конец июля. Не хотелось бы, чтобы август пролетел так же. Так что настраиваемся на еще один отличный летний месяц и закрываем гештальты, в том числе музыкальные.
4: Август, не подведи, надежды все же есть, как и на наших исполнителей. Кто на деле радует, а кто все же изменит к себе настрой, слушателей узнаем за следующие несколько часов. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Дроздова. Погнали к самым лучшим саундам.
2: Прошлой недели.
3: Третья строчка. Marshmallow и Portugal The Man. Phoenix.
4: Второе место. By India. Хчо. Мод. Шаде.
3: Первая строчка. Медуза, Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. Подвижки на Олимпе этим летом минимальные, но все же имеются. Так что смысл отслеживать перемещение звезд в чарте все-таки есть.
4: Кстати, Brooks XTN как-то осталось за 7 дней на таком же месте. Рискованно. Так и вылететь можно. Пора бы треку Pay to Exist как-то разбираться со своими местами.
2: 20 место. I am paid to exist.

0: Есть ощущение, что нечто подобное мы уже слышали, так и задумано. Саунд-продюсер Джонас Блю хотел треком «Girl» отправить нас в 2000-е, ведь по его словам, именно в то время французы создавали лучший хаус, которым британец вдохновлялся в подростковом возрасте. Может, благодаря этому в 2026-м кто-то из вас вдохновится и этой композицией?
1: А может нет, а может да, может это все слова. А как же только словами обходиться в современном мире? Никак, поэтому танец в слиянии с музыкой под дождем приносит всего плюс один балл за календарную неделю для Dove и Teams. Но Rain Dance все еще на грани волнения.
2: 18 место. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Казалось бы, строчки о beautiful places всегда в тему, но, как оказалось, даже такой месседж может не выдержать конкуренции. Слегка потеряв высоту, на 17-ю строчку отправились диджей Тиесто и Бриана Грейс.
1: Потеря концентрации — это то, что нашло и на таких представителей музыкального жанра, как Кунц и Теофилус Лондон. Их трек Galaxy сегодня с минус тройкой на счету, но все еще как-то держится.
2: 16 место.

0: sun.
1: Еще одна композиция, в которую мы верим всем сердцем, это Moving to the Sun. Хюгель, Имаэль Энджел и Ультранейт создали отличную летнюю вещицу. Просто ее время пока не пришло. Делаем ставки на следующую неделю.
2: Верит в свою музыкальную религию, и Бэби Рекса вместе с Фейслис плюс один получили и на эту неделю уже свободны. Дальше нужно думать, в каком направлении продолжить движение. За места или все же пора выпускать новый.
3: 14 место.

это точно про музыкантов, которые борются за свои лайки. Не забывай заходить на сайт и поощрять саундмейкеров своим голосом, которого, кстати, очень не хватило Хюгелю и Солта. Джамайка подвисла с минусовым показателем на 13-м месте.

0: двор детства качели. А что еще нужно для кайфовых воспоминаний о лете и беззаботном времени? Ну, возможно, и ничего более. А вот для ваших лайков здесь уже показатели важны исполнителей. С этими составляющими прекрасно справились Джонни и Федук. Как итог, прорыв недели.
1: Для Russian Raul Alejandro и Эвискиды неделя оказалась не такой результативной, но тоже не прошла зря. Плюс один капнула на счет Пунга.
2: 11 место.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Ребята, вот так с легкой подачи сообщаю вам, что нижняя та сеточка турнирной таблицы уже все. Остается закрепить, зафиналить, в общем, как угодно называйте, баллы на текущие 7 дней уже не изменить.
2: 20-я строчка. Brooks XTN. Paid to exist. I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I take.
1: 19 место. Jonas Blue. Girl.

0: 16-я строчка Кунгс и Теофилос Лондон «Galaxy».
1: Шестнадцатое место. Хугель «Is My Angel Ultranate» «Moving to the Sun».
0: Четырнадцатая строчка. Биби Рекса и «Faceless» «New Religion».
1: Место. Хугель, Сольта, Джамай.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск», выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20.
2: Несмотря на расслабленную дружескую обстановку, наши соревнования продолжаются, и в каждом подобном мероприятии всегда есть как победитель, так и проигравший. И если до первого мы пока не добрались, то ко второму буквально стучимся в двери. Время пришло. Стоим на пороге вылета.
0: ТОП-20. Вылет.
3: Более 3 месяцев с нами на волне провел этот трек в списке лучших мировых синглов, но все же его время пришло. Эбен и его работа «Hollow» не дожали на этой неделе нужного количества голосов, вследствие чего покидают 20-ку. Удачи! Думаю, услышимся с новинками.
0: ТОП-20. Вылет.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: И есть в каждой программе некая рубрика, которую прям ждешь с замиранием сердца, потому что она дает воспоминания о чем-то таком приятном и важном для нас. Вот конкретно с помощью рубрики «Флэшбэк» и ее музыки можно вспомнить пару приятных моментов в своей жизни.
0: «Флэшбэк».
2: И на старте рубрики сразу вопрос. А помнишь ли ты, сколько лет тебе было в 2011-м? Делаем краткий обзор на апрель того года. С высоты птичьего полета на остальных артистов смотрели. Леди Гага, выпустившая «Born This Way», Бритни Спирс, которая тогда еще была на пике и премьерила синглы наподобие «Till the World Ends». И на первом месте, ой, не поверите, Джиган в компании Юлии Савичевой. Душевно пели «Отпусти», благодаря этому и взлетели на первую строчку чарта 15-летней давности.
0: ТОП-20. Флэшбэк.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Выходные – отличный повод, чтобы сходить с друзьями в караоке. Для не особо компанейских есть и другой вариант. Вторите вместе с нами новым композициям артистов. Их мы подготовили целых три, и все это в рамках рубрики «Топ русских новинок». Начнем с парня, которого недавно слышали вживую. Акмаль и его свежая работа «Любовная». Ну и кто сказал, что этот парень не романтик? Следующая банда разбивала пары в нулевых. Ну и сейчас не прочь показать класс. Дискотека «Авария» в коллаборации с Полиной Серовой выдали песню под названием «Малиновый лес». Где-то мы уже слышали про эту локацию.
2: Про локацию точно слышали, но никогда не знали, что же там может скрываться. А вдруг там драгоценности, золото да бриллианты. И если первое это наше предположение, то вот с лучшими друзьями девушек нас познакомят Севиль и Артики Асти. Слушаем и внимаем. Бриллиант.
0: ТОП-20.
3: Поди в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Витебске час ночи. Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. ТОП-20.
0: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
1: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Вот и начало часа. Давайте договоримся. Набираем в легкие воздуха и погружаемся в море хитовой музыки. Ее будет достаточно, чтобы заполнить очередную 60-минутку нашего чарта. Лучшие из лучших уже заряжены, но прежде чем мы приступим к перечислению имен уже всем знакомых, давай уделим несколько минут тем, кто успел засветиться в мировых рейтингах. Топ Шазам Глобал на связи.
3: Интересная подборка сегодня вырисовывается. Можешь ставить лайк, если шазамил некоторые из треков в ближайшее время. Первый на связи Bad Bunny и его DTFM. Вайбовый саунд, то ничего не сказать. Далее Шоу Мендес и саунд, название которому Treat You Better. Неплохо, но мой фаворит глобала на этой неделе — это проект Кимо Саунд с работой Rise Slow. Давай оценим всех троих в подборке.
0: ТОП-20

0: сетка.
1: Верхушка айсберга уже виднеется на горизонте, но в нашем случае никакой катастрофы не последует. Даже наоборот, мы уверены, ты ждешь то самое мгновение, когда вершину можно будет рассмотреть со всех ракурсов. Это мы оставим на потом. Сейчас прямо по курсу 10 место и Али Фарбен вместе с Рене Миллер, которые не сдвинулись ни на шаг с прошлой встречи. Трек «Body Talk» все так же делит список ходов пополам.
0: Десятое место.

0: Broken Strings сегодня звучит в верхней десятке, и это точно радует исполнителей Алана Уолкера, Изабеллу Мелькман и Кэтрин О'Райан. Плюс два за семидневку помогли вновь забраться в горячий список.
1: Находится в нем и еще одна композиция, которая уж как-то слишком резко сорвала с пьедестала. By India, Хчо и Мод танцуют под Шаде под вывеской «Обвал недели».
2: Обвал недели. Восьмое место.

0: Совсем не страшно прошла неделя для трека «I Can't Wait». Да, она не с плюсовыми позициями. Один балл пришлось даже отдать. Но седьмое место — это неплохо. Так что Боб Синклер и Кайза могут выдохнуть, но все же подумать.
1: А ты, видимо, подумал-подумал и решил, что Кельвин Харрис и Джази создали неплохую тему. За это отправляем Satisfy на шестое место.
2: Шестое место.

0: Свою лучшую позицию за 7 недель сегодня забирает трек «Let Me Be» от The Second Voice. Помочь добиться такого результата помогли внушительные плюс 4 за неделю. Поздравляем, пьедестал уже виднеется на горизонте.
1: Алекс Уоррен тоже красавчик, смог пройти через всех этих хитмейкеров и отвоевал 4-ю строчку. Здесь и послушаем «Fever Dream».
2: 4-е место.

0: побывали на первом месте, а вот закрепить успех сегодня не получилось у трека «Don't Wanna Go Home». «Медуза» и Генри Камомайло выступают более резким участником двадцатки. Кому же? Узнаем скоро.
1: Тут как тут, BTS, которые вроде как стремительно спускались вниз, но в очередной раз фанаты одного из самых больших бойсбендов смогли вознести своих любимчиков. Трек «Swim» пока до первого места не дотянул, но остановился буквально в одном шаге от...

0: Седьмое место. Боб Синклер и Кайза. I Can't Wait.
1: Шестая строчка. Кельвин Харрис и Джази. Satisfy.
0: Пятое место. The Second Voice. Let Me Be.
1: Четвертая строчка. Алекс Уоррен. Fever Dream.

0: Третье место «Медуза» и Хенрика Мамайла «Don't Wanna Go Home».
1: Вторая строчка BTS «Swim».
2: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by. Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Претендент.
0: И вновь готов знакомить вас с тремя потенциальными участниками топовой двадцатки. Сегодня попробуют пробить ваше доверие и завоевать сердца такие треки исполнители, как Джоэл Кори предлагает слушаться в его трек «Whisper». Что же, обязательно. Далее Ваня Дмитриенко очарует всех недоступных девушек и добавит голосов за себя как раз-таки треку с одноименным названием «Недоступно». Да и на финал группа IVE предлагает новинку, имя которой «Meet Me in the Dark». Ну что, отправляемся слушать всех?
2: ТОП-20. Претендент.

0: 20. Претендент.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: 3.20.
1: Через 3.21 будем кружиться в победном танце вместе с лидером актуальной недели. Хотя кружиться — это, наверное, громко сказано. А вот пробежаться или прокатиться под этот трек по улице точно хочется. А может, это желание связано не с песней, а с финалом хит-парада? В общем, давайте разбираться вместе.
2: Шестая неделя в топе, и вот оно, золото волны номер один в регионе. Эта птичка теперь по праву смотрится мощно с медалькой. Кстати, почему птичка? А потому что трек называется «Феникс». Его авторами стали Marshmallow и Portugal The Man. Получайте аплодисменты и овации. Это ваш триумф. Ну а наше время подходит к завершению. Влад Кузьмин и Настя Дроздова растворяются, как морская пена у берега, и говорят:
1: пока-пока.
0: Первое место.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области синоптики обещают небольшую облачность без осадков, ветер неустойчивый и слабый. В ночные часы по области плюс 11-16, в Витебске от 12 до 14 градусов тепла. Дневная температура по области плюс 26-31, в Витебске днем от 26 до 28 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города.

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области синоптики обещают небольшую облачность без осадков, ветер неустойчивый и слабый. В ночные часы по области плюс 11-16, в Витебске от 12 до 14 градусов тепла. Дневная температура по области плюс 26-31, в Витебске днем от 26 до 28 градусов выше 0. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области синоптики обещают небольшую облачность без осадков, ветер неустойчивый и слабый. В ночные часы по области плюс 11-16, в Витебске от 12 до 14 градусов тепла. Дневная температура по области плюс 26-31, в Витебске днем от 26 до 28 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Радио Витебск.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области синоптики обещают небольшую облачность без осадков, ветер неустойчивый и слабый. В ночные часы по области плюс 11-16, в Витебске от 12 до 14 градусов тепла. Дневная температура по области плюс 26-31, в Витебске днем от 26 до 28 градусов выше 0. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.